Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль к спасению ведет.

захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиренье заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

0: Глава 16. О вере, надежде и терпении. Да не смущается сердце ваше, не устрашает. Верьте Богу, чада мои, что Он не попустит нам искуситься превыше наших сил, но вместе с искушением последует и заступничество Божие. Христос говорит нам: «Если ненавидели Меня, то и вас возненавидят. Если гнали Меня, хулили и проклинали, то и вас будут гнать, хулить и проклинать. И все это они сотворят вам, ибо не знают Бога и не ведают, что творят. Мы, чада мои, знаем Бога. И раз мы любим Его и являемся Его чадами, то мир ненавидит нас, потому что не согласен с Ним. Посему мужайтесь, чада мои, мы последователи того, кого распяли, и нам положено распнуться в искушениях, и как воскрес Христос, так и мы воскреснем, и будем прославлены вместе с Ним во веки веков. Дьявол, хотя и поднял бурю, но он будет посрамлен, потому что всесилен Бог, и ничто не может произойти помимо Его божественной воли. С нами Бог, в нас, крестившихся во Христа, царствует Христос, и мы ничего не боимся. Возможно, мы войдем в искушение, но близ есть спасающий нас, ибо Он сказал: «Ас, победих мир». Значит, победим и мы, даже если море на краткое время угрожающе вздымается. Не бойтесь никого, бойтесь только Бога, могущего ввергнуть нас в гиену огненную, если будем невнимательны к своему спасению. Блажени изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Не забывайте, что претерпели древние христиане, чтобы сохранить веру во Христа. Они скрывались в катакомбах, были в гонениях и скорбях. Блаженны и мы, гонимые за свое желание служить Богу и хранить чистоту. Мы пройдем через многие испытания, но в конце победа будет отдана распятому Иисусу, ибо крест — наше славное победное знамя. Итак, не бойтесь, с нами Бог. Доверься Богу, все творения которого находятся под Его попечением, ибо и лист с дерева не падает без Его божественной воли. Тем паче человек, Его Сын по благодати, христианин, разве будет лишен Его промысла? Нет. Однако дьявол, знающий твою немощь, искушает тебя, чтобы причинять тебе мучения. Когда надеждой мы утверждены в Боге, то основание положено на камне. И если подуют ветры и нахлынут реки, они не смогут не спровергнуть нас. Когда же мы утверждаем нашу надежду на свои собственные усилия, то фундамент наш на песке, и мы легко падаем. Не печалься, все пройдет. Таким начертан путь спасающихся в мучениях и скорбях. Почему тебя гложет скорбь, и ты ходишь с посупленным лицом? Чтобы победить лукавые помыслы отчаяния, дух печали надо гнать утешением себя. А доколе ты прислушиваешься к тому, что подбрасывает тебе лукавый дух печали, дотоле не сможешь узреть радости надежды. Написанное в божественных писаниях к нашему обучению написано, дабы им сражаться против обманывающего нас пагубного змея. Многомилостивый Отец, видя идущего блудного сына, скоро поспешил к нему и обнял его, и поцеловал, не гнушаясь ни его скверной, ни всем его жалким состоянием, ни внешним, ни внутренним. Кто может описать отеческие чувства, когда он обнял свое возлюбленное чадо, которое считал мертвым и пропавшим, а потом увидел живым и вернувшимся домой с покаянием? Отец явил свою любовь на деле, тотчас возвел его в прежнее положение сына и наследника. Кому вещают эту притчу поклоняемые уста Господни? Разве не нам и не для нашего утешения, чтобы в разгар бури отчаяния мы привязывали свой корабль к якорю надежды, любви и милосердие нашего Небесного Отца, Господь на земле, как свою невесту, оставил свою церковь, дабы она ходатайствовала о его чадах. Он оставил нам великое таинство Божественной Евхаристии, чтобы им мы очищались, освящались и соединялись с Богом. Если кровь тельцов и козлов в Ветхом Завете очищала согрешивших, то не тем ли более кровь Христова очистит нас от всякого греха? Ащебо кровь козляя и тельчая, и пепел юнчий, кропящий оскверненные, освящает к плотской чистоте, кальми паче кровь Христова, и же Духом Святым себе принесе непорочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, воеже служите нам Богу живу и истину. Дьявол, который по ненависти и зависти не может терпеть, когда человек радуется духовно, использует все, чтобы вызвать у него скорбь и горечь. В этом его радость и приобретение. Мы же постараемся утешить самих себя духовными средствами церкви, противодействуя его разнообразным ухищрениям. Кто надеялся на Бога и был посрамлен? И наоборот, кто спасся, не желая выбраться из рва отчаяния? Дьявол боится того человека, в котором видит надежду, потому что по опыту знает, какой многомилостивый у нас Бог. Если ребенок, надеющийся на своего отца, никогда не ошибется, то не тем ли более надеющийся на отца отцов, любовь которого несравнима ни с какой иной любовью, и отстоит от нее, как небо от бездны? Если сотни раз падет кто-либо в смертный грех и изо всех сил будет понуждать себя к покаянию, то такой никогда не постыдится, если не утратит надежды. Ради кого пострадал наш Христос? Разве не ради наших душ, уязвленных змеем? Как сказано в Писании, кто взирал на медного змея, тот спасался. Уповай и ты, о смиренная моя душа, на сладчайшее благоутробие нашего Небесного Отца, который никогда никого не отвергал и никем не гнушался. Он принимает всех, никогда не оскудевает его безграничная милость. И первого милует, и последнего не исключает, но всех равно принимает с великой благостью. Чем грешнее кающийся, тем большая часть воздается милосердию Божию, прощающему его. Слава благоутробию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче. Почему более должного ты скорбишь и печалишься из-за разных случайностей? Мы не вне промысла Божия, чтобы нами руководила воля случая. Значит, что бы с нами ни произошло, это в ведении Бога. И стало быть, превыше наших сил с нами ничего не случится. Пусть задыхаются от уныния те, кто не верует в божественный промысл. Их уныние оправдывается неверием. Мы же верующие в везде присутствие Божие и в то, что ничего не случается без Его промысла, не имеем оправдания, когда печалимся сверх меры, потому что на деле показываем отсутствие веры и просвещения. Блажен человек, уповающий на Бога, потому что такое будет подобен льву. Если Бог попускает искушение, то да будет, Господи, воля Твоя. Кто бо разуме ум Господень, или кто советник ему бысть? Кто может раскрыть судьбы Господни? Аще не обратитесь и будете яко дети, не внедите в Царство Небесное, то есть если не уподобитесь детям в вере и беззлобии. Ужасная буря поднялась на Тивериадском море. Грозный ветер усиливается потопить небольшую лодку Иисусову вместе с его учениками. Ученики поражены страхом. Почивает один только Господь жизни и смерти. «Встань, наставник!» — кричат они в отчаянии. «Мы погибаем!» Тогда содержащий все в своей руке, встав, запрещает морю и ветрам, и наступает великая тишина. Уверимся и мы в силу нашего Иисуса, и Искуситель сложит оружие, и наступит великая тишина. Ради какой любви вы терпите? ради чего вы пожертвовали для братьев даже своей жизнью? Какой заповедью вы стали исполнителями? Вы ответите: ради любви нашего Христа, на которого мы возложили свою надежду, что все посредством Его силы получит благоприятный исход. Хорошо, очень хорошо, ибо Он есть Тот, кем все волосы на нашей голове сочтены. Разве можно подумать, что что-нибудь произойдет без Его воли? Если мы ограждаем и божественным промыслом, чего же мы боимся? Не подобает ли нам скорее возъеметь спасительный страх к тому, кто за наши грехи может ввергнуть нас в гиену огненную? Вместо доблести и похваления во Христе ради славы Его, что Он удостоил вас такого подвига, вы, напротив, исполнились печали, помыслов и ропота. Вы должны были, повторяю, хвалиться тем, что Бог удостоил вас, ничего не значащих и недостойных, стать орудиями своего божественного промысла ради спасения избранных душ, за которых умер Христос. Ради Бога не печальтесь, не желайте потерять свою мзду, которая велика на небесах. Проповедь Слова Божия — это самая малая добродетель, а принести себя в жертву ради Бога, то есть полагать свои души ради любви к ближнему, — это совершенная любовь. Добродетель это, конечно, и трудна, и опасна. Но приобретаются ли великие почести без труда и пота? Не будем забывать смысла божественного распятия, того, что и мы должны стать маленькими спасителями, когда волей Божией придет для этого время. «Аще меня изгнаша, и вас изженут. Если осуждали и клеветали на меня, то так же поступят и с вами». И когда все сие случится, радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша много на небесех. Будем считать Бога своим Отцом, упокоимся в тепле объятий Его верных рук, после чего Он сам знает, как все устроить к нашей пользе. Мы, люди, поначалу боимся, и я первый, чтобы не проявилась наша человеческая немощь. Но потом приходит добрый кириньянин, божественная благодать, и берет наш крест, и мы восходим на Голгофу с меньшим трудом. А разве Христос в Гефсиманском саду не был охватываем страхом? Отчего же тогда эти капли божественного пота? Все это свидетельствовало немощи Его человеческого естества. Но впоследствии Он, как Бог, спокойный и кроткий, подобно беззлобному Агнцу, принес в жертву Свою жизнь ради неблагодарного человека. Подчимся терпеть все, чтобы приобрести Бога всяческих. Когда мы претерпеваем беды, нам тут же записываются будущие награды. Когда мы добровольно лишаемся мирских радостей, тогда без сомнения мы собираем для своей бессмертной души божественную радость. Невозможно, чтобы, лишив себя чего-либо приятного здесь, мы не вкусили за это благ в день вечного воздаяния. Вложим немного здесь, на земле, чтобы с процентами получить это в неокрадываемом банке даров Божиих. Подчимся посеять семена добродетелей, чтобы увенчать свою голову венцом вечной славы из благоуханнейших цветов. Мы не должны удивляться тому, что нас обуревают страсти и немощи, но должны просить Бога дать нам терпение, этот великий бальзам для душевных и телесных ран. Терпение — это тот единственный алмаз, который украшает христианина и делает прямым трудный путь нашего спасения. Терпение — это мужество души, опора, глубокий корень, держащий древо, когда налетают на него ветры и подмывают реки. «Когда падаешь, восстань!» И когда согрешишь, покайся. Только горечь отчаяния никогда да не входит в твое сердце. Взирай на великое море милосердия Божие. Какие бы грехи ни сотворил человек, они исчезают в нем, утопая в море благости Божией. Премного возблагодари Бога, который, как я вижу, очень сильно любит тебя, ибо если бы Он не любил тебя, то ты не был бы таким, какой есть. Ты полагаешь, что погиб, но я вижу, что в душе у тебя все очень даже хорошо. Только не отчаивайся, не теряй надежды, ибо сказано, надеющийся не постыдится. Даже если человека захлестнет бездна грехов, но он покается и воспримет надежду, такого убоится дьявол. Ибо отеческое сердце смягчается пред словом блудного сына «Я согрешил». И Отец Небесный первый спешит к нему, обнимает его, целует и заколает упитанного тельца, устраивая праздник, ибо сын его был мертв и ожил. Отчаяние грешника совершенно не оправдано. Разве может горсть песка засыпать море? Премного блажен человек, питающий живую надежду на Бога. Она показывает веру, доверие Господу, воздает ему славу и честь. И тогда Бог как бы обязывается промышлять о таком человеке, и исполняется изречение святого Евангелия: «Яко же веровал еси, буди тебе». Но, к сожалению, по временам на нас находят искушение, приносящее глубокое помрачение, и светлое солнце сладкой надежды покрывается густой тьмой. Тогда мы теряем ориентиры и доходим до того, что мыслим и поступаем не согласно с нашим христианским призванием. Но благость Божия, которая ведает, что разум человека от юности склоняется ко злу, и что не может человек удержаться на высоте христианского совершенства, даровала нам сие славное и нескончаемое покаяние. Имейте терпение, чада мои, не теряйте мужества в подвиге, и да не ослабевают ваши колени перед натиском искушений, ибо наш благий Бог не попустит нам искуситься превыше наших сил. Почему вы позволяете сатане усиливать брань против вас? Верьте Богу, и чтобы он не попустил, это послужит вам на пользу. Или, может быть, мы знаем все лучше него? Возложите на Господа все свое попечение, и Он попечется о вас. Не творите своей воли. Вера рождается от благодати и божественного посещения. Разве с каждым из нас не происходило чудес его божественного промышления? Разве брата Н. не посетила божественная благодать? Если бы вы не принесли себя в жертву, был бы теперь брат Н. в Христовом войске? А разве Господь не принес себя в жертву за нас? Да. И если бы Он не предал себя на крестную смерть, то мы не были бы тем, чем ныне являемся по благодати Божией. Поэтому все прекрасное и духовно высокое покупается кровью. Да, но и награда настолько велика, что не счесть, и слава равноангельная. Такое случается, что во время искушения человек забывает обо всем и ведется туда, куда не желает прийти во время мира. Я понимаю вас, потому и страдаю. В целом ваши помыслы обычные, человеческие. Поставьте на первое место веру во всесильного Бога, и все рассеется, как дым. И власть главы вашей не погибнет. И Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Вспомните об искушениях святых и успокойтесь. Не унывайте, потому что бес страсти создает льстивые и возбуждающие образы, чтобы вызвать плохое и опасное состояние духа. Но если мы будем помышлять о неизвестности смертного часа, то сразу обретем успокоение. Молитесь, чада мои, и не устрашайтесь. Взбранная Богородица снова дарует нам победу. Помыслите о драгоценной душе сестры, поразмыслите об ее огромной цене, ведь из-за нее умер Христос. Твори терпение во всем. Вспоминай Христа, которого хулили, заушали, бичевали и, наконец, распяли на кресте. Помысли о том, что Он претерпел это ради нас, что и мы должны претерпеть подобное ради Его любви, а также и для того, чтобы спастись нам самим, когда у нас столько грехов. Помышляй о том, что каждое злое слово, сказанное о тебе, это золотой венец. Хотя и больно человеку, когда его ругают или скажут ему тяжелое слово, но боль эта становится целительным бальзамом для страстей, для душевных ран. Никакая добродетель не очищает так от страстей гордости и блуда, как оскорбление и презрение, когда они соединены с терпением и молчанием. Получил твое скорбное письмо, внимательно прочитал его, и мне стало очень больно на душе. Я заплакал и стал молиться со слезами и скорбью. Как бы там ни было, потерпи, чадо мое, потому что Бог так устроил по своей большой любви к тебе. Возможно, что если бы ты был здоров, то не был бы внимателен к себе. А теперь в твоей болезни Бог дарует тебе столько смирения, самоукорения и терпения, и это весьма угодно Ему. Благодари Его всегда, потому что Бог, который есть наш Отец, ведает полезное для каждой души и в соответствии с этим ведением подает нам различные средства ко спасению, несмотря на то, что мы по причине своей человеческой узости и несовершенства не всегда понимаем это. Терпи, чадо мое. Бог, давший тебе эту болезнь, знает, что в ней сокрыта великая польза. Нет худа без добра. Посему терпи, и это вменится тебе в мученичество. Помысли о том, что все вошедшие в рай, в Царство Божие, прожили страдальческую жизнь. Один в болезни, другой в трудах, третий в злостраданиях и изгнании. Каждый по своим силам подъемлет свой крест, чтобы все мы уподобились Христу, который сам во время своей жизни на земле ради нас подъял свой крест. Итак, если мы будем страдать вместе со Христом, то и прославимся вместе с Ним. Никогда не теряй надежды на спасение. Взывай к Богу и плачь. Бог никогда не оставит без внимания душу, которая желает спастись, и кается, какие бы раны она ни получала в подвиге. Бог ведает, сколь немощно наше естество, ибо откуда у глины силы выдержать давление воды, если Бог не обожжет ее благодатью Святаго Духа? Ведает непогрешимое око Божие, что стоит только оставить нас, мы сразу падаем и погибаем. Поэтому Бог не попускает нам искушений таких, каких желает дьявол. А если бы он оставил нас, то дьявол вместе с головой давно бы ввергнул бы нас в гиену. Но благий Бог препятствует ему и попускает ему действовать лишь столько, сколько может понести каждая душа. Сколько бы ран ни получили мы в подвиге, не будем предаваться отчаянию, но позаботимся лучше о своих ранах и продолжим подвиг. Бог же, видя наш труд и наше малое желание ко спасению, подаст нам и победу. Великое бедствие, когда подвижник во время подвига теряет мужество, ибо противник тут же яростно нападает на него, чтобы одержать над ним победу. Посему, чадо мое, ободряй свою душу и подпитывай надежду. Говори себе так: лучше умру в подвиге ради славы Божией, нежели опечалю Бога, оставив свой подвиг против дьявола. Чадо мое, с нас достаточно только потерпеть, не предаваться унынию и до последнего нашего издыхания просить милости Божией. За что ублажается жена Хананеенка, о которой Господь сказал: «Не во Израиле, только верой обретох»? За веру и настойчивость, с которой она кричала вслед Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дщи моя зле беснуется». Иисус отвергал ее, делал вид, что не обращал на нее внимания, но она не умолкала, кричала, доколе не преклонился к ней Христос, вероятно, испытывавший ее, и исполнил ее прошение. «Все терпи, чадо мое, как проданный за Христа раб. Раба и ругают, и уничижают, и кричат на него, и многие другие пакости делают ему, и он все терпит, как человек, не имеющий свободы. Таким и ты считай себя, чадо мое, чтобы все претерпеть ради преславного рабства Иисусова, дабы Христос дал тебе вечную свободу в горнем Иерусалиме. Терпи, братья и чадо мое, я знаю их немощи, и страдания твои не сокрыты от меня. Но ради кого ты все это терпишь? Только ради Христа. Разве это не достойно Его? О, какое доброе делание! Какая добродетель может сравниться с любовью Божией и терпением, какое Он являет нам? Но разве своими силами мы терпим все это? Или же Христос невидимо укрепляет нас? Именно Христос помогает нам, а иначе кто бы мог подъять такую тяготу душ, когда мы и самих себя сносить не можем? Единственное, что мы должны делать, так это молиться, чтобы Бог подавал нам терпение, и будем стараться, согласно со своим долгом, нести немощи тех, кого восприяли. Каждый из нас имеет свой груз, соответствующий его силам, а Бог понимает наши немощи и помогает нам. Не ропщи, не изнемогай, чадо мое, ныне время поприща. Спеши, чтобы получить почесть вышнего звания. Не страшись, ибо рядом невидимо предстоит Христос, ради любви которого избрал ты этот подвиг. Желаю, чтобы Бог дал тебе терпение, просвещение, рассуждение и здравие, дабы ты с мудростью и кротостью мог управлять кораблем братства. Соблазны никогда не прекратятся, раз есть дьявол, который постоянно нападает на нас со своей злобой. Будем без ропота терпеть немощи братьей и внутренне смирять себя. Но что касается управления братством, здесь мы должны держаться своих обязанностей настоятеля. Терпи, чадо мое, каждый пожнет согласно своим трудам. Потрудимся ради Бога. Не должно нам тосковать и отчаиваться, ожидая здесь воздаяния от Бога. Мы все должны делать с верой и надеждой, ибо всяко же, еже не от веры, грех есть. Как бы ни бушевало море страстей, и с какой бы силой ни вздымались его волны, грозя потопить нас, надежда наша утверждена на Господе. И тогда волны, подобно мыльным пузырькам, разобьются о скалу надежды на Иисуса и любви к Нему. Не теряйте душевного мужества, когда окружают вас искушения, но согревайтесь благими мыслями, то есть различными изречениями Господними, просвещающими в любом искушении. Будем подвязаться, дабы привлечь милость в свои души, чтобы, когда придет Господь, Он нашел нас бдящими, исполненными елея добрых дел. И тогда войдем мы в божественный чертог вечной радости и веселья. Немал подвиг, и продолжается он не один день, но до последнего дыхания. Посему вооружимся сладчайшим именем Иисусовым, чтобы не нашлось дьяволу места в нашем сердце, но и также, чтобы иметь непрестанную память нашего Иисуса, необходимо немалое тщание, понуждение, вера, надежда, постоянство, терпение и время. Возлагай свои надежды на Христа и не бойся бесовских страхований, но утвердись близ Господа и скажи: «Богом моим прейду стену», то есть препятствия демонских искушений, «я миную силой Бога моего». Постарайся положить доброе начало, ибо тогда будешь иметь добрый конец. Какое начало положишь, такой и будет твоя жизнь. Малыми упущениями не пренебрегай и не говори: «это ерунда». Нет, малое станет большим и вдобавок породит другое зло. Не прилагающий усердия о малом падет в великое. Не огорчайся ни из-за чего, кроме как если в каком-либо деле утратишь терпение, потому что, допуская нетерпение, ты теряешь вечную награду и дерзновение к Богу, которое так тяжело приобретается. Молись, чтобы Господь прибавил тебе богатство терпения и мужества, а через это богатство ты и других сможешь обогатить. Умоляю тебя, не теряй своей духовной отваги, но черпай ее из крепкой веры в Бога, который не попустит нам искушений, превосходящих наши силы.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио в воскресенье выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил 27 сентября премьеру исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство», которая состоялась в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис». Своими впечатлениями владыка поделился в «Макс-канале». Екатеринбург. Закрытый показ ленты «Романовы. Преданность и предательство». Особая тема для России и незаживающая рана для Екатеринбурга. Снимать фильм о святой семье государя Николая – задача не менее сложная, чем экранизировать евангельскую историю Иисуса Христа. И что же получилось? Получилось. Очень светлый фильм, несмотря на трагичность событий. Не стыдно ни за одного артиста и его героя, кроме предателей. Имя императора Николая II за прошедшие 100 лет абсолютно сознательно обливалось тоннами грязной лжи, прессовалось абсурдными штампами, искажалось и демонизировалось. Попытки экранизации становились продолжением унижения, искажений и обмана. Но сегодня как будто потоком чистой и святой воды смыло все это гнусное нагромождение лжи. Не буду предвосхищать или пересказывать сюжет ленты. Уверен лишь в том, что чистота и святость царской семьи и тех, кто их не предал, вполне передается зрителю и остается на сердце очень светлыми ощущениями. Благодарю авторов, писателя Сергея Козлова, продюсера Олега Урушева и юного актера Дениса Пропалова, сыгравшего цесаревича Алексея, тех, кого встретил сегодня в зале. Сам обязательно пересмотрю и приглашу близких. Постскриптум. Когда заканчивал писать этот текст, увидел публикацию, которая, полагаю, будет интересна в контексте затронутой темы «Цена преданности и предательства». Картина снята по одноименному роману тюменского писателя Сергея Козлова, который также выступил автором сценария. Действие охватывает 1914-18 годы, от кануна Первой мировой войны до расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В центре сюжета Николай II, императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также брат императора Михаил Александрович. Фильм противопоставляет верность близких и предательство тех, кто клялся в верности престолу – генералов, политиков, родственников из династии Романовых. В основе сценария – дневниковые записи царской четы, воспоминания очевидцев, дипломатическая переписка времен Первой мировой, а также рассекреченные архивы британской разведки, касающиеся попыток эвакуации семьи за рубеж. Далее в этом выпуске. Как сделать из книги настоящий праздник для детей на приходе? Как провести встречу, после которой ребенок захочет открыть книгу дома и вернуться в воскресную школу? 6 октября издательство «Вольный странник» приглашает директоров и преподавателей воскресных школ Москвы, а также приходских библиотекарей на встречу «Книга как событие». В программе книжные новинки и премьеры, встречи с авторами и редакторами. Участники познакомятся с изданиями для детей, подростков и семейного чтения. Издательство представит готовые решения и методички для детских мероприятий. Как построить встречу вокруг книги, вовлечь детей в разговор и продолжить его вместе с родителями. Встреча состоится 6 октября с 15 до 17 часов в Московском театре русской драмы. И в завершение выпуска. Южно-Уральский государственный университет проводит неделю туризма

0: и особенностях монумента «Собор архистратига Михаила». Во время экскурсии мы поговорили о роли собора не только как религиозного объекта, но и как городского центра, места притяжения, места формирования культурной идентичности, поделились участники встречи. Студенты поблагодарили за интересную экскурсию и радушный прием. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси с беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, себо истину возлюбила, себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию,
покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон.
Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 октября по новому стилю или 19 сентября по старому. И сегодня мы совершаем память мучеников 3 века Трофима, Савватия и Дормидонта, преподобного мученика Зосимы, пустынника, подвижника 4 века, благоверного князя Игоря во святом крещении Георгия Черниговского и Киевского 12 века, благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев, живших на рубеже XIII-XIV веков, святых XX века, преподобного Алексея Зосимовского, священномученика Константина Богородского пресвитера и с ним двух мучеников, священномученика Николая пресвитера Искровского, священномученика пресвитера Нила Смирнова, преподобно-мученицы-послушницы Марии Мамонтовой Шашиной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, давайте сегодня обратим свой мысленный взор к преподобному мученику Зосиме, пустыннику. Он жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его зверями. Завидев охотников, звери разбежались. Старцу учинили допрос, кто он и почему живет в пустыне. Старец ответил, что зовут его Зосима, что он христианин и не может жить в городе с врагами Господа Иисуса Христа, поэтому и живет он один среди зверей. Тогда Домициан пригрозил: «Если ты почитаешь Назарянина, я в Назарете предам тебя всенародно жестоким мукам, и ты откажешься от Христа». На вопрос, каким волшебством Зосима укрощает диких зверей, старец отвечал одно: «Я христианин». В Назарете начались пытки. Мучители искушали страдальца: «Если звери тебя слушают, прикажи прийти сюда кому-нибудь из них, и мы тогда уверуем в твоего Бога». Святой мученик обратился с молитвой к Богу, и внезапно прибежал огромный лев. Правитель стал просить мученика укротить зверя и приказал развязать святого, чтобы отвести его к императору. Но святой Зосима тут же скончался, предав свою чистую душу Богу. Братья и сестры, очень часто в житиях святых мы видим, как дикие звери становятся защитниками и помощниками подвижников, монахов и мучеников. Почему эта особенность встречается так часто? Конечно, в Писании мы встречаем у пророка Исаии слова Господни о жизни будущего века, и там есть стих: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Конечно, мирный лев является символом Царствия Небесного, приходящего в мир. И, конечно, святые, освещая все окружающее их пространство, уже здесь, на земле, подают миру образ жизни будущего века. Но святые подают и нам пример. Пример того, как природа становится для христианина не чем-то, что мы должны использовать для своего блага, а становится продолжением себя, тем творением Божиим, что создано совершенным. И по нашей человеческой вине сейчас тоже терпит все эти бедствия. Как сказал один опытный священник, наши посты — это, ко всему прочему, еще и реверанс в сторону живой природы. Братья и сестры, мало кто в нашей стране задумывается об окружающей среде. Конечно, у нас и без этого действительно хватает проблем в самых разных областях жизни. Но христианство, хотим мы или нет, призывает нас быть христианами везде и всегда. Нельзя сегодня быть христианином на работе, завтра христианином дома, а на третий день устроить себе отгул. Поэтому и об отношении к природе мы должны задумываться всегда. Может быть, мы не достигнем такой святости, как преподобные, и все живые существа не будут приходить к нам за защитой и лаской, но ведь мы часто не можем даже фантик донести до урны. А представляем ли мы, сколько бытовых отходов от каждого из нас увозится куда-то? День за днем мы выносим из дома мусор. Куда он девается? Если говорить о мировых проблемах, то в океане уже целые континенты образуются из отходов. Есть такое понятие, как большое тихоокеанское мусорное пятно. Мусорное пятно занимает большой участок на севере Тихого океана, ограниченный северо-тихоокеанской системой течений. Отходы подхватываются течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы. Точный размер области неизвестен, но приблизительные оценки площади просто шокируют. Они варьируются от 700 тысяч до 15 миллионов квадратных километров и более. Весь этот мусор, ко всему прочему, губит и живую природу. Большое количество пластика, крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки оказываются в желудках морских птиц и животных, от чего они мучительно умирают. Так вот, дорогие друзья, давайте будем относиться к природе по-христиански. Давайте будем сознательнее. Ведь за каждой выброшенной нами упаковкой от молока стоит история ее утилизации. А часто история простой пластиковой бутылки – это не одна сотня лет. Святые подвижники находили общий язык даже с хищными животными, а от нас требуется не так много. Хотя бы не губить окружающую нас природу и не идти на поводу у производителей вредных пластиковых упаковок и изделий. Да помогут нам в этом святые подвижники, жившие в мире и гармонии с природой. Преподобно мученичи Зосиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 27 сентября после божественной литургии настоятель храма во имя святителя Стефана Великопермского иерей Александр Карачев вместе с прихожанами по сложившейся традиции совершил крестный ход с крестом-мощевиком до храма Казанской иконы Божией Матери. По пути были сделаны две остановки – у строящейся памятной часовни на месте храма Вознесения Господня, первого в Нижнеисетском поселке, и у обелиска воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Возле Казанского храма состоялась радостная встреча двух приходов. Крестный ход со святыней храма святителя Стефана Великопермского крестом, содержащим частицы мощей 37 святых угодников Божиих, традиционно совершается трижды в год на праздники, посвященные кресту Господню. После крестного хода в храме Казанской иконы Божией Матери впервые открылась выставка детских рисунков, посвященных житию святителя Стефана Великопермского. Воспитанники воскресной школы изобразили миссионерский путь святителя, его борьбу с языческими идолами и утверждение веры в Пермской земле. Зрители с интересом знакомились с жизнью святого. Затем театральная группа храма выступила со спектаклем «Прокудливая береза», собравшим полный храм зрителей и бурные аплодисменты. После показа всем раздали анкеты с вопросами о житии святителя и возможностью поделиться впечатлениями. Завершилось мероприятие викториной. За самый быстрый и правильный ответ настоятель храма иерей Александр Карачев вручил уникальный календарь от прихода. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 27 сентября после божественной литургии в храме Тихвинской иконы Божией Матери ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали представители подрядных организаций. И в завершение выпуска. В Омске состоялся первый молебен, организованный Союзом православных предпринимателей. Молебен совершался перед иконой святых покровителей предпринимателей. Икону создали специалисты мастерской «Мерная икона» и художники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета при участии Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Среди молящихся были омские предприниматели самых разных направлений – от сыроварения и футбола до разработки программного обеспечения и налогового консультирования. После в теплой и дружеской обстановке за общей трапезой прошла встреча знакомства участников. Целью Союза православных предпринимателей является изучение опыта духовного пути предпринимателей прошлого, молитвенная поддержка людей, занятых предпринимательством, и объединение благотворителей, помогающих храмам и приходам. Молебен перед святым образом будет проходить каждый третий вторник месяца в храме священномученика Сильвестра Омского. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие и на всяной милости Твоей не спасли. И дашь нам единение.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти Своем и достойно покажет мя раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 27 по 33 и с 42 по 51 стихи. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангел своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения на это евангельское зачало святителя Феофана Затворника. «Бдите, яко невесте, в кей час Господь ваш приидет. Если бы это помнилось, не было и грешников, а между тем не помнится, хоть и всякий знает, что это, несомненно, верно. Даже подвижники самые строгие, и те не сильны были свободно держать в памяти об этом, а ухитрялись прикреплять ее к сознанию так, чтобы она не отходила. Кто гроб держал в келье, кто упрашивал за товарищей своих по подвигу спрашивать его о гробе и могиле, кто держал картинки смерти и суда, кто еще как. Не касается души смерть, она и не помнит ее. Но не может не касаться души то, что тотчас следует за смертью. Уж о том-то она не может не иметь заботы, так как тут решение ее участи навеки вечные. А чего же этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что авось как-нибудь дело пройдет не худо для нас. Горькое. То уж несомненно, что которая душа держит такие мысли, та нерадива и поблажает себе. Так как же думать, чтобы дело суда прошло для нее благоприятно? Нет,
Надо так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен. Что не делает он, экзамен не идет из головы. Такое памятование не дозволяет ему и минуты понапрасну тратить, а все время употребляет он на приготовление к экзамену. Когда бы и нам так настроиться, заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По завершении праздничной божественной литургии в крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского мужского монастыря, духовной столицы Урала, 25 сентября в музее обители открылась выставка «Эхо веков. Духовное наследие Верхотурья», приуроченная ко дню перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами выступили Екатеринбургская епархия, региональное управление архивами и Государственный архив области. В основе экспозиции архивные документы, чертежи и фотографии из фондов регионального государственного архива, Российского государственного архива древних актов и Российского государственного исторического архива. Многие материалы представлены впервые. Посетители смогут узнать об истории монастырей и храмах Верхотурья, обретении и перенесении мощей святого Симеона, а также о связи Верхотурской обители с семьей императора Николая II. Отдельное внимание уделено судьбе святынь в XX веке, реставрации храмов и возрождению духовной жизни города. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась презентация книги «Верхотурский уезд. Духовно-культурное развитие, промышленность, торговля и власть. 16-й, начало 20 века», подготовленной областным государственным архивом, представлена сегодня в музее Свято-Николаевского мужского монастыря. В издании на основе архивных документов и исторических исследований представлена история становления одного из старейших городов Уральского региона – Верхотурья, как административного и духовного центра. Отдельное внимание уделено промышленному развитию Верхотурского уезда. Один из экземпляров книги, начальник регионального управления архивами Роман Сергеевич Тараборин, вручил правящему архиерею. Верхотурье – это богатый источник того, чего мы еще не знаем. Люди, события, истории жития святых подвижников, героев войны и труда, связанных с духовной столицей Урала. И я думаю, что каждый из нас значимо обогатится, когда ознакомится с этим трудом. Сердечно благодарю весь коллектив, который работал над этим изданием, отметил владыка Евгений. Далее в этом выпуске. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское-Усово состоялся 15-й Елисаветинский крестный ход. Это шествие стало настоящим праздником духовной близости и единства, собрав тысячи верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Как сообщили организаторы, фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, торжества 1896 года, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка деревни Ильинская. Паломники отправились вдоль живописных берегов Москвы-реки, проходя по важным историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобномученицы великой княгини Елизавете, в котором приняли участие духовенство епархии. И в завершении выпуска. Сотруднику епархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандриту Гавриилу Коневиченко 27 сентября были вручены благодарственные письма Общественной палаты Санкт-Петербурга и организации бывших военнослужащих спецназа за помощь бойцам СВО и членам их семей. Вручение состоялось на церемонии проводов в зону боевых действий 43-го гуманитарного конвоя от храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, настоятелем которого является отец Гавриил. Присутствовали представители Заксобрания, благотворительных фондов и волонтерских организаций, ветераны и действующие бойцы СВО, в том числе 123-й бригады Луганска и 11-й бригады Днепр, казаки Невской сечи и братских общин. Настоятель окропил святой водой автомобили, поблагодарил причастных к сбору и доставке грузов за переданные комплексы индивидуальной бронезащиты для военных. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278 96 41.

278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы продолжаем читать житие святых Петра и Февронии Муромских, которое составляет наследие древнерусской литературы. Итак, Дмитрий, вам слово.
2: Значит, давайте, вот я напомню, мы читаем с вами житие князей, значит, Петра и Февронии, составленное священником Ермолаем Еразмом. Ну, Еразм — это его имя в монашестве. Ермолай — это священническое, ну, так сказать, его такое мирское имя. Это священник, который составил это житие на основе таких народных преданий, потому что они уже почитались в Муроме. То есть это святые начала 13 века. Интересно, тут давайте сразу я скажу, тут довольно любопытная как бы вещь. А на самом деле, то есть об этих святых мы можем узнать не только из этого жития Петра и Февронии. То есть есть исторические источники, есть, которые показывают, как там, кто там правил Муромом в 13 веке. И вот, например, там есть такая супружеская чета. То есть это, собственно, они и есть. Это Давид и Ефросинья. Давид и Ефросинья, которые приняли в конце жизни своей. То есть это первая треть 13 века. Давид и Ефросинья, Давид Юрьевич и супруга его Ефросинья, которые приняли перед кончиной монашеский постриг с именами Петр и Февронь. Вот вы понимаете, какая интересная вещь. То есть это летописи дают такую информацию. А житие немножко переставляет эту последовательность. То есть они, видимо, закрепились в этом народном почитании под именами Петра и Февронии, а вот в житии сказано, что уже Давид и Ефросинья — это те имена, которые они принимают при постриге. Вот тут есть некое расхождение между житием и между летописными свидетельствами, да? Но это дело нормальное, Мария, потому что, значит, ну, как бы это вот народная традиция, народное почитание. Тут какие-то вот эти подробности чуть-чуть переместились, но суть от этого не меняется, видите? То есть они были очень почитаемы уже там с 12 века. И вот в 15 веке, когда происходила общерусская канонизация святых, вот этих муромских святых прославили при Иване Грозном. Ермолай Еразм написал вот это житие. И что еще? Да, и там еще интересные какие-то подробности присутствуют вот в этих летописных источниках. В частности, вот подробности, которые в житии ничего не сказано. В житии ничего не сказано. Например, в житии ничего не сказано о детях Петра и Февронии. То есть там говорится про их благочестивую христианскую жизнь, про их семейный союз, а это житие говорит об их семье. То есть это как бы семейные ценности тут. Это путь семейной жизни, путь брака, путь спасения. То есть это житие. Они вот святыми становятся в ходе этого пути. Про детей там ни слова нет. И отсюда некоторые говорят, ну так, собственно, детей и не было. Как вы это делаете таким образцом там, христианского брака там, и так далее? На самом деле дети были. Были дети. То есть это по летописям видно очень хорошо. Для князя детей не иметь — это тяжелая история. Кто же наследовать-то будет, да? Вот. А у них было трое детей. Трое детей. Они потом управляли там, значит, наследовали, значит, внуки там были. То есть это, ну, это, скажем так, уже, это уже наши летописи, да? То есть мы можем восполнить этот недостаток информации в летописях. А житие говорит о том, что является важным в перспективе спасения. Понимаете? Ермолая Еразма. И для этой народной памяти было важно, важны те испытания, которые вот они проходили вместе, и тот путь, который вот они, значит, супружеский вместе прошли, путь святости. И вот я повторюсь, то есть тут есть элемент легендарный, конечно, в этой истории, но история весьма удивительная. И она как бы дышит буквально чистотой, какой-то радостью, светом, эта история. Значит, я напомню, прошлый раз мы уже прочитали значительную часть этого жития чуть замечательного. Там сначала пролог, такой пространный пролог, где Ермолай Еразм рассуждает о Боге, о промысле, о Христе, значит, об образе Божьем в человеке, да, о неких качествах, которыми Бог наделил человека. И вот они проявились у Петра и Февронии, да, в их жизни. И дальше, в Вот основное повествование. Рассказы про то, как правящий князь, это был брат, старший брат Петра, которого звали Павел, вот он управлял этим княжеством. Вот там такое прям бесовское наваждение. Жена его подверглась блудному нападению со стороны некого дракона, некого змея крылатого, который превращался в человека. И он являлся всем, то есть все, она видела его в подлинном облике, а все видели его, как это сказать, что это князь Павел. И все думали, что это князь, никто не мог понять. А она мужу об этом сказала, и что вот он приходит. А муж говорит, ну как я могу тебе помочь? Попробуй выпытать, в чем его смерть. Может быть, он сам расскажет. И вот она льстивыми речами сумела этого дракона, значит, расположить. И он сказал ей, что от Петрова плеча, от Агрикова меча будет мне смерть. И брат Павла Петр, услышав эти слова, возгорелся желанием этого змея победить, и тут он встречает отрок, видимо, какое-то ангельское видение. И отрок ведет его в церковь живоносного креста Господня, и там в алтарной части, значит, там какая-то щель, и он оттуда вытаскивает Агриков меч. Это меч, которым, видимо, это такая аллюзия к победе Дигениса Акрита над змеем. Это из византийского жития. Такой мотив, видимо, взят. И вот этот Агриков меч, вот он находится в этом алтаре. Он дается тому, кому он нужен, понимаете, в этот момент. То есть тут явно, конечно, мы здесь видим влияние каких-то, ну, таких гуляющих по миру, на самом деле, литературных сюжетов, который тут был вот как-то переосмыслен. Переосмыслен в рамках этого жития. И Петр идет и убивает его. Он приходит к брату, потом идет к своей, так сказать, вот этой вот жене брата, которых он очень уважал и почитал, и видит, что там снова сидит брат. И тогда он понимает, что это дракон, говорит брату не выходить и убивает. Но дракон превращается в свой собственный облик, и его кровь попадает на кожу Петра, и он заболевает. Смертельно заболевает какими-то струпьями тяжелыми, и идет все тело, и никто ему помочь не может. И вот вторая часть. Их встреча. Встреча с Февронией, некой премудрой девой. Потому что князь отправляется искать врачей, отправляет слуг, и слуга встречает, заходит в некий дом, борт древолазца. То есть, и там сидит дочь этого бортника, Феврония, которая что-то ткет, а рядом прыгает заяц. И он очень удивлен этой картиной, потому что, ну, не бывает такого в природе, как бы, да, чтобы животное тут рядом что-то делало. И он говорит, нет ли тут лекаря, да. Она говорит, а что такое? А вот князь у нас вот тяжело болеет, щедро одарит. Она говорит, я вылечу твоего князя, но только если вот он женится на мне. Тут надо понимать, что она не является какой-то знахаркой, или она не является какой-то, ну как это сказать, Мария, она не занимается лекарским делом, но вот эта Феврония тут изображена как такой человек, какой? Человек немножко уже неотмирный, уже которому открыта какая-то тайна жизни, тайна мира. Вот как Адам в раю, понимаете? Адам в раю, там ему и животные были покорны, и он, значит, должен был этим раем управлять, возделывать. И вот эта Феврония здесь, мы видим, что она, значит, какая-то такая противоположность Еве в чем-то тут, да? Потому что она какое-то такое райское такое существо, потому что ей покорны животные, она находит язык с природой, она понимает вообще, так сказать, как что устроено. Вот. То есть это некий знак чего? Знак чистоты души, знак целостности, которую она имеет в Боге, понимаете? Она имеет в Боге. И она говорит, что но князь, он обретет исцеление только в единстве с ней. То есть она знает свою судьбу, она знает эту волю Божью, и она говорит, я исцелю твоего князя, но он должен взять меня в жены. Вот такая история. И не то, что она его к браку там принуждает, потому что это высокое, так сказать, социальное положение. Она вот не социального положения она ищет, а она знает на самом деле, что этот князь ее судьба. Она знает свою судьбу, понимаете? Вот такая вот удивительная... Удивительного такого человека встречает этот самый слуга, понимаете, Мария? То есть обычно мы живем погруженные в мир неведения. Мы не ведаем, мы не знаем, что с нами будет завтра, в чем наша судьба. Иногда в вопросах брака люди очень жестоко ошибаются. Это имеет место в нашей жизни. А здесь вот мы видим человека, который очень цельный, очень цельный. И она, значит, знает точно, кто ей суждено, кто ее суженый. Сам князь этого может не понимать. Сам князь этого может не знать. А она знает, потому что это Божье. Вот этот Божий какой-то замысел о том, что вот... Но этот Божий замысел, он превосходит границы. А между ними граница. Смотрите, какая между ними граница. На пути Божьего замысла граница какая? Социальная. Потому что он князь, а она крестьянская девушка, дочь бортника. Да? Как ее преодолеть? Вот. Вот тут промысел. Вот тут промысел. Потому что здесь князь тяжко болен, и есть только один путь преодолеть это, так сказать, это, эту беду. Это преодолеть вот эту границу на пути Божьего замысла. Поначалу там слуга сообщает, значит, да, вот она хочет выйти замуж, чтобы за тебя... Он думает, ну, какая разница, так сказать, крестьянская девушка. Он моется в бане, она ему дает какое-то снадобье, которым надо натереть. Она там дует на, значит, на квас. И она, значит, чтобы он помазал этим квасом все струпья, кроме одного, да. И он там, значит, помазал. Ну, он её обманул, он исцелился, но он её обманул, остался один струп, который он не помазал, и он уехал, потому что он отправил ей богатые дары, а она их не приняла, потому что ей другое надо. Он князь мужественный, князь великий, но он вот этого своего призвания не видит, хотя он её испытал, он испытывает её мудрость, помните, он там требует от неё, чтобы она сделала сорочку из льна, из маленького пучка. Ну, она там премудро ему там отвечает, и он поражён её мудростью. И в результате болезнь ему возвращается. Ему некуда деваться, он возвращается к своей судьбе. И, наконец, вот он твёрдое слово дал ей, что возьмёт её в жёны. Она определила то же самое лечение, и он, быстро исцелившись, взял себе её в жёны. Таким образом стала Феврония княгиней. Они прибыли в отчину свою, город Муром, стали жить благочестиво, ни в чём не приступая Божьих заповедей. Вот это такая небольшая история, начало такой этой истории, которая говорит ни о чём ином, как о неком божественном замысле о браке, о том, что этот брак... Вот как он мыслится. Вы поймите, это всё житие вокруг темы брака. Это редчайшее житие, Мария. Это редчайшее. Потому что у нас большинство житий. Чьи жития? Чьи они? Кто те люди, которых там вот мы чтим как святых, преподобных там, и так далее? То есть это жития написано. Преподобных монахов. Это такой путь индивидуального такого, так сказать, подвижничества, да? Испытаний, борьбы, молитвы. Да? Вот. И путь мученик. Людей, которые отдали жизнь свою за Христа. Вот. Большая часть наших, так сказать, житий, написанных святых, да, здесь это житие пары семейной, и их добродетели раскрылись в их взаимоотношениях, вот в истории их жизни, вот это путь к святости, понимаете, это удивительное житие. И первая часть этого жития про их встречу, про вот это исцеление, про эту историю, это история про божественный замысел о браке, я бы так её истолковал, Мария. Да, в ней присутствуют какие-то фольклорные элементы, но это никак не умаляет смысла этого раздела, потому что он говорит о том, что вот брак — это Божье дело. Это что-то очень высокое, очень святое. Здесь есть аллюзия, отсылка к какому-то райскому состоянию человека, что в этом браке человек обретает целость, да, некую, которую иначе он ее обрести не может, если он послушен вот этому божественному замыслу. Но для того, чтобы этот замысел увидеть, необходима мудрость, необходима чистота сердца, потому что легко обмануться. И князь, даже обладая добродетелью, видите, какой он мужественный, какой он смелый и замечательный человек, он проходит мимо своей судьбы. Ему это, ну как бы он не обладает этой мудростью, этой чистотой. А вот это дело Феврония обладает, и она видит глубже. И таким образом этот замысел, божественный замысел, реализуется через вот эти вот обстоятельства, через эти испытания, которые они проходят. Вот это первая история. Первая история о том, как они стали мужем и женой. Мария, у вас нет вопросов в этой связи? Может быть, давайте что-то ещё?
1: Ну, пока как бы всё логично.
2: Ну, хорошо. И дальше, но, слушайте, вот великое дело друг друга найти, великое дело. То есть она сидела... Ткала там свое вот это вот там дело, заяц скакал, и она знала, то есть ее находит слуга, понимаете, вот Господь соединяет эти нити жизни человеческой, и преодолевая препятствия, они становятся мужем и женой, но это только начало, потому что дальше возникает, приходит время испытаний. В любом семействе приходит время испытаний. Вот, по прошествии недолгого времени князь Павел скончался. Благоверный князь Петр стал самодержцем в городе своем. Но он женат не на княгине, он женат на крестьянке, которая стала княгиней. И бояре, по наущению жен своих, они не любили княгиню Февронию, потому что у нее не было знатного происхождения. Бог прославил ради ее доброго жития. И однажды кто-то из прислуживавших ей пришел к благоверному князю и сказал, каждый раз, окончив трапезу, не по чину из-за стола она выходит. Перед тем, как встать, собирает в руку крошки, будто голодная. Вот, понимаете, они стали на князю внушать, что она его позорит, князя позорит, что она, окончив трапезу, вот хлеб там она просыпала, и вот крошки она там как-то в руку собирает. И вот благоверный князь жил, ну, это крестьянское дело, правильно? То есть это такой, ну, показывает некую ее, ну, скромность и бережливость, и она как бы несет эту крестьянскую традицию. Вот, ну, видите, а эти аристократы, как бы там, эти бояре богатые, они ее презирают. Петр, желая ее испытать, повелел, ну это ж князю позор, правильно? Повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. Видите, как за разными столами они сидели. И когда кончился обед, она по обычаю своему собрала крошки в свою руку. И князь взял ее за руку, разжав, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того времени он больше никогда ее не испытывал. Смотрите, какая интересная вещь. То есть здесь, вот в этом житии, вот этот ее жест, он как бы жест, который говорит о чем? Вот давайте подумаем, о чем говорит этот жест. Вот что вот, если она взяла эти крохи, там, собрала, например, да? То есть, ну, тут дело, может, даже не в хозяйке, а в какой-то ее большой скромности. Что она стала княгиней, а вот эти вот замашки княжеские у нее не проявились. Что она очень-очень смирена. Это знак смирения, понимаете? Это некий знак смирения. Что гордыни ее не охватило. Не стала она чванливой, важной, а сохранила вот эту простоту души, простоту жизни, которую имела даже будучи, так сказать, крестьянской девушкой простой, да? И вот это Богу угодно. И Бог эти крошки преображает в фимиам и ладан. И когда Петр ее, да? И после этого он... И Петр это понял. Петр это понял. И больше ее никогда не испытывал. Никогда не испытывал. Потому что вот мы видим злой навет. Злой навет, но на доброе качество. Но у Петра хватает, так сказать, ума понять, что здесь... Это же супруга у него, Богом благословленная, понимаете? Немалое время прошло. И вот однажды пришли к князю-бояре в гневе и говорят, «Княже, готовы мы все верно служить тебе, тебя самодержцем иметь, не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими». Видите, здесь тема жен. Благочестивая и цельная, и мудрая Феврония противоположна, в общем, таким боярским женам, заносчивым, которые много времени уже прошло, а они все равно не могут ей простить. И они настраивают своих мужей, они говорят, пусть будет другая у тебя княгиня. Хочешь оставаться самодержцем, пусть у тебя будет другая княгиня. Феврония пусть проходит, уходит вон. Пусть берет богатство, сколько она пожелает. То есть от нее откупиться, потому что не могут они признать первенство этой самой Февронии. Блаженный же Петр, в обычае которого ни на что не гневаться, с кротостью сказал. Скажите об этом Февронии, послушаем, что она скажет. А он ей доверяет, видите как. Неистовые бояре, потерявши стыд, задумали устроить пир, стали пировать, опьянели. Стали вести бесстыдные речи, словно псы лающие. А вот, госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре просят тебя, дай нам, кого мы у тебя попросим. Она вот, возьмите, кого просите. Мы, госпожа, хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над нами. Возьми сколько угодно богатства и уходи, куда пожелаешь. Вот деньги тебе нужны, возьми. Она сказала, обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь вам говорю, обещайте мне дать, кого попрошу я у вас. Они, злодеи, обрадовались и думали, что она что-то там потребует себе и уйдет. Чего не назовешь, то сразу беспрекословно получишь. И она говорит, ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра. Не нужны ей деньги, не нужна ей власть, а нужен самая великая ценность. Это дорогой, любимый человек. Видите, чувствуете, как в этом житии расставляется система координат, система цен. Прям поразительно. Никого не прошу, кроме супруга моего князя Петра. Тогда они говорят, если сам захочет, ни слова тебе не скажем. Вот они думают, враг помутил их разум. Они думают, если князь уедет, и вообще тогда хорошо, сами будем править без князя. Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божьих зап ради царствования в этой жизни, что заповеди-то какие там, что не надо разводиться. Жену-то, с женой-то не разводись, что брак-то свят. По Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещает. Ведь сказано, если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, женится на другой, сам прелюбодействует. И сей блаженный князь по Евангелию поступил. Достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьи не нарушить. Вот она святость. Ценность заповеди, ценность вот этих брачных отношений. Злочестивые бояре приготовили для них суда на реке. Была там река, называемая Акой. И они поплыли на реку в судах. А бояре стали править. Они сталкиваются с испытанием, потому что они правили, но здесь они лишаются этой власти. Но здесь выявляются некие приоритеты их жизни. Потому что для князя, без жены его любимой, и власть не в радость, и княжество не нужно. А потому и заповедь Божью он попирать не собирается. Поэтому выбрала его жена изгнание, а он отправится вместе с ней. А над этим обществом он, так сказать, которое нечестиво, он править не желает. И вот они садятся на лодку и плывут. На этом истории не заканчивается, Мария. Но в следующий раз мы дочитаем. Мы увидим, чем закончилась история с вот этим изгнанием князя, вот этой княжеской четы. И увидим, чем заканчивается вообще в принципе это житие. Там замечательное завершение их жизни, их жизненного пути.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжает свое вещание круглосуточный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Доброе утро! С вами сегодня ведущая Евгения Боярских. Пятница, 2 октября, седмица 18 по Пятидесятнице. По празднеству воздвижения Креста Господня. Церковь сегодня вспоминает мучеников Трофима, Савватия и Даримедонта, 276 год, благоверных князей Федора Смоленского, 1299, и чад его Давида, 1321, и Константина Ярославских чудотворцев, преподобного Алексея Зосимовского, 1928 год, мученика Зосиму, пустынника, святой, 4 века, также благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского, 1147 год, а также чтим память священномученика Константина Голубева, пресвитера, 1918 год, священномученика Николая Искровского, пресвитера, 1919, священномученика Константина Богословского, пресвитера, 1937 год, священномученика Нила Смирнова, пресвитера, преподобная мученица Марии Мамонтовой Шашиной, 1938 год, и священномученика Никандра Грифского, пресвитера, 1939 год. И просим молитв святых угодников Божиих, всех исповедников веры Христовой за нас. Итак, дорогие слушатели, пятница, постный день, 2 октября на православном радиоканале «Воскресенье» звучат следующие передачи. Православный календарь вы будете слушать в 9 часов 10 минут, а чтение псалтыри, четвертых кафизмы в 9 часов 25 минут. В 10 часов 10 минут звучит Евангелие дня. Затем мы пригласим вас на школу православия в 10 часов 30 минут. Борис Ильич Гладков, толкование Евангелия. Книга издательства «Азбука веры». В 11 часов 10 минут цикл «Иван Ильин. Наследие». В 11:30 «Духовное слово. Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского, Аризонского». В 12 часов 15 минут слушайте новости культуры, затем в звучащие книги в 12 часов 30 минут продолжение чтения романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Детям о Боге» продолжит наш дневной эфир в 13 часов 10 минут. «Детская Библия. Библейские рассказы». В 13:30 слушайте программу Виктории Кауган «Единство в слове к Дню языков народов Российской Федерации». Беседы о вечном начнутся в 14 часов 20 минут. «Как спасаться» – тема нашего разговора со священником Александром Дубасовым. В 15 часов 10 минут Владимир Солоухин «Камешки на ладони». В 15:30 «Апельсиновые сказки». Вы слушаете цикл Ольги Манойловой о писателях и не только. В 16 часов 10 минут в повторе «Православный календарь». В 16 часов 20 минут вы слушаете в повторе цикл «Иван Ильин. Наследие». В 16 часов 40 минут также мы повторим рубрику «Детям о Боге». В 17:20 ждем в нашу студию гостя. В 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с вечерней программой передач на сегодняшний день, пятницу, 2 октября. Что же сказать о заповедях Господних? Сколько пренебрегут их гонящие воздаяние? Господь говорит: «Аще кто ударит тебя в десную ланиту, обрати ему и другую». Матфея, 5 глава, 39 стих. Итак, виновен всякий, гонящий воздаяние, а тем более, если кто делает это по начальнической власти. Он должен на самом деле быть для народа учителем терпения. Какое подлинно величественное, дивное и едва не превышающее человеческую природу зрелище, если человек, многозлословимый, а иногда вытерпевший удар в ланиту, в щеку,
перенесший много других оскорблений от тех, которые словом и делом хотят довести его до крайнего бесчестия, не воскипает гневом, не восстает за общение, но, став кроткой без гнева, молится за обидчика, чтобы прощен был ему всякий прежний гнев, чтобы и впоследствии удостоился он надлежащего Божьего попечения и перестал быть наглым. Вы слышали святоотеческое наставление? Наш эфир продолжается.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Свято-Елисаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге 26 сентября отметила день рождения. 2 года назад современный центр помощи тяжелобольным людям был построен при поддержке учредителей фонда Святой Екатерины. Поздравить обитель с праздником приехали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и заместитель директора фонда Святой Екатерины Татьяна Сергеевна Прусевич. Глава митрополии встретился с сестрами милосердия и их подопечными. Обитель расположена в сосновом лесу на берегу озера Шарташ, вдали от городской суеты, что обеспечивает подопечным возможность спокойных и безопасных прогулок. В центре круглосуточно осуществляется уход за людьми, которые частично или полностью парализованы после инсультов и инфарктов, перенесли серьезные травмы и переломы или страдают ДЦП. У всех подопечных нет близких и друзей, которые могли бы оказывать им помощь. Сердцем обители является Владимиро-Елисаветинский храм. Здесь проходит богослужение, каждый может остаться наедине с Богом. Отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года, тогда же обитель обрела свою святыню – мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен, которой занимаются иконописцы. 2 года назад состоялось открытие уникального объекта «Свято-Елизаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге». Сегодня посетил эти святые стены, встретился с сестрами милосердия и с их подопечными. Обитель живет, наполнена светом, жертвенной любовью и Божьей благодатью. Домовый храм расписывают иконописцы. Вот уж точно, это та самая точка на карте мира, где живет Христос, написал глава митрополии в своем Макс-канале. Напомним, обитель переехала в специально построенное современное просторное здание 2 года назад. На площади 3872 квадратных метра разместились 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, включающая кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, полноценная кухня, столовые и сестринские. Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами искусственной вентиляции легких и системами хранения. В обители также установлены системы, вертикализаторы для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, оборудованы специальные ванные и общие гостиные. Далее в этом выпуске. На стройплощадке храма в честь иконы Божией Матери Державная в Снежинске завершили каменную кладку центрального барабана. Его верхнюю часть украшает корона – характерный элемент неорусской архитектуры. Облик храма основан на традициях древнерусского зодчества. Арочные пояса на барабанах куполов, узкие вытянутые окна и устремленные вверх пропорции напоминают храмы Владимира Суздальской Руси. Сейчас строители заливают железобетонные своды под кровлю. Работы завершены с 3 сторон здания. Осталось выполнить участок над главным входом. Следующий этап строительства – установка куполов. И в завершение выпуска. Правоохранители назвали 9 наиболее популярных образов, которые преступники используют для обмана своих жертв. Наиболее распространенные легенды, когда мошенники представляются сотрудником банка, сотрудником полиции или другого правоохранительного органа, представителем государственных органов, оператором связи, сотрудником маркетплейса или службы доставки –

0: словам сотрудников правоохранительных органов, преступники выдают себя также за медработников, работодателей жертв, знакомых или родственников, специалистов службы безопасности. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 октября по новому стилю или 19 сентября по старому. И сегодня мы совершаем память мучеников III века Трофима, Савватия и Дормидонта, преподобного мученика Зосимы, пустынника, подвижника IV века, благоверного князя Игоря во святом крещении Георгия Черниговского и Киевского XII века, благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев, живших на рубеже XIII-XIV веков, святых XX века, преподобного Алексея Зосимовского, священномученика Константина Богородского пресвитера и с ним двух мучеников, священномученика Николая пресвитера Искровского, священномученика пресвитера Нила Смирнова, преподобномученицы-послушницы Марии Мамонтовой Шашиной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, давайте сегодня обратим свой мысленный взор к преподобному мученику Зосиме, пустыннику. Он жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его зверями. Завидев охотников, звери разбежались. Старцу учинили допрос, кто он и почему живет в пустыне. Старец ответил, что зовут его Зосима, что он христианин и не может жить в городе с врагами Господа Иисуса Христа, поэтому и живет он один среди зверей. Тогда Домициан пригрозил: «Если ты почитаешь Назарянина, я в Назарете предам тебя всенародно жестоким мукам, и ты откажешься от Христа». На вопрос, каким волшебством Зосима укрощает диких зверей, старец отвечал одно: «Я христианин». В Назарете начались пытки. Мучители искушали страдальца: «Если звери тебя слушают, прикажи прийти сюда кому-нибудь из них, и мы тогда уверуем в твоего Бога». Святой мученик обратился с молитвой к Богу, и внезапно прибежал огромный лев. Правитель стал просить мученика укротить зверя и приказал развязать святого, чтобы отвести его к императору. Но святой Зосима тут же скончался, предав свою чистую душу Богу. Братья и сестры, очень часто в житиях святых мы видим, как дикие звери становятся защитниками и помощниками подвижников, монахов и мучеников. Почему эта особенность встречается так часто? Конечно, в Писании мы встречаем у пророка Исаии слова Господни о жизни будущего века, и там есть стих: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Конечно, мирный лев является символом Царствия Небесного, приходящего в мир. И, конечно, святые, освящая все окружающее их пространство, уже здесь, на земле, подают миру образ жизни будущего века. Но святые подают и нам пример. Пример того, как природа становится для христианина не чем-то, что мы должны использовать для своего блага, а становится продолжением себя, тем творением Божиим, что создано совершенным. И по нашей человеческой вине сейчас тоже терпит все эти бедствия. Как сказал один опытный священник, наши посты — это, ко всему прочему, еще и реверанс в сторону живой природы. Братья и сестры, мало кто в нашей стране задумывается об окружающей среде. Конечно, у нас и без этого действительно хватает проблем в самых разных областях жизни. Но христианство, хотим мы или нет, призывает нас быть христианами везде и всегда. Нельзя сегодня быть христианином на работе, завтра христианином дома, а на третий день устроить себе отгул. Поэтому и об отношении к природе мы должны задумываться всегда – Может быть, мы не достигнем такой святости, как преподобные, и все живые существа не будут приходить к нам за защитой и лаской, но ведь мы часто не можем даже фантик донести до урны. А представляем ли мы, сколько бытовых отходов от каждого из нас увозится куда-то? День за днем мы выносим из дома мусор. Куда он девается? Если говорить о мировых проблемах, то в океане уже целые континенты образуются из отходов. Есть такое понятие, как «большое тихоокеанское мусорное пятно». Мусорное пятно занимает большой участок на севере Тихого океана, ограниченный северо-тихоокеанской системой течений. Отходы подхватываются течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы. Точный размер области неизвестен, но приблизительные оценки площади просто шокируют. Они варьируются от 700 тысяч до 15 миллионов квадратных километров и более. Весь этот мусор, ко всему прочему, губит и живую природу. Большое количество пластика, крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки оказываются в желудках морских птиц и животных, от чего они мучительно умирают. Так вот, дорогие друзья, давайте будем относиться к природе по-христиански. Давайте будем сознательнее. Ведь за каждой выброшенной нами упаковкой от молока стоит история ее утилизации. А часто история простой пластиковой бутылки – это не одна сотня лет. Святые подвижники находили общий язык даже с хищными животными, а от нас требуется не так много. Хотя бы не губить окружающую нас природу и не идти на поводу у производителей вредных пластиковых упаковок и изделий. Да помогут нам в этом святые подвижники, жившие в мире и гармонии с природой. Преподобно мученичи Зосиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Псалтырь.
1: Звучит четвертая кафизма. Вы слушаете псалтырь. Читает кафизму диакон Сергий Нежбард.
2: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас. Скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, и с закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый Его, яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя, Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от мене, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь мне в душе стужающих ми, яко восташе на мя свидетели неправедние, и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресицающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу Тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл ме еси от нисходящих вров. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен.
Тебе, Господи, возвав, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не дай исповесться Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мне еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, буди мя в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое си Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя, изведешь мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил меня иси, Господи, Боже истины, возненавидел иси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел иси на смирение мое, спасал иси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил иси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, и изнеможенищитою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты иси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал еси глаз молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь, и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое, Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правии сердце.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несть достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления, единый блажи и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозно место имя пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наши пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный. Благи, Господи, занеже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей я к Богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри, прозвучала четвертая кафизма, которую читал диакон Сергий Нежбарт.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут принять участие в квесте, который пройдет по территории монастыря, выполнив задание на знакомство со святынями храмов обители и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. По окончании мероприятий автобусы в 14 и 14:30 доставят паломников до трамвайного кольца «Семь ключей». Отметим, накануне юные алтарники-чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Далее в этом выпуске. 19-25 сентября Центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского, принимала делегацию из Республики Северная Осетия Алания. 9 сестер Сестерчества Милосердия имени святой благоверной княгини Марии Ясыни города Владикавказа приехали по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима на стажировку вместе с духовником Сестерчества иереем Василием Кребенченко. Мы давно мечтали попасть в эту большую семью милосердия. Нам не хватало общения с единомышленниками госпитального служения. И вот Господь все управил. Эти дни в Москве стали для нас настоящим подарком. Для сердца – отрада, для дела – много пользы. Более того, осенью учебный центр больницы святителя Алексея открывает в нашем городе учебный класс для обучения уходу за больными и ранеными. Поделился духовник сестричества иерей Василий Гребенченко. Сестры милосердия из Владикавказа несут служение помощи ближним с 2022 года. Они начали с помощи санитарам в местном госпитале. После прохождения обучения уже были допущены непосредственно к уходу за ранеными. Главной частью стажировки стала практика в паллиативном отделении церковной больницы святителя Алексия в Москве. Вместе с местными сестрами милосердия гости принимали участие в уходе за тяжелобольными пациентами. Мы получили здесь неоценимый опыт. Сколько времени мы помогаем в госпитале, и тем не менее, здесь для нас было много нового. Смотришь, как сестричка паллиативного отделения делает что-то, и уже понимаешь, как это применить на практике у нас, рассказала старшая сестра сестричества Марина Постникова. А еще я восхищаюсь мужеством тех, кто здесь трудится. Когда приходишь ухаживать за раненым, ты знаешь, что у него есть будущее, впереди жизнь. Тут же многие пациенты приближаются к окончанию своего земного пути. Там ты борешься за жизнь, а здесь ты остаешься рядом, помогая до последнего вздоха. Для гостей была также организована паломническая и культурная программа. Они посетили Троице-Сергиевую лавру, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь в Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, помолились у мощей святой Матроны Московской в Покровском Ставропигиальном женском монастыре, побывали в Третьяковской галерее и на Красной площади. Такие стажировки больница святителя Алексия организует с 2023 года с целью поддержки и развития сестричеств милосердия по всей России. И в завершении выпуска. В Крыму спасатели обнаружили туристов, пропавших в затопленных пещерах в Симферопольском районе республики, так называемые «красные пещеры». Трое мужчин и одна женщина были отрезаны от выхода из-за подъема уровня воды. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное, говорится в сообщении МЧС региона. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 27 по 33 и с 42 по 51 стихи. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангел своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы.

Ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения на это евангельское зачало святителя Феофана Затворника. «Бдите, яко невесте, в кей час Господь ваш приидет». Если бы это помнилось, не было и грешников, а между тем не помнится, хоть и всякий знает, что это несомненно верно. Даже подвижники самые строгие, и те не сильны были свободно держать в памяти об этом, а ухитрялись прикреплять ее к сознанию так, чтобы она не отходила. Кто гроб держал в келье, кто упрашивал за товарищей своих по подвигу спрашивать его о гробе и могиле, кто держал картинки смерти и суда, кто еще как. Не касается души смерть, она и не помнит ее. Но не может не касаться души то, что тотчас следует за смертью. Уж о том-то она не может не иметь заботы, так как тут решение ее участи навеки вечные. А чего же этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что авось как-нибудь дело пройдет не худо для нас. Горькое. То уж несомненно, что которая душа держит такие мысли, та нерадива и поблажает себе. Так как же думать, чтобы дело суда прошло для нее благоприятно? Нет, надо так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен. Что не делает он, экзамен не идет из головы. Такое памятование не дозволяет ему и минуты понапрасну тратить, а все время употребляет он на приготовление к экзамену. Когда бы и нам так настроиться, заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: Дорогие наши слушатели, в эфире «Толкование Евангелия». Борис Ильич Гладков, издательство книги «Азбука веры», читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Глава 3. Поклонение волхвов, избиение младенцев, бегство в Египет и возвращение из него, прибытие волхвов с востока. Когда родился Иисус, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Волхвами назывались люди-ученые, обладавшие большими знаниями, в особенности в области астрономии. В Вавилоне и Персии они пользовались особым уважением, бывали жрецами и советниками царей. Говоря, что пришли в Иерусалим волхвы с востока, Евангелие по Матфею, евангелист не поясняет, откуда именно они пришли. Иустин-мученик, Епифаний и Тертуллиан полагали, что волхвы пришли из Аравии. Иоанн Златоуст и Василий Великий из Персии, а блаженный Августин из Халдеи. Вероятнее всего, они пришли из страны, составлявшей прежде Вавилонское царство, так как там, во время 70-летнего плена евреев, предки волхвов, явившихся в Иерусалим, имели возможность узнать от ученых евреев, что они ждут Избавителя, великого царя, который покорит весь мир. Там же жил пророк Даниил, и из откровения ему о седьминах волхвы могли знать приблизительно и время пришествия этого царя. Там же, наконец, должно было сохраниться предание и о пророчестве волхва Валаама времен Моисея, сказавшего «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Смотри, книга чисел, книга пророка Исаии. Значение виденной ими на родине звезды. Волхвы увидели звезду на востоке и пришли в Иерусалим. Какая же это была звезда? И зачем они пошли в Иерусалим? Игнатий Богоносец, Ориген и Евсевий полагали, что это была особенная, нарочно созданная для этого случая звезда. Иоанн Златоуст и Феофилакт считали ее разумной силой, явившейся в образе звезды. Астроном Кеплер доказывал, что виденная волхвами звезда была не что иное, как совпадение как бы в одной точке двух планет Юпитера и Сатурна. Мнение это он основал на том, что 17 декабря 1603 года произошло подобное же совпадение этих планет, а в следующую весну к ним присоединилась третья планета Марс, и что по астрономическим вычислениям совпадение Юпитера с Сатурном должно было происходить и в 747 году от основания Рима, а в следующем 748 году к ним должен был присоединиться Марс. Такое чисто астрономическое объяснение необыкновенной звезды, явившейся волхвам, нисколько не подрывает чудесного значения самого путешествия волхвов в Иудею и поклонения их младенцу Иисусу. Сам Иоанн Златоуст дает такое объяснение цели путешествия волхвов, которое может вполне примирить противоположное мнение о самой звезде. В беседах на Евангелие от Матфея он говорит: «Волхвы знают, что новорожденный будет царем не у них, а у другого народа, в стране отдаленной. Для чего же предпринимают такое путешествие, подвергаясь в этом деле великим опасностям? Они должны были знать, что когда придут в город, имеющий царя, и станут всенародно объявлять, что есть другой царь, кроме теперь там царствующего, то подвергнут себя тысяче смертей. Для чего и поклоняться лежащему в пеленах? Персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом иудейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных и дом, и подвергнуться чужому владычеству. Перейти такой далекий путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах и бедную мать? Кому принесли дары? И для чего? Разве было установлено и принято в обычай так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царем, тому поклонялись прежде восшествия на царский престол? Видишь ли, сколько открывается несообразностей, если судить о сем по ходу дел человеческих? Отвечая на эти вопросы, Иоанн Златоуст говорит далее: «Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о царе, родившемся у иудеев. И они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков». Необычайную звезду видели, конечно, все волхвы Востока. Если такое небесное явление должно было, по их учению, означать рождение великого царя, если хождение на поклонение таким хотя бы и иноземным царям входило в их обычай, то, казалось бы, всем им и надлежало отправиться в совместное торжественное путешествие. Однако неоспоримое предание называет только трех волхвов, пришедших в Иерусалим. Где же остальные? Почему они не последовали примеру трех, если такие путешествия были обычны? Дело в том, что такого обычая среди волхвов не существовало. Поэтому, если трое из них пошли на поклонение иноземному царю, то не по обычаю, а по другим причинам. Допустим, что волхвы могли принять совпадение Юпитера и Сатурна за необычайную звезду, что, привыкши считать особенные небесные явления предзнаменованиями чрезвычайных событий на земле, они вспомнили о звезде Иакова, об ожидании евреями великого царя, о седьминах Даниила, и потому предположили, что именно теперь и родился царь иудейский. Все-таки остается необъяснимым, зачем же, с какой целью из всех волхвов только тремя предпринято такое необычайное, далекое, опасное и неоправдываемое человеческим разумом путешествие. Зачем? Отвечая на этот вопрос, мы должны признать чудесное значение этого путешествия. Богу угодно было призвать к поклонению Христу первыми в лице пастухов, не зараженных фарисейским лжеучением евреев, и в лице волхвов, ученых-язычников, как лиц, наиболее способных уверовать во Христа, Сына Божия. Руководимые Богом волхвы так были уверены, что Христос, царь иудейский, действительно родился, что не спрашивают пришедшего в Иерусалим, родился ли царь иудейский, а стараются только узнать, где родившийся царь иудейский. А такая уверенность не могла явиться от одного только созерцания невиданной раньше звезды и от знакомства с некоторыми пророчествами да преданиями иудейскими, если бы не была вдохновлена свыше. Беспокойство Ирода. Ирод, родом идумеянин, был незаконным царем евреев и потому испугался, что родившийся настоящий законный царь свергнет его с престола. Но почему встревожился Иерусалим, то есть жители его, иудеи, когда им надо было радоваться рождению Христа, предвозвещенного пророками Избавителя? Иннокентий, архиепископ Херсонский, находил, что евреи того времени, не все, конечно, но громадное большинство, больше любили себя, чем Христа. Они думали, что Ирод, встревоженный вестью о рождении Христа, будет преследовать всех, кто решится поклониться Христу. Да и совесть у многих была нечиста. Многие пользовались милостями Ирода, подслуживались ему и под его покровительством жили за счет угнетенного народа. как было предстать Христу с такой совестью. Вот почему евреи, оберегая лишь самих себя, боялись даже громко говорить о Христе и не пошли на поклонение Ему, хотя Вифлеем был так близок от Иерусалима. Кровожадный Ирод, привыкший за все время своего царствования беспощадно казнить всех, даже воображаемых только врагов своих, узнав от волхвов о рождении царя иудейского, тотчас же решил избавиться от соперника обычным для него средством – убийством. Но он не знал, куда послать убийц. Не сомневаясь в том, что родившийся царь иудейский есть ожидаемый евреями Мессия Христос, и что место его рождения должно было быть предсказано пророками, он созывает первосвященников и ученых евреев, книжников, и прямо задает им вопрос, где должно родиться Христу. Евангелие по Матфею. Предсказание пророка Михея о месте рождения Мессии было хорошо известно книжникам, и они тотчас же указали Ироду на Вифлеем. Пророчество Михея приведено здесь евангелистом не буквально, но совершенно сходно с подлинником по смыслу. Вот слова Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». В этом пророчестве, кроме указания на Вифлеем, как место происхождения Мессии, важны и другие указания. Пророк не говорит, что владыка будет жить в Вифлееме, а что он только произойдет, изыдет из этого города, и что действительное происхождение его из начала, от дней вечных. То есть происхождению его, как и Бога, нет начала. Вифлеем значит дом хлеба, а Ефрафа – плодоносное поле. Как то, так и другое название – даны были по причине особенного плодородия почвы той местности. Ирод узнал от книжников место рождения Христа, но ему хотелось узнать еще и время его рождения. Полагая, что звезда явилась волхвам в самый момент его рождения, он призвал к себе волхвов тайно и выведал, очевидно, хитростью время явления звезды. Осторожный и подозрительный Ирод воображал, что евреи дорожат родившимся Христом и не дадут убить его, а потому и облекает таинственностью свои объяснения с волхвами. Хотя последствия доказали, что он ошибался, подозревая в евреях такую любовь к Мессии. Отправление Иродом волхвов в Вифлеем. Узнав таким образом место и время рождения Христа, Ирод хотел иметь подробные о нем сведения, дабы не ошибиться при исполнении своего коварного замысла. И вот для достижения этой цели он прикидывается благочестивым, желающим воздать новорожденному надлежащие почести. Он просит волхвов тщательно разведать о младенце и все подробности сообщить ему. Волхвы, по-видимому, поверили мнимой искренности Ирода, так как отправились в Вифлеем, не скрывая цели своего путешествия. По всей вероятности, они отправились в путь вечером, так как в таких жарких странах, как Палестина, не принято было путешествовать днем. Когда вышли они из Иерусалима и посмотрели на звездное небо, то увидели опять звезду, явившуюся им на родине, до путешествия их в Иерусалим. Следовательно, звезда, явившаяся им на востоке, не указывала им путь в Иерусалим. Да и надобности в этом не было, так как они знали, что долженствовавший родиться в то время царь иудейский должен был родиться не иначе, как в царстве иудейском, и потому они пошли прямо в столицу этого царства. Явившаяся волхвам на родине их звезда перестала быть видимою, когда они отправились в путь, и вновь показалось, когда они вышли из Иерусалима в Вифлеем. С этим вполне согласуется вычисление Кеплера о вторичном, через год после первого совпадении в одной точке Юпитера и Сатурна, и присоединении к ним Марса в 748 году от основания Рима, то есть в год рождения Иисуса Христа. Увидев звезду, опять волхвы обрадовались, так как видели в этом явлении явное подтверждение их мнения о последовавшем уже рождении царя Иудейского. Но радость их, несомненно, перешла в благоговейное удивление, когда глазам их представилось чудо, когда они увидели в Вифлееме иную звезду над тем домом, в котором находился младенец Христос. Значение Вифлеемской звезды. Волхвы шли в Вифлеем, потому что книжники иудейские указали им на этот город как место рождения Христа, царя иудейского. Поэтому они не нуждались в особом указании пути в Вифлеем, отстоящий от Иерусалима в 9-10 верстах, тем более, что дорога туда проходила по глубокой долине. Но волхвы, несомненно, нуждались в указании, в каком именно доме из всех домов Вифлеема находился младенец Христос. Из повествования евангелиста не видно, чтобы волхвы обращались с этим вопросом к кому-либо из жителей Вифлеема. Да едва ли вифлеемляне могли ответить на вопрос, где родившийся царь иудейский. Таким образом, без особого указания свыше волхвы не могли достигнуть своей цели. И вот совершается чудо. Они видят звезду над домом, где был младенец. Если бы звезда остановилась в своем движении на недосягаемой высоте своего пути, то нельзя было бы понять, не только над каким домом или городом, но даже над какой областью она остановилась, а потому, если по остановке звезды волхвы могли безошибочно определить дом, где находился младенец, то следует признать, что звезда эта стояла над самым домом настолько низко, что уже никаких сомнений не могло быть. Эта звезда, засиявшая над самой кровлей дома, была, конечно, необыкновенная звезда, несовпадение Юпитера, Сатурна и Марса, которое волхвы увидели, выйдя из Иерусалима в Вифлеем, а особое чудесное явление. Родился Иисус Христос в пещере, а поклонялись ему волхвы в доме, в котором после того поселилось святое семейство. Поклонение волхвов младенцу Иисусу и возвращение их на родину. Убедившись чудесным явлением особой звезды над кровлей дома, что в этом именно, а не в каком-либо ином доме находится царь иудейский, волхвы не поколебались в этом убеждении чрезвычайно бедной обстановкой, которая окружала его. Они тотчас же пали пред ним ниц, и по обычаю Востока подали дары в знак особого почтения. В выборе даров усматривается особое значение. Золотом платили дань царям, ладаном курили при богослужении, а смирной намазывали тела умерших для замедления разложения. Поэтому следует считать, что волхвы принесли Иисусу золото как царю, ладан как Богу, смирну как человеку. Окончив все, для чего было предпринято путешествие, волхвы намеревались возвратиться домой через Иерусалим и исполнить данное Ироду обещание, но отошли в страну свою иным путем, вероятно, южным побережьем Мертвого моря, и поступили так, по особому откровению во сне. Откровение во сне, в какой бы форме оно ни было, привело их к убеждению, что Ирод затевает что-то недоброе, и потому, не желая содействовать ему в его кровожадных замыслах, они решили не встречаться с ним. Бегство святого семейства в Египет. Христос пришел не для того, чтобы в младенческом возрасте пасть под мечом Иродовых убийц. Как только Ирод стал обдумывать способы избавиться от законного царя иудейского, Иосиф, по внушению Бога, уходит с младенцем и матерью его в Египет, в страну, неподвластную Ироду, где святое семейство могло оставаться в полной безопасности, Ангел говорит Иосифу во сне: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет». Евангелие по Матфею. Иосиф, услышав это, говорит Златоуст: «Не соблазнился и не сказал, что это за странность. Ты прежде говорил, что он спасет людей своих, а теперь он даже и себя не спасет, и нам должно бежать, удалиться и переселиться в отдельную страну. Это противоречит тому, что обещано». Но он ничего такого не говорит, ибо он был муж верный, не любопытствует даже о времени возвращения. На поставленный так прямо вопрос, отчего Христос сам не спас себя от иродовых убийц, Златоуст отвечает: потому что если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком. Слова пророка Осии: «Из Египта воззвал я сына моего», относятся к выходу народа израильского из Египта при Моисее, причем сыном Божьим называется весь народ израильский, а потому едва ли могут быть применены ко Христу. Избиение Иродом младенцев. Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим. Выведав от волхвов, что звезда явилась им на их родине около года назад, он пришел к заключению, что младенец теперь, если и старше года, то во всяком случае моложе 2 лет. Место рождения его известно. Чтобы обеспечить себя от притязаний нового царя, надо убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев 2 лет и моложе. В числе их, наверное, и будет Христос. Так думал и решил Ирод. По случаю переписи Вифлеем и его окрестности были переполнены потомками царя Давида. Туда поспешили Иродовы убийцы, и под мечами их пало, по преданию, около 14 000 младенцев. «Избылось», — поясняет от себя евангелист, сказанное пророком Иеремией: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Евангелие по Матфею. Рама — небольшой городок в колене Вениаминовом. На этом месте полководец Навуходоносора Навузардан собрал пленных иудеев, чтобы отвезти их в Вавилон. Книга пророка Иеремии. Очевидец этого события, пророк Иеремия, изображает его как плач Рахили, праматери отводимых в плен, как бы на смерть. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Евангелист же видит в этом печальном событии образ другого события – избиения младенцев Иродом, а потому и приводит слова пророка, как сбывшиеся в событии избиения младенцев в Вифлееме, близ которого погребена Рахиль. Что Ирод решился на такое злодеяние, это понятно, судя по его властолюбивому и не останавливавшемуся ни перед чем характеру. Но чем же виноваты погибшие дети, и как Бог допустил Ирода совершить это злодейство? Вот вопросы, которые волнуют многих. Если бы назначение человека ограничивалось его жизнью на земле и, следовательно, оканчивалось бы с его смертью, то есть если бы за свои хорошие и дурные поступки люди получали воздаяние только здесь, на земле, то тогда еще можно было бы задавать подобные вопросы. Тогда каждый страдающий за правду, каждый невинно осужденный, каждый обездоленный вправе был бы считать себя обиженным, вправе был бы говорить: где же справедливость? И как Бог допускает нас страдать в то время, как люди злые, порочные, благоденствуют? Так действительно рассуждали потерявшие веру в своих богов язычники, не имевшие понятия о воскресении и вечной жизни. Так рассуждают и теперь незнакомые с сущностью христианства. Истинные же христиане думают иначе. Они знают, что Иисус Христос учил о бессмертии души и предстоящем воскресении всех людей, о кратковременности земной и вечности будущей жизни, о воздаянии в будущей жизни за все совершенное здесь, на земле, о бессилии земного богатства, величия и славы пред судом Божиим. Они знают, что Христос наглядным примером, то есть своими страданиями, смертью и воскресением доказал людям, что и они воскреснут. Поэтому, ожидая в будущей жизни воздаяния за добро и зло, совершенное ими на земле, они не обвиняют Бога в несправедливости, если подвергаются здесь незаслуженным страданиям и несчастьям, так как знают, что нередко эти несчастья посылаются свыше как испытания, пример в лице Иова, и что во всяком случае безропотно перенесенные беды будут зачтены им или прощением грехов, или особой наградой. «Что такое смерть?» — спрашивает Златоуст. «То же, что снятие одежды. Тело, подобно одежде, облекает душу, и мы через смерть слагаем его с себя на краткое время, чтобы опять получить его в светлейшем виде. Дай мне только твердую веру в Царство Небесное и умертви меня, ежели хочешь, сегодня же. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что через нее ты скоро переселишь меня к тем благам». «Ты скажешь, — говорит Златоуст, — что дети совершили бы многие, может быть, и великие дела, если бы продолжалась их жизнь. Но Бог не попустил бы ранней смерти их, если бы они имели соделаться великими. Напротив, — говорит Иннокентий архиепископ Херсонский, — они легко могли быть в числе тех, которые кричали Пилату: «Распни, распни его!» Евангелие по Луке: «Кровь его на нас и на детях наших». Может быть, на них обрушились бы те скорби и беды, о которых Господь говорил пред своими страданиями. Приходят дни, в которые скажут: «Блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». Евангелие по Луке. И это-то блаженство теперь и досталось вифлеемским матерям. Им лучше было потерять детей в невинном возрасте, чем видеть их несчастную смерть или ужасные бедствия впоследствии, когда они стали бы опорой их немощной старости. «Таковы наши причины, — говорит Златоуст. Впрочем, это не все. Есть и другие, сокровеннейшие, которые знает только один Господь. Да, много недоумений и вопросов возникает в нас при виде бедствий, постигающих людей, по-видимому, неповинных. Если мы бываем не в силах разрешить эти недоумения и ответить на мучительные вопросы, то должны помнить ответы Иисуса Христа апостолу Петру: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» Евангелие по Иоанну. Многое непонятное нам становится иногда понятным по прошествии некоторого времени. Окончательно же мы уразумеем все на последнем суде Христовом над родом человеческим. Кому не приходилось слышать, как люди, убитые горем, в особенности женщины, ропщут на Бога? Потеряв близкого, горячо любимого, прекрасного во всех отношениях человека, например, мужа или сына, или дочь, они в отчаянии взывают к Богу и говорят: «Господи, за что ты лишил меня последнего утешения в жизни? За что прекратил жизнь чудного человека, который, кажется, и не заслужил этого?» Если такие хорошие люди преждевременно умирают, то зачем же живут люди дурные, люди злые, жизнь которых не только никому не нужна, но даже тяготит многих? Где же справедливость твоя, Господи? Не получив ответа на эти дерзновенные вопросы, сраженные горем нередко рассуждают так: если Бог существует, то Он должен быть справедлив, Он должен быть олицетворением высшей правды. И в мире, которым Он управляет, не должно быть даже и тени неправды. Но на самом деле мы видим вокруг себя больше зла, чем добра. Почти на каждом шагу мы видим, как злые люди притесняют несчастных, обогащаются за их счет, заставляют их страдать, мучиться, переносить всевозможные лишения, а сами благоденствуют и проводят жизнь в роскоши и веселье на деньги, нажитые нечистым путем. Страшная нищета труженика, страдания его, жизнь, полная горя и отчаяния, жизнь беспросветная, жизнь без всякой надежды на лучшее, светлое будущее, и тут же рядом Безумная роскошь какого-нибудь тунеядца. Где же правда? Где же Бог? Как может он допускать такое неравенство, такую вопиющую несправедливость? А если он допускает такую несправедливость, то значит, он сам несправедлив. А если он несправедлив, то его нет, он не существует. Так нередко рассуждают убитые горем люди. Под влиянием таких мыслей они перестают молиться. Вместо того, чтобы искать утешение в молитве, вместо того, чтобы идти ко Христу, зовущему к себе всех труждающихся и обремененных, и обещающему им душевный покой, они отворачиваются от Него и говорят, что при такой несправедливости к ним со стороны Бога они не могут молиться Ему. Но так могли рассуждать только язычники и евреи до пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Они верили, что за свои хорошие или дурные поступки они получают воздаяние здесь же, на земле, и только здесь. Понятно, что при таких воззрениях вопросы о справедливости были бы вполне уместны. Каждый страдающий за правду, каждый невинно осужденный, каждый обездоленный мог считать себя обиженным, мог говорить, где же справедливость, и как Бог допускает, чтобы неправда царила среди людей. Да, так рассуждали язычники, постепенно терявшие из-за этого веру в своих богов. Так рассуждают и теперь многие, незнакомые с сущностью христианства, нам же, христианам. Стыдно так рассуждать и так роптать на Бога. Христос принес нам благую весть о том, что мы бессмертны, что кратковременная земная жизнь наша есть не что иное, как приготовительная школа к иной, вечной жизни, что в этой школе мы должны стремиться к доступному нам совершенству и через это достигать цели своей земной жизни, то есть блаженства вечной жизни в Царстве Небесном. Христос сказал, что в стремлении к совершенству мы встретим много препятствий, которые причинят нам немало бед и горя, но будут крайне необходимы для успешного шествия по намеченному пути. Христос говорил, что возмездие за прожитую земную жизнь ожидает нас не здесь, а в будущей загробной жизни. Бедствия же, которые мы нередко испытываем здесь, зависит частью от нас же самих, частью же от свободной воли других людей. Господь создал нас не только разумными, но и свободными. Обладая разумом и совестью, зная к тому же волю Божию, мы легко можем отличить хорошее от дурного. И если поступаем дурно, грешим, то потому только, что хотим грешить. Если бы мы действовали не по своей воле, если бы каждым поступком нашим руководил сам Бог, то тогда мы были бы слепым орудием воли Божьей. Мы были бы автоматами и потому не могли бы отвечать за свои дурные дела, не были бы ответственными за них. Поэтому нельзя в каждом поступке человека усматривать проявление воли Божьей. Нельзя несправедливости людские приписывать Богу. Говоря так, я прекрасно понимаю, что Господь не мог устранить себя от вмешательства в жизнь людей. Я верю, что Он, предоставив нам полную свободу действий, руководит нами в нашем стремлении к достижению цели нашей земной жизни, в нашем желании быть совершенными, богоподобными. Но при таком руководительстве Он не насилует нашу волю. Нет, Он предоставляет нам жить так, как мы хотим. Если мы сворачиваем с истинного пути, ведущего к совершенству, если мы уклоняемся от него и рискуем потерять его из вида, то Господь нередко посылает нам предостережение в виде какого-либо бедствия. Часто мы не понимаем значения этих предостережений и начинаем говорить о несправедливости к нам Бога, начинаем роптать на него. После же, по прошествии некоторого времени, мы приходим иногда к сознанию, что, подвергая нас бедствиям, Богу угодно было напомнить нам, что мы сбились с пути. И благо нам, если мы вовремя поймем это напоминание и пойдем за Господом, зовущим к себе всех труждающихся и обремененных. Но и тут, когда мы идем на Его зов, заботливый Господь нередко испытывает нас, нашу веру в Него и нашу силу противостоять всем соблазнам, и обходить все препятствия, встречающиеся на пути. И эти испытания нередко посылаются опять-таки в виде постигающих нас бедствий. Если мы безропотно переносим их и принимаем их не как несправедливость по отношению к нам и не как наказание, нами незаслуженное, а как должное испытание, и если мы не колеблемся ни в вере нашей, ни в стремлении продолжать начатое шествие по пути к совершенству, то благо нам, ибо мы достигнем цели своего земного странствия. Но горе тем, которые эти предостережения и испытания, посылаемые Богом любви, принимают за его несправедливость, за незаслуженное ими наказание, и ропщут на него. Пусть в ропоте своем вспомнят, что награды и наказания будут там, в загробной вечной жизни. Здесь же только предостережения и испытания. Божественный суд над нами будет там. Там мы познаем справедливость Божию, там начнем новую жизнь, ту жизнь, которую здесь сами, но с помощью Божией готовим себе. Там мы пожнем то, что сеем здесь. Итак, христианство, если и считает смерть несчастьем, то только для людей, которые покаянием и добрыми делами не успели загладить, искупить свою греховную жизнь, так как после смерти нет места покаянию. Для праведных же, а также для детей, еще не согрешивших, преждевременная смерть, как смена худшей одежды на лучшую, не может быть признана ни несчастьем, ни тем более несправедливостью. Евангелист умалчивает о том, как долго прожило святое семейство в Египте и какие там произошли события. Он и не имел намерения описывать все события жизни Иисуса Христа, а хотел только своим повествованием доказать евреям, что распятый ими Иисус есть действительно Мессия, которого они, вопреки ясным пророчествам, не признали. Однако и евангелист Матфей дает некоторые указания, по которым можно судить о времени возвращения из Египта, следовательно, и о продолжительности пребывания там Иосифа с младенцем Иисусом и матерью его. Он указывает на смерть Ирода, как на событие, устранившее необходимость дальнейшего пребывания их в Египте.
0: Вы слушали «Школу православия. Толкование Евангелия». Издательство книги «Азбука веры». Текст читал Дмитрий Поляков. Автор Борис Ильич Гладков.
6: В Екатеринбурге 11 часов.
0: Новости.
7: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 27 сентября в 12-й праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня в Вознесенском архиерейском подворье состоялось открытие выставки «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». В рамках 35-летия возрождения богослужебной и приходской жизни со дня возвращения здания Русской Православной Церкви и совершения здесь первой божественной литургии, Вознесенская Церковь отмечает эту знаменательную дату проведением лекций, концертов, выставок, экскурсий и награждением прихожан. Одним из таких мероприятий стал проект, реализованный совместно с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом и культурно-просветительского центра «Царские» в Екатеринбургской епархии. На выставке представлены 14 стендов формата А2 с работами студентов 2 и 3 курсов ОРГАХУ в разных техниках. Рисунки выполнены разнообразными материалами – карандашом, тушью, углем, акварельными красками, пастелью. Благодаря этому отличаются восприятия одного и того же архитектурного объекта. Выставка открылась под фортепианное произведение, которое исполнил Георгий Беляев, воспитанник воскресной школы храма Вознесения Господня. Поднялся на выставку и удивился, насколько красивые работы. У нас есть возможность посмотреть, как студенты архитектурного университета видят внутреннее и внешнее пространство храма, чем он для них является. Взгляд людей со стороны. И это еще раз подчеркивает, что художник может видеть храм по-другому. Художник – человек, которого Бог одарил Он видит гармонию, он видит картину в целостности. Бывает очень интересно, как художник видит, мыслит или творит. Поприветствовал гостей и участников выставки старший священник иерей Иоанн Черных. Проректор по воспитательной работе Ургаху Ульяна Васильевна Пермякова отметила, что при рассматривании студенческих работ выступают слезы. Когда ребята начинают подобную работу, не будучи воцерковленными, не являющиеся прихожанами, но они на все сто проникаются, пропускают через себя, осмысляют эту реальность. И сегодня радостно от того, что юные ребята прикасаются, начинают чувствовать, думать и воплощать в таких прекрасных работах, поделилась Ульяна Владимировна. Далее в этом выпуске. 28 сентября, по празднеству воздвижения Креста Господня, День памяти великомученика Никиты, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в храме великомученика Никиты Афонское подворье. Его высокопреосвященству сослужили исполняющие обязанности настоятеля подворья русского на Афоне Пантелеймонова монастыря иеромонах Никита Смирнягин, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука Степанов, братья и клирики подворья. За литургией молились настоятельница Никольского Шостнинского Ставропигиального женского монастыря игуменья Неонила Фролова, прихожане и паломники. Богослужебные песнопения исполнил хор подворья. По окончании литургии были прочитаны молитвы великомученику Никите и по афонской традиции в честь престольного праздника на освящение Колева. Митрополит Феогност также прочитал молитву честному и животворящему Кресту Господню с поклонением Кресту Господню. Здесь владыка обратился к верующим с архипастырским словом. В завершение прихожане и подворья поздравили отца Никиту с тезоименитством, пробив ему многолетие. И в завершение выпуска. В Национальном парке «Красноярские столбы» завершилась волонтерская научная экспедиция в рамках экологического марафона «Понеслось. Люди территории. Норникеля». Пятеро волонтеров из Норильска в течение 5 дней жили в научно-познавательном комплексе «Нарым» и помогали сотрудникам парка в лесохозяйственных работах, участвуя в проекте «Сохраним Каштаковский маршрут». Волонтеры, пусть и в небольшом количестве, проделали огромную и важную работу на территории нашего парка, рассказал замдиректора по охране нацпарка Иван Кириллов. Им пришлось очищать лес от валежника и других древесных отходов, которые затем были переработаны инспекторами в щепу с помощью дробильной машины. Щепу участники экспедиции разнесли на несколько километров и отсыпали более 300 метров нарушенных участков Каштаковского маршрута. Также добровольцы побывали в Центре научного волонтерства имени Елены Куровской, прошли по маршрутам рекреационной зоны, понаблюдали за птицами и пообщались со специалистами парка. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. Цикл «Иван Ильин. Наследие». Кто мы? Из работы «Кто мы?». Глава «Непротивленцы». Они говорят, нельзя бороться со злодеем, это грешно и стыдно. Можно только уговаривать его, упрашивать, умолять. А если он неистовствует, не слушает, насильничает, то надо сложить руки и покориться, пусть совершится неизбежное. Значит, злодею надо быть только поупрямее, понапористей, посвирепей, и ему открыты свободные пути. И чем одержимее злодей, чем он зверообразнее, тем ему вольготней. Чем меньше у него внутреннего удержа, тем больше ему будет и внешнего простора. Но почему же? Почему неизбежно то, чего хочется негодяю? Почему, если он насилует мою сестру, убивает моего отца и брата, надругивается над моей женой и дочерью, терзает и унижает мою родину, почему я должен сложить руки и покориться? Почему я должен признать это неизбежным? Почему я должен подавить в себе и любовь, и сострадание, и жажду помочь, и самоотверженный порыв, и гнев, и позор, и покориться? Они отвечают: потому что душа злодея в руке Божьей и во власти Божьей. Она подчинена не тебе, а Богу. А если Бог не помог ей умилиться на твои уговоры и мольбы, то значит Божья воля такова, чтобы злодейство совершилось, а ты подчинись неизбежному. Но как же это? Если злодей злодействует, то это Божье дело и Божья воля? Да, они говорят именно это. Никто не имеет права выходить за пределы своего существа и вторгаться в чужие поступки. А кто это делает, тот присваивает себе Божьи права. Он святотатственно замещает волю Божью, как якобы недостаточную, своею волею. А это значит, что он отрицает Бога. Когда читаешь это впервые, то испытываешь что-то вроде нравственного головокружения. Но чего же Бог хочет от людей? Добра или зла? Как же это выходит? Бог хочет, чтобы злые беспрепятственно мучили добрых? Его воля, в кавычках, раз навсегда отдала всех детей, всех больных, всех слабых, всех добрых

в непререкаемую и бесспорную добычу растлителям и злодеям? Его Божья воля в том, чтобы все это беспрепятственно творилось? И чем больше вдумываешься в это, тем острее чувствуешь себя стоящим перед каким-то религиозным сумасшествием, когда злодей обижает слабого или развращает ребенка, или убивает праведника, то это значит, что так угодно Богу. Но когда не злодей захочет помешать в этом злодею, то это значит, что он становится кощунственным безбожником. Бог хочет, чтобы злодеи злодействовали. И он настолько этого хочет, что решительно воспрещает мешать им. Невольно встает в душе вопрос: что же Бог есть Бог злодеев? И еще вопрос: откуда же взялось это противоестественное, это безбожное и это кощунственное учение о Боге? Разве не противоестественно утверждать, что добродетель состоит в пассивном попущении злодейству? Разве не безбожно думать, что Богу угодно лицемерная душа, предающая ближнего своего из любви к собственной безукоризненности? Разве не кощунственно приписывать Богу волю козлу? Мы, конечно, помним, что в Греции был особый «бог», в кавычках, который покровительствовал ворам и которому они молились. Восток знал богов свирепых, развратных, отвратительных. Но как могло в христианстве встать представление о Боге безвольных, трусов, дезертиров, морализующих предателей, сентиментальных непротивленцев, и притом именно в православном христианстве? В княжении Владимира Святого умножились разбои. И вот епископы сказали великому князю: «Разбойники умножились, зачем не казнишь их?» Владимир отвечал: «Боюсь греха». Епископы возразили на это: «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым — на помилование. Тебе должно казнить разбойника, только разобрав дело». Владимир, красносолнышко, послушался. «Живите мирно», — учил святой Феодосий Печерский, «не только с друзьями, но и с врагами. Однако только со своими врагами, а не с врагами Божьими». Не так ли шло и далее? Не Сергий ли Радонежский благословил Дмитрия Донского на бой с татарами? Не он ли дал ему иноков, Пересвета и Ослябе? Не четыре ли великих святителя строили и собирали Русь вместе с московскими князьями? Не Гермоген ли своими грамотами поднимал Россию на поляков и на воров? Не затворник ли Иринарх призывал Пожарского идти на Москву без боязни? Не Филарет ли правил вместе с юношей Михаилом? И не в этом ли древнем духе жили наши полковые священники, ходившие без меча, но с крестом, вместе со своим полком в атаку, не убивая, но благословляя на смертный бой? Не в этом ли духе писал Лесков: когда милосердие не действует, то строгость есть тоже милосердие? Поднимитесь выше, к первым векам. Прочтите со вниманием вторую главу первого послания апостола Петра и 13 главу послания апостола Павла к римлянам. Прочтите толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея, том 1. Особенно то место, где он пишет о любви, повергающей злодеев в темнице. Спросите себя: откуда эта живая традиция сопротивления? Кому они все обращали взор своей воли и своего ума? Решите для себя этот вопрос, хотя бы в этой постановке, но раз навсегда. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Вторая глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. Что же Христос просил, умолял, уговаривал? Нет,
сделал бич и выгнал. Что же, сложил руки и покорился? Нет, выгнал всех, рассыпал, опрокинул. Вдумайтесь, вчувствуйтесь в этот великий и грозный миг и поймите, ударившему тебя ланиту, а кощунствующему бич. И будьте уверены, что волевое и несентиментальное христианство, государственное христианство всегда обращало и будет обращать взор своей воли и своего ума к этому грозному и великому мигу. Оно сопротивлялось и не метало бисер. И еще, вспоминая эти таинственные слова, «Продай одежду свою и купи меч». Лука, 22 глава, 36 стих. И так оно будет поступать и впредь живым делом, творческим напряжением своим, опровергая древнего писателя, который характеризовал христиан как понурых воздыхателей и безвольных нытиков. Есть в христианстве эта традиция и будет всегда. Традиция, чтущая Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Иоанна Воина и Александра Невского. Но эта традиция мало говорила русской предреволюционной интеллигенции, широко разлилась в душу и глубоко проникла в душу русского образованного человека стихия безвластия, и ее-то увенчала и довершила толстовская теория непротивленчества. Буйный русский нрав нашел в этой противогосударственной доктрине как бы свое защитное сооружение. Россия, явившая миру свирепые облики крестьянских анархистов Разина и Пугачева, дала миру и сентиментальные облики дворянского анархизма Кропоткина и Льва Толстого. Хороша вольная воля без податей и без рекрутчины, начали низовые бунтовщики. И зловредна, и грешна всякая государственность, говорили сверху учителя и идеологи. Но бунтовщик таил в себе злодея, грабителя и разрушителя. И обнаружил это, и доказал трижды, ныне четырежды в истории России. А учителя и идеологи видели это и знали, и по-прежнему продолжали твердить, что в государстве все зло, и что человек без государственной власти и без государственного понуждения тотчас глянет на мир и на ближнего своего ликом ангела. Долго уверяли и незаметно уверили. И под знаком этой бессмысленной, наивной и гибельной уверенности будут записаны в истории русского государства революции. Опыт страшный, опыт трагический, опыт беспримерный. Научил ли он нас чему-нибудь? Знаю, что научил, но не всех, а только тех, кто не отравлен до конца стихией бунтовщического безвластия и стихией сентиментального непротивленчества. Из работы «Кто мы?» Ивана Ильина, глава «Непротивленцы». Вы слышали цикл «Иван Ильин. Наследие». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 17. О помыслах, воображении и парении ума. Пост не только в пище, но главным образом необходим строгий пост чувств. Чувства, питаемые предметами извне, передают от них соответствующий яд уму и сердцу, и от этого яда бедная душа умирает для Бога. Наши святые отцы чего только не сказали к назиданию нашему о святом посте чувств. Все их учение обращено главным образом на очищение ума от греховных мечтаний и помыслов, на очищение сердца от вредоносных ощущений. Также они учат тому, что для сохранения души в чистоте мы должны попирать в себе любое нравственное зло еще в зачатке. Совершенно необходимо сразу изгонять какой бы то ни было дурной помысл, как только он хоть немного приблизится к нам, творя одновременно Иисусову молитву ко Господу. И если мы будем так отражать помыслы, происходящие от чувств или от дьявола, то очень скоро ощутим радость и пользу от поста чувств. Если бы Ева связывала постом свое зрение, то она не причинила бы отравления порождением своего чрева, то есть всем людям, родившимся от нее. Одним словом, воздержание чувств спасает человека от гиены. Желаю, чадо мое, чтобы ты не переставал сражаться с эгоистическими и гордыми помыслами, ибо от них и подобных им, порокам, берут начало все иные злые страсти и подталкивают бедного человека к бездне погибели. Страстным помыслам не придавай значения, презирай их совершенно, поскольку их образы отвратительны. Презрение к подбрасываемым дьяволом помыслам душеспасительно. Смирение – прекраснейшее искусство, ибо научает избегать встречи и брани и прикословия с ними и наставляет притекать ко Христу через молитву. Отметать их можно и возражая им, но это трудный подвиг, и подвижник Христов должен быть очень опытным, чтобы выйти из подвига без потерь, ведь и сатана сведущ в Писании – и представляет свои доводы, стараясь низложить сражающегося. А потому, чтобы не внушал он тебе посредством помыслов, будь то гордость, тщеславие или осуждение, или иное, что ты поступай так, чтобы в одно ухо вылетало, а в другое вылетало. Раз это страстные помыслы, беседовать с ними нечего. Оставляй их снаружи. Говори себе, я не принимаю никакого собеседования и общения с еретическими помыслами. И дальше твердо пребывай в молитве. Не придавай значения тому, что говорит тебе враг. Как только он приготовится что-нибудь прошептать тебе на ухо, ты тотчас «Господи Иисусе Христе, помилуй или спаси мя», быстро и без остановки, и вскоре увидишь, как обессилит помысл, или, вернее, как ослабеет его натиск, и ты уже не будешь помнить точно, о чем он собирался сказать тебе. Этот способ гораздо проще возражения, то есть противоречия всеваемому помыслу, и более эффективен, потому что после ухода беса и того, что он хотел сказать, ничего не остается, ни тени, ни следа. А в случае противоречия, даже если бес будет побежден и убежит, он оставляет после себя хлам и следы того, что он подсовывал душе, то есть легкие воспоминания того, против чего человек сражался. Первый способ – тотчас прибегать к Иисусовой молитве легок, и им душа сразу успокаивается, а второй способ – противоречия – более труден. И если душа не совладает с ним – то, возможно, получит раны, в зависимости от опытности беса в искусстве убеждения человека. Убегай греховных мыслей, отсекай мечтания и всякий вызывающий образ, потому что этот всезнайка сатана только и старается отлучить тебя от Творца Бога. Ибо когда через сосложение с помыслом он сделает человека повинным в грехе, тогда благодать Святаго Духа уходит, как пчела улетает от дыма, и душа остается без благодати, без радости, пресыщенная уныние и полная печали. Но когда мы противодействуем лукавому мечтанию, лишь только появится оно в уме, уничтожая его или отталкивая, и тотчас с усердием и ревностью беремся за меч духовный, святую молитву Иисусову, тогда сразу видим, как сей тать, то есть лукавый помысл, убегает, отдавая победу владычному уму, укрепленному благодатью и милостью Божией. Хитроумный враг не выносит и вида святого ангела, хранителя нашей души, пребывающего рядом с нами. Он старается удалить его, чтобы застать нас без нашего телохранителя и обрушиться на нас подобно страшной буре, чтобы поглотил нас глубинный змей. Он ведает, что ангелы отгоняют только помыслы, противные целомудрию, и поэтому поднимает тучу постыдных помыслов и мечтания суетных образов, дабы осквернить и ум, и сердце, и тело. Но когда подвижник знает о его злобе, то сразу берется за оружие Христово и разрушает его козни. Чадо мое, будь осторожен с мечтанием. От мечтания берут начало все грехи. Это корень греха. Поэтому смотри, как только придет мечтание о каком-либо лице или поступке, о чем-либо, что ты видел или слышал, сразу с гневом и Иисусовой молитвой изгоняй его из своего ума. Твори настойчиво краткую Иисусову молитву, а потом мысленно, с болезнованием, умоляй Богородицу помочь тебе. Уповаю на Бога, что ты сподобишься победы. Ты возгордился, и потому дьявол воздвиг против тебя брань. Теперь смиряйся, уничижай, ругай себя в душе, и Бог, видя твое смирение, поможет тебе. Как ты убегаешь от огня, чтобы он не опалил тебя, или от змеи, чтобы она тебя не ужалила, так и даже более убегай от мечтаний дьявольских. Повторяю, будь осторожен с постыдными мечтаниями. От них даже великие духовные мужи пали и погибли. Изгоняй, чадо мое, блудный помысл, как только он придет. Безжалостно побивай плотские мечтания о лицах и злых делах, ибо все зло исходит от мечтания. Оно умеет посредством пяти чувств напоминать каждому о том, что тот видел, что слышал и так далее, и вновь преподносит нам это как свежее, чтобы осквернить душу. Итак, с гневом изгоняй постыдные помыслы и оружием Иисусовой молитвы по благодати Христовой победишь любую дьявольскую брань. Следи за умом, чтобы он не слонялся то туда, то сюда, но хорошенько прилепись им к имени Христову, и как будто сам Христос предстоит пред тобой, умоляй его, призывая его святое имя с болью души, и тогда увидишь, какую получишь пользу. Дурные помыслы тут же гони пинками. «Вон, негодяи!» — кричи, «вон из храма Божия, из моей души!» Изгоняй злые помыслы тотчас, как только они придут, не оставляй их в себе, потому что иначе подвергаешься опасности получить рану, и потом будут нужны многие слезы и стенания. Терпи, чадо мое, а помыслов бегай, как огня, ибо они опустошают душу, охлаждают и умерщвляют ее. Но если мы с гневом, трезвением и Иисусовой молитвой изгоняем их, то они становятся для нас виновниками великой пользы. Посему подвизайся и не бойся. Призывай нашего врача, всегда готового прийти на помощь. Не нужно много просьб. Он не требует денег, не гнушается ранами. Он принимает слезы и, как добрый самарянин, ухаживает и заботится о всяком ураненном мысленными врагами. Итак, поспешим к нему. Что же до постыдных помыслов, то они исходят из вообразительной части души, то есть когда приходят на ум лица, вещи, мирские песни, поступки, которые до этого собрали 5 телесных чувств и по своим каналам переправили в хранилище воображения. И в известное время дьявол представляет нам все, что накопили чувства, и возбуждает страсти через помыслы, дабы захватить град Божий, то есть сердце, и осквернить его. Посему все искусство состоит в том, чтобы изгонять мечтания, представления и тому подобное, как только они изобразятся в нашем уме. Если мы по благодати Божией достигаем этого, то зло подавляется в самом зачатке, и мы побеждаем с небольшим трудом. Если же помыслы будут настойчивы, то мы, призывая имя Христово, с гневом противостанем им. Будем же стараться, когда видим соблазняющие нас лица, не допускать их образы внутрь себя, но тотчас изгонять, иначе образы эти будут переправлены в мечтательную часть души, и в нужный момент дьявол использует их в брани против нас. Чадо мое, о хульных помыслах, которые влагает тебе дьявол, говорю тебе, не бойся. Это зависть злого сеятеля. Такие помыслы стараются омрачить душу христианина той мыслью, что он сам хулит, и таким образом отравить его сердце. В одно ухо пусть они влетают, а из другого вылетают. Вот такое покажи безразличие. И так поступай, потому что это не твои помыслы. Говорю тебе снова, чадо мое, не бойся. За все эти помыслы я беру ответственность на себя. Когда они приходят, то говори сатане, приноси, что хочешь. Теперь мне все равно, что бы ты ни говорил, потому что я раскусил изобретение твоей злобы. Несмотря на то, что хульные помыслы происхождения чисто дьявольского, кое-что питает их и с нашей стороны. Что же это? Тайное возношение нашего ума, мнение, что мы что-то из себя представляем. И по хульным помыслам обнаруживается это самомнение. Также эти помыслы происходят и от нашего гнева, раздражения, ненависти и тому подобного. Посему вместе с презрением этих помыслов позаботимся о внутреннем самоосуждении и почтимся сражаться с каждым гордым помыслом. Также постараемся примириться с каждым человеком, даже если кто и делает нам зло. Много не разговаривайте, убегайте прикословия, споров, многословия и всего, что происходит от невнимательности к языку. Лишь только появятся злые помыслы и блудные мечтания, изгоняйте их из своего ума, ибо они, оставаясь на долгое время в уме и сердце, создают страстное состояние. Но когда мы бдительны с самого начала появления плотского мечтания и что после него плотского помысла, и ограждаемся от них, то пребываем в мире и наслаждаемся чистотой. Посему, чада мои, будем внимательны к самим себе всякий раз, когда к нам подступают разнообразные страстные помыслы. Потому что любой такой помысл, обретя ум невнимательным, входит в душу и создает в соответствии со страстью нездоровое духовное состояние. Итак, раз монах ведет брань главным образом с помыслами, то спасение его находится в трезвении. Слово «трезвение» происходит от глагола «трезвиться», то есть быть внимательным, бдительным, зорким. И если мы внимательны, бдительны, зорки, если мы следим за собой, то дом нашей души будет надежно огражден. Так мы спасем свои души, ради которых подвязаемся на протяжении всей своей жизни. Когда человек юн, невозможно ему не обуреваться плотскими помыслами и мечтаниями. Но он должен тотчас изгонять их и творить молитву Иисусову. Тогда они удаляются, но придут снова. Человек снова изгоняет их Иисусовой молитвой и трезвением, то есть внимательностью и бдительностью ума. Нужно быть внимательным, чтобы не позволять искушению образовывать мечтательный образ, ибо сначала бывает мечтание, потом помысл, а потом блудное наслаждение. Итак, когда мы трезвением не позволяем образовываться страстному мечтанию и одновременно творим Иисусову молитву, тогда освобождаемся от беспокойства и вместе с тем получаем от Бога венцы за свое благое произволение, за то, что желаем угодить Ему. Что бы ни говорил тебе помысл, всегда знай, чадо мое, что это все от дьявола. Он хочет привести тебя в отчаяние и посмеяться над тобой. Поэтому и ты тоже смейся над ним и не придавай никакого значения его глупым словам. Никогда не произойдет с тобой никакого зла, если будешь презирать его. Смотри, не придавай значения тому, что он говорит тебе, и так спасешься. Если будешь хранить сказанное выше, то совершенно избегнешь его вреда. А поверивший своим помыслам уже претерпел зло. Посему презрение к помыслу вкупе с Иисусовой молитвой творят чудеса. Не огорчайся, чадо мое, не отчаивайся и не теряй мужества. Чего бы ни подзуживал тебе на ум дьявол, все это ложь и обман. Не верь ему нисколько. Он радуется, когда видит, что люди огорчаются и верят ему, и страшно недоволен, когда ему не верят и сохраняют мир души. Когда в свое время мой старец сказал мне, что эти помыслы побеждаются презрением к ним, я тотчас совершенно поверил ему и сразу воплотил это на деле, отчего и пришло мое исцеление. Да, лучшее лекарство от них — это совершенное их презрение. И тогда исцеление бывает совершенным. Раз и навсегда узнай, что в этом все лекарство. Смотри, не вознеродей об этом, но бичуй этих гадов без остановки. Все твое старание пусть будет направлено на то, чтобы не принимать помыслов, всеваемых сатаной, не придавать им значения и не огорчаться. Юности не скрыться от законов естества. Поэтому дьявол и воздвигает свирепые волны постыдных помыслов против оплотов храма Божия, чтобы соделать их обиталищем плотских помыслов и нечистот. Убегайте от блудных мечтаний. Уничтожая их мечом духовным и Иисусовой молитвой, умертвите вавилонские помыслы, чтобы стать блаженными в оный день, когда будет явлено все сокровенное человеков. Не удивляйся, чадо мое, помыслам блуда. Только научись способу изгонять их, и это умение уменьшит помыслы наполовину и увенчает победой твою главу. Как только в воображении появится то лицо, которое вызывает у тебя плотские помыслы, тотчас без малейшего промедления изгоняй его так, как ты закрываешь глаза, когда не желаешь что-то увидеть, и, гневаясь на дьявола, с болью и слезами, начинай быстро проговаривать Иисусову молитву, и тотчас увидишь, как злой помысл отступит. Если же мечтание усиливается, тогда мысленно разорви это воображаемое лицо на части, изуродуй его, и тогда созданное тобой отвращение изгонит греховную сладость, возникшую от появившегося лица. Смотри хорошенько, чтобы не расслабиться и не допустить в себя какой-либо лукавый помысел, потому что тогда эта маленькая невнимательность обернется для тебя великой бранью. Смотри, чтобы сладость плотского мечтания не увлекла тебя, и душа не стала собеседовать с воображаемым лицом, потому что потом станет сложно выпутаться. После такого опыта поймешь, насколько необходимо хранение помыслов. Чадо мое, раз с дьяволом идет война, то, безусловно, будут у нас и помыслы. Поскольку живет в нас ветхий человек, непременно будут и симптомы болезни. Однако, когда человек болен, ему необходимо терпение, а не отчаяние. Ты же, чадо мое, почему отчаиваешься? Понуждай себя, вспоминай смерть, страшный суд и ад. Смиряйся, ибо от гордости происходят с тобой эти беды. Не бойся нисколько, но мужайся. Благодать Божия поможет тебе, если смиришься. Когда мы подвизаемся против бесовских помыслов, Подвиг вменяется нам в мученичество, потому что человек сильно страдает от злых помыслов, и Бог, видя труд и боль души, приравнивает это к мученичеству. Причина помыслов неверия кроется в возношении и эгоизме. Итак, изгоняй, чадо мое, любые эгоистические помыслы. Мысли о себе очень смиренно, не осуждай. Смотри только на свои собственные грехи. Следи за своими словами и не огорчай людей. Помыслы неверия, которые имеют дьявольское происхождение, презирай совершенно. Ибо цель у них одна – погасить в тебе боевой дух и предать потом бесу блуда, а в конце душевной смерти. Но как только ты начнешь подвиг, к тебе сразу придут помыслы гордыни, будто ты хорошо подвязаешься и так далее, а помыслы неверия исчезнут. Из этого ты узнаешь, как издеваются над нами бесы. Поэтому помыслам не придавай никакого значения. Необходимо совершенно их презрение. Возьмись за Иисусову молитву и память смертную, и увидишь, как дьявол сразу изменит свою физиономию. Будем постоянно иметь в уме духовные и полезные мысли, чтобы лукавый дьявол не находил возможности приносить нам тысячи мерзких греховных помыслов, оскверняющих душу и делающих нас виновными и нечистыми пред Богом. Будем внимательны, чадо мое, ко всякой своей мысли, а также и к любому нашему слову и делу, чтобы не огорчить сладчайшего Иисуса, который за нас, виновных, претерпел жестокую и мучительную смерть. Чадо мое, будь осторожен с помыслами. Стань подвижником, всегда готовым к отражению помыслов. Не отступай, потому что каждое отступление будет стоить нам очень дорого и болезненно. Чадо мое, неотступно сражайся с разнообразными лукавыми помыслами. Не давай им места в своем сердце, ибо они, будучи нечистыми, что хорошего могут в нем оставить? Гневайся на них и, пребывая в молитве, сподобишься покоя. Изгоняй, доброе мое чадо, все плотские мечтания. Не позволяй им оживать пред тобой, ибо отсюда начинается в душе ее нравственное падение. Это есть корень всех зол. С гневом и страхом Божиим без жалости бей блудные мечтания обоюдоострым мечом молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Громко взывай, вопи, и вот Иисус невидимо предстоит, чтобы помочь тебе. Близ Господь всем призывающим Его. Получил твое письмо, где в целом ты пишешь мне о помыслах хулы. Такие помыслы рождаются от гордости. Ты заблуждаешься, говоря о том, что эти искушения изгнали из твоей души гордость. По плодам познается, от какого они дерева, а результат от какого начала. Один старец пишет, что сколько у нас искушений, столько и гордости. Если бы мы имели подлинное смиренно-мудрие, то мир Божий преславно разливался бы в нашем сердце, и все было бы спокойно и мирно. Но если мир в городе возмущается, значит, появились какие-то мятежники, партизаны. Отсюда и беспорядки среди граждан, помыслов. Лечение здесь такое. Отказ от чтения еретических книг, совершенное презрение хульных помыслов, как чуждых и посторонних, или как лающих псов и порождений дьявольских. Смиренная молитва, примирение с ближним. Если как человек ты поссорился с кем-нибудь, бодрствование над собой, если навалилось нерадение. Все вышеописанное и особенно совершенное презрение хульных помыслов излечивает болезнь, как испражнение дьявола. Когда Авва Памва искушался духом хулы, он молился, говоря: «Господи, как же мне спастись от этих помыслов?» Тогда ангел ответил ему: «Памва, Памва, оставь заботу о чужом, то есть о помыслах хулы, и попекись о своих грехах». Что же касается истины православия, то здесь нет места ни для какого сомнения. На соборах председательствовал Дух Святый. и что говорили святые, говорили Духом Божиим. Об этом свидетельствует святость их нетленных мощей. Нисколько не унывай, чадо мое. Каждое искушение – это благотворное лекарство, которое выставляет и тормошит нас. Изгоняй любой помысл и любое дело, которое беспокоит тебя и вводит в искушение. Освободи вообразительную часть ума от всех образов и твори устно Иисусову молитву, как машина, и тотчас познаешь пользу этого приема. Постарайся, чтобы страстное похотение или чей-либо образ никогда не завладели твоим сердцем и умом. Обычно вначале дьявол приводит нам на память дорогие лица, чтобы ослабить силу души и ее подвиг и добиться поражения, которое неизвестно, чем для нас закончится. Поэтому здесь нельзя проявлять пренебрежение, но нужно мужественно противостать с самого начала, изгоняя из воображения образы лиц, творя Иисусову молитву и немного воздерживаясь в пище. Верю, что если будешь укрепляться чистой и регулярной исповедью в союзе с благодатью Божией, то враг отступит. Получил, чадо мое, твое письмо и увидел, как разыграл тебя дьявол. В таких случаях не печалься, но просто поведи и ты с ним хитро, то есть когда он принесет себе помыслы неверия, хулы или чего-нибудь еще, ничего иного не делай, а только возьми четки и как машина начни напряженную Иисусову молитву, и в короткое время увидишь, как покинут тебя печаль и помыслы. В этих случаях не противоречь ему, только Иисусова молитва, никакого иного помысла или мечтания, и увидишь, как все исчезнет, как дым. Никакое волнение пусть не нарушает твоего спокойствия, твоей души. Для преуспеяния в духовной жизни необходимо также уметь изгонять разнообразные злые помыслы и подобные им злые мечтания, которые раздражают нас и стремятся осквернить нашу душу. Нельзя нам оставаться вялыми в отношении плохих помыслов и мечтаний, потому что любой грех начинается с мечтания и мысли. Значит, если мы возьмемся искоренять плохие мысли и мечтания, усердно отгоняя их, то тем самым будем неуклонно добиваться очищения от страстей. А после этого человек становится свободным от душевных и мысленных смущений. И напротив, когда мы не родим об этом подвиге очищения ума, то как следствие в нас господствуют бесчестные страсти и правят нами уже демоны да грехи. С мечтанием будь очень осторожен. Не принимай никакого образа, иначе он станет твоим идолом, которому будешь поклоняться. Блуждающая мысль — это бесстыдная птица. Рисует самые сумасбродные картины, изображая тайное и сокровенное ближнего. Молитвой сокрушай образ, лишь только он начнет формироваться. Чем более медлишь, тем больше потом будешь трудиться и мучиться. Каждый пусть следит за собой, за своим послушанием, особенно же за своим сердцем. Имеет ли он память Божию, память смерти, гиены, рая или любую другую полезную и божественную память? Тем, что нет у нас душевного утешения, мы обязаны тому, что ведем рассеянную жизнь и не имеем обращенности внутрь себя и памяти Божией. Обратитесь внутрь себя, дайте своему уму духовное делание и не позволяйте ему блуждать то там, то здесь. Понудьте себя немного, молчите, не говорите лишних слов. Молитесь непрестанно, внутренне осуждайте себя, а не оправдывайте. И в целом, без понуждения и утеснения себя, не бывает ничего духовного.
1: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Культурно-просветительский центр «Царский» в 11-й раз станет одной из площадок 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Открытие фестивальной площадки культурно-просветительского центра «Царский» состоится 1 октября в 15 часов. Для Центра «Царский» организаторы фестиваля приготовили специальную программу «Вечные ценности». С 1 по 5 октября зрители здесь смогут увидеть 19 новых документальных фильмов, не вошедших в конкурсную программу. В Центре «Царский» есть свое жюри, которое оценивает фильмы, и победителям будет вручен приз во время церемонии закрытия фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Адрес Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок 343-371-71-67. 371-71-67. Далее в этом выпуске. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Год назад, когда я стал настоятелем князь Владимирского собора, первое, что захотел узнать, помимо того, что уже знал, – это его историю, – сказал отец Илья. История собора – это его душа. Храм оживал для меня, и я рад, что путь познания его души со мной прошел мой друг, с которым мы вместе изучали историю в Санкт-Петербургском государственном университете. Да, до нас уже об этом писали, но каждая работа открывает новые грани, видение, впечатления. Собор открыл для нас духовную историю Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда и опять Санкт-Петербурга. У многих горожан есть личные истории, связанные с нашим храмом. Кто-то здесь венчался, крестился, просто приходил помолиться. И это тоже важная часть бытия собора. Дмитрий Бахонский рассказал о работе над книгой, поиске и изучении архивных материалов и других источников, познакомил с важнейшими вехами истории собора и находками, позволившими дополнить то, что уже известно, новыми фактами и подробностями. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенства и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествовании о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. И в завершении выпуска. 11 октября, в день, когда Православная Церковь отмечает Собор Святых Челябинской Митрополии, состоится общегородской крестный ход. В молитвенном шествии верующие пройдут от мемориала «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. Золотая гора – особое место на карте Челябинска. В общей братской могиле здесь покоятся репрессированные в 30-е годы 20 века южноуральцы. Среди них священномученик Василий Носов, расстрелянный в 1937 году. Все челябинские святые разделили судьбу пострадавших от безбожной власти в нашей стране. В день их памяти южноуральцы соберутся, чтобы прославить новомучеников, продемонстрировать единство и крепкую веру. Богослужение совершат архиереи Русской Православной Церкви. Следить за службой можно будет на площади перед собором, где установят экраны. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

дорогие братья и сестры, продолжается передача православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня 2 октября, день недели, пятница, постный день. С вами ведущая дня Евгения Боярских. Итак, в 12 часов 15 минут вашему вниманию новости культуры «Выход в свет». В 12 часов 30 минут звучащая книга, роман «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева продолжит наш дневной эфир. В 13.10 цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы», читает Алексей Рассашанский. В 13.30 слушайте программу Виктории Кауган «Единство в слове к Дню языков народов Российской Федерации». В 14 часов 20 минут беседа о вечном со священником Александром Дубасовым. Тема нашей беседы «Как спасаться». В 15 часов 10 минут Владимир Солоухин «Камешки на ладони». В 15 часов 30 минут «Апельсиновые сказки». Вы слушаете цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16.10 звучит православный календарь «Житиями святых» на сегодняшнюю пятницу, 2 октября. В 16.20 цикл «Иван Ильин. Наследие. Кто мы?». В 16.40 мы повторим цикл передач для детей «Детям о Боге», «Детская Библия. Библейские рассказы». В 17 часов 20 минут гость в студии, и в 17.57, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с анонсом вечерних передач на сегодняшний день, 2 октября, пятницу, которые прозвучат с 18 часов до 0.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня старинное село Никитское. Первое упоминание о нем относится к 1520 году. Давайте повнимательнее посмотрим на берег. Из-за деревьев виден бюст с очень знакомой кудрявой головой. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почему он тут? Дело в том, что в этих местах находилось имение Николая Васильевича и Софьи Андреевны Ушаковых. Их старшая дочь Екатерина долгое время была предметом воздыхания поэта. Познакомились они на балу в Москве. Дело даже чуть не дошло до женитьбы. По преданию, поэт приезжал к семье Ушаковых в село Никитское для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Но роман продолжался недолго. Что послужило причиной расставания? Влюбчивость Пушкина? Появление Натальи Гончаровой? Грозное предсказание гадалки, что причиной гибели станет жена? Возможно, ответ на этот вопрос был скрыт в переписке влюбленных, но Екатерина Николаевна перед смертью попросила дочь сжечь все письма. Когда та попробовала отговорить матушку, то услышала в ответ: «Мы любили друг друга горячо, и это была наша сердечная тайна. Пусть она и умрет с нами». Местные жители охотно верят в то, что Пушкин бывал в этих местах и каждый год проводят праздник поэзии, посвященный великому русскому поэту. В Никитском сохранилось старинное кладбище, на котором похоронены многие из рода Ушаковых. К сожалению, церкви, при котором оно находилось, уже нет. Ее разобрали перед постройкой Угличского водохранилища. Как напоминание о ней – скромная часовенка под голубой крышей. В связи с ее строительством вспоминается еще один Александр – Александр Алексеевич Колосов. В начале 1980 года он был директором дома отдыха в Фанвизино. Но случилась беда, и сильный, энергичный человек оказался в инвалидном кресле. Несколько лет Александр боролся с болезнью, пытаясь встать на ноги. К сожалению, недуг оказался сильнее. Сильнее тела, но не духа. Взрослый человек стал учиться рисовать. Не один год прошел, прежде чем зрители увидели первые картины. В 1995 году открылась выставка, посвященная 50-летию Победы. Дальше были награды, конкурсы, персональная выставка в Москве «Тихая моя родина». Сияли на полотнах купола церквей, устремлялись в небо их изящные колокольни. Художник писал не только действующие, но и разрушенные храмы. Для этого он изучал старые фотографии. И вот на одной из них Александр увидел разрушенную Никитскую церковь. С этого времени зародилась в душе идея поставить в ее память часовенку. Каких сил стоило осуществить задуманное, можно только догадываться. Подключились местные жители, нашлись меценаты и в других городах. В 2003-м стала на берегу Волги маленькая часовня, как память не только о разоренных церквях, но и настоящем человеке – Александре Алексеевиче Колосове. Чуть позже поставили колокольню, и теперь с борта теплохода можно услышать плывущий над рекой колокольный звон. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 25. Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого. Удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал». Кто это мог ожидать? И тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат», — промолвил он, — «завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, как твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь, кто бишь это сказал? Хотя в важном существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю, я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение, оно было довольно длинное и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам. Некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор. Один из тех нескончаемых споров, на которые способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных. И спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоуменье и начал даже чего-то смутно бояться. «Что ж ты после этого? Разочарованный!» — кричал Михалевич в первом часу ночи. «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?» «Ну, если не разочарованный, то скептик!» «Это еще хуже!» — выговор Михалевича отдавался его родиной, Малороссии. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебя в жизни не повезло, положим. В этом твоей вины не было, ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть». «Она и тебя обманула», — заметил угрюмо Лаврецкий. «Положим, положим, я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру? Судьбы тут нету. Старая привычка неточно выражаться. Ну что же это доказывает?» «Доказывает то, что меня с детства вывихнули». «А ты себя вправь! На то ты человек, ты мужчина! Энергии тебе не занимать стать! Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно, частный, так сказать, факт, возводить в общий закон, в непреложное правило?» «Какое тут правило?» — перебил Лаврецкий. «Я не признаю». «Нет, это твое правило, правило!» — перебил его в свою очередь Михалевич. «Ты эгоист! Вот что гремел он час спустя! Ты желал самонаслажденья! Ты желал счастья в жизни! Ты хотел жить только для себя!» «Что такое самонаслаждение?» «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами!» «Что такое самонаслажденье?» — спрашиваю я тебя. «И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя». «Ибо ты строил свой дом на зыбком песке?» «Говори ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю!» «Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры!» «Нет теплоты сердечной!» «Ум! Все один только копеечный ум!» «Ты просто жалкий отсталый вольтерьянец, вот ты кто!» «Кто я?» «Вольтерьянец?» «Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь». «После этого», — воскликнул Лаврецкий, — «я вправе сказать, что ты фанатик». «Увы», — возразил с сокрушением Михалевич, «я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования». «Я теперь нашел, как тебя назвать», — кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец, ты байбак! И ты злостный байбак, байбак сознанием, не наивный байбак! Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они и не думают ничего. А ты мыслящий человек и лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать и ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха». «Да чего ты взял, что я лежу?» — твердил Лаврецкий. «Почему ты предполагаешь во мне такие мысли? А сверх того, вы все, вся ваша братья», — продолжал неугомонный Михалевич, — «начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает? Знаете, что плохо у англичан и у французов? И вам ваше жалкое знание в подспорье идет. Лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница лежу, а те дураки хлопочут, да? А то есть у нас такие господа». «Впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки. Привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане», — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление скуки! Гибель русских людей! Весь век собирается работать, противный байбак!» «Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать! Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский! Вишь, чего захотел!» «Это я тебе не скажу, брат! Это всякий сам должен знать!» — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин, и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал! Веры нет, и нет откровения!» «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться», — молил Лаврецкий. «Ни минуты отдыха, ни секунды», — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет и жизнь ждать не должна! И когда
3: даже где же вздумали люди обойбачиться?» — кричал он в 4 часа утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит, мы спим!»
2: «Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы как петухи дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третьи кричат». Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра! — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра! — проговорил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея, сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам. Но как подумаешь, разве это не все равно? С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины.
3: «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушный Михалевич, «а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий, — «с меня будет этих неземных существ». «Молчи, циник!» — воскликнул Михалевич. «Циник», — поправил его Лаврецкий. «Именно циник», — повторил, не смущаясь, Михалевич.
2: Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец.
3: «Помни мои последние 3 слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!»
2: Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак».
3: Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может. Глава 26. Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью Васильевская. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило, и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось. Она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был роман, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной. Видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и в ответ на предложение Лизы сыграть еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь баста!» Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку. Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке: «Теперь больше нет людей таких, как бывало». Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно. Выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. И, вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту, Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты, на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой, соломенная шляпа висела у ней на одной руке, другое она с некоторым усилием поддерживала гнутое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду, и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли, — начал Лаврецкий, — я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры». «Я совсем не с тем намерением», — возразила была Лиза и застыдилась. «Вы добры», — повторил Лаврецкий. «Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемон, просто влюблен в вас». Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули. Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий своим неудавшимся романсом. «Быть молодым и не уметь — это сносно. Но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Берегитесь, у вас клюет». «Говорят», — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, — «Владимир Николаевич написал очень милый романс». «Да», — ответила Лиза, — «это безделка, но не дурная». «А как по-вашему?» — спросил Лаврецкий. «Хороший он музыкант. Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так, а человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос!» — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. «Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как родственник». «Как родственник?» «Да. Ведь я вам, кажется, довожусь с дядей». «У Владимира Николаевича доброе сердце», — заговорила Лиза. «Он умен, маман его очень любит, а вы его любите? Он хороший человек, отчего же мне его не любить?» Промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай бог им счастье», — пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отвратил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович», — сказала она. «Вы напрасно думаете». «А разве вам Владимир Николаевич не нравится?» — спросила она вдруг. «Не нравится». «Отчего же?» «Мне кажется, сердца-то у него и нету». Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», — промолвила она после долгого молчания. «Я не думаю. Какое право я имею строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?» «А что?» — прибавил он. «Сдержали вы свое обещание?»
4: «Какое?»
3: «Помолились вы за меня?»
4: «Да».
3: «Я за вас молилась и молюсь каждый день». «А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом». Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства.
4: «Христианином нужно быть», — заговорила не без некоторого усилия Лиза, — «не для того, чтобы познавать небесное, там земное, а для того, что каждый человек должен умереть».
3: Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.
4: «Какое это вы промолвили слово?» — сказал он. «Это слово не мое», — отвечала она, — «не ваше. Но почему вы заговорили о смерти?»
3: «Знаю. Я часто о ней думаю».
4: «Часто?»
3: «Да».
4: «Этого не скажешь, глядя на вас теперь». У вас такое веселое, светлое лицо. Вы улыбаетесь. Да, мне теперь очень весело, наивно возразила Лиза. Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их.
3: «Лиза! Лиза!» — закричала Марья Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого карася я поймала!»
4: «Сейчас, маман», — отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей ракете. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», — думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку. Странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот. «Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя. «Я вам уже сказал, что я мог ошибиться. А впрочем, время все покажет». Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытие, о Васильевском, о Михалевиче, об Антоне. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала. Ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась. «Право», — промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». Она однажды сказала своему жениху: «Тебе должно быть скучно со мною. Ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету». И слава Богу, подумал Лаврецкий.
1: Это была звучащая книга. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире вы слушали продолжение романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Жители Бесерского округа в очередной раз доказали, что для добрых дел не нужны громкие слова. Достаточно просто объединиться. За 3 дня собрали жители округа около 2 тонн овощей для отправки на фронт через организацию «Союз десантников России». Даже несмотря на неурожай картофеля в районе, жители принесли 10 мешков полноценной картошки, закупив специально для отправки. В составе посылки овощи свежего урожая, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, большое количество кабачков, а также заготовки – огурцы, помидоры, борщевые заправки, лечо, варенье, компоты, мед. И, конечно, теплые слова от прихожанки Серафима Саровского храма Марии. «Всем воинам здоровья, мужества, силы, веры, надежды, любви, скорой победы! Будьте все живы! Богу милы и благословенны на победу!» Собранная гуманитарная помощь поедет на Донецкое направление, в бригаду, которая образована 3 года назад. Продукты, которые отправили, будут у них на праздничном столе. Бригада большая, все пригодится. Ребята очень рады. Они говорят, что домашние в 3 раза вкуснее, ведь это все отправлено с любовью. «От себя лично оторвали и отправили на фронт. Дорогого стоит», — рассказали на приходе. «Спасибо всем неравнодушным людям, кто нашим бойцам помогает», — поблагодарили прихожан и жителей, волонтеры организации десантников. Напомним, прихожане храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Бесерце регулярно поддерживают воинов специальной военной операции. На приходе не только молятся для защитников Родины, но и занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые столь необходимы для защиты военной техники и личного состава, а также собирают и отправляют на передовую гуманитарную поддержку. Далее в этом выпуске. Среднеуральский отдел Оренбургского казачьего войска продолжает развивать патриотическую работу с детьми и с подростками. Так, в станице Тугулымская, территория Каменской епархии, действует кружок казачьей культуры «Юный казак». Здесь ребята знакомятся с историей и традициями казачества, осваивают фланкировку шашкой, участвуют в старинных спортивных играх, занимаются физической подготовкой, учатся командному взаимодействию. Одно из недавних занятий прошло на природе. Казачата тренировались во фланкировке, участвовали в традиционных играх, вместе готовили на костре еду и много общались. Организаторы занятия убеждены, что такие встречи помогают детям не только узнавать историю родного края и уральского казачества, но и через практику приобщаться к казачьей культуре, развивать дисциплину, внимательность, выносливость и ответственность. И в завершении выпуска. На минувшей неделе Нижнетагильская епархия встретила свое 15-летие. К юбилейной дате специалисты епархиального отдела религиозного образования и катехизации подготовили фотовыставку «Время, вера, вечность». Экспозицию, рассказывающую об истории Нижнего Тагила, разместили в Центральной городской библиотеке. Летопись трудового Тагила началась с завода, вместе с которым сюда пришло и православие. 3 века город строил храмы, терял их в годы гонений и заново поднимал из руин. Все это отражено в фотодокументах на 12 стендах. На снимках 19 века посетители экспозиции увидят исторические храмы и часовни, их разрушение и восстановление в 20 веке, а также жизнь приходов сегодня. Многие фотографии представили хранители фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и взяты из коллекции краеведа Ивана Трофимовича Коверды. И целый век в одном мгновении. Работа выставки продлится до 4 октября. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Иисус и Самарянка. Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в одного Бога, Творца неба и земли, но у них были свои обычаи, свои священники и когда-то даже свой храм, который был разрушен евреями. Евреи не хотели общаться с ними. Когда Иисус со своими учениками пришел в самарийский город Сихарь, то, устав с дороги, он сел у колодца, а его ученики пошли купить пищу. Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя. Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Женщина удивилась и ответила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и рассказала людям о человеке, которого встретила. Не он ли Христос? И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Это притча о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все — Его творение. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 42. Необыкновенный улов. Иисус часто учил народ, стоя на берегу озера. Иногда Он входил в стоящую на берегу лодку и проповедовал из нее. Однажды толпа народа теснила Его так, что Ему было трудно говорить. На воде стояли 2 пустые лодки, одна из которых принадлежала Симону. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, сел в нее и оттуда стал учить народ, стоявший на берегу. Кончив учить, Иисус сказал Симону:

0: плыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали такое множество рыбы, что сети у них стали прорываться. Позвав своих друзей Иакова и Иоанна, они вместе наполнили рыбой обе лодки, но из-за большой тяжести лодки стали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сказал это от ужаса, чувствуя себя недостойным присутствия великого Господа, сознавая свою греховность. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Прошло время, и Симон действительно стал проповедью обращать людей к Иисусу и этим спасать их. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 10. Исцеление расслабленного. Когда Иисус находился в городе Капернауме, к Нему собралось множество простых и знатных людей из разных мест. Он учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении больных. К дому, где проповедовал Иисус, некие люди принесли на постели расслабленного, то есть парализованного человека, чтобы он исцелил его. Но из-за многолюдства они не могли пронести его через двери, а, разобрав крышу дома, спустили своего больного друга с постелью в середину комнаты и положили его перед Иисусом. Иисус, видя их веру, сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, не веровавшие в Иисуса, стали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, поняв их помышления, сказал им: «Что помышляете вы в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постелю свою и иди в дом свой». Больной человек встал, взял свою постель и пошел домой, славя Бога за великое чудо исцеления. Все находившиеся там тоже прославляли Бога, восклицая: «Чудные дела видели мы ныне». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 17 по 26. Фарисейство было общественно-религиозным движением среди евреев. Основной целью фарисеев было сохранить строгое соблюдение закона Моисеева. Нагорная проповедь. Первое. Заповеди блаженства. Однажды Иисус взошел на гору, сел там, и когда приступили к Нему ученики и народ, стал учить их заповедям блаженства. Проповедь, которую Иисус сказал народу, называется «Нагорной проповедью». Она записана в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Нагорная проповедь — ядро учения Иисуса Христа. Вместе с 10 заповедями, которые Бог дал человечеству во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь является важным путеводителем нашей жизни. Поэтому прочтем ее почти целиком, прямо из Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 16. Нагорная проповедь. 2. О законе, 6 заповеди, браке и клятве. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит Гиенне Огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 17 по 37. Нагорная проповедь. Третье. О любви и молитве. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матфея. Глава 5, стихи с 38 по 48. Глава 6, стихи с 1 по 8.
1: Это был цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». Текст читал Алексей Росошанский.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в областную межнациональную библиотеку имени Павла Петровича Бажова на литературно-музыкальную программу «Единство в слове». Мероприятие приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации. В программе выступления представителей национально-культурных объединений города Екатеринбурга. С ними я поговорю до литературы. Литературно-музыкальной программы и презентация художественного проекта Анны Твердовой «Великий Байкал». Сейчас перед концертом, торжественным мероприятием, я дам слово Оксане, представителю чувашской культуры. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте.
1: Вы у нас из организации, скажите, полная, как она называется?
2: Чувашская национально-культурная автономия города Екатеринбурга.
1: Вы сегодня пришли участвовать в празднике, потому что действительно это праздник, и всегда все тут нарядные, красивые. Что будете рассказывать, показывать?
2: Я буду читать стихотворение на чувашском языке. Это уже у нас получается продолжение праздника, потому что мы писали перед этим диктант общий, да, и представитель нашего общества там тоже выступил с концертной программой, исполнила песню на чувашском языке. Вот, а сейчас уже продолжение у нас идет.
1: Здорово. Сколько лет вы уже с библиотекой дружите?
2: Очень сложно сказать. Ну, лет 10, может быть, а может больше даже. Потому что очень давно мы дружим с библиотекой. Мы в этой библиотеке проводили и выставки, и свои концертные программы. У нас еще ваши приезжали художники, приезжали скульпторы. Была фабрика Пахателя, это чудесная вышивка.
1: Прекрасно. И... можно где-то посмотреть эту вышивку? Вот я очень люблю сама вышивку.
2: Ну, приходите на День народов Урала, там можно будет посмотреть. И мы вот во всем этом одеты.
1: Вышивки.
2: Чувашская, да, чувашская вышивка, на нас одежда.
1: Что ожидаете от мероприятия?
2: Ну, в принципе, провести, так бы скажем, с друзьями, с другими национально-культурными автономиями хорошее время, интересно его провести, послушать стихи, послушать песни других национальностей.
1: А что всем пожелаем? Наверное, здоровье самое главное.
2: Ну, здоровье – это само собой. Позитива.
1: Обязательно.
2: Всего самого доброго.
1: Будем стараться быть на позитивных волнах. Как вас зовут?
3: Меня зовут Фаима Фахридиновна Юсупова. Я Башкортостан. Я башкирка. Я представляю башкирскую общественную организацию Свердловский областной башкирский центр. Я коренной житель Урала.
1: Ага. Здорово, вы здесь прямо родились.
3: Да, здесь, ну да, наши предки здесь родились, здесь покоятся, поэтому мы продолжаем ихние традиции, говорить на башкирском языке, обычаи, праздники, и культура у нас, и история башкирского народа.
1: Потрясающе. Столица Башкирии – это Уфа.
3: Уфа, да. Мы в Уфе часто бываем, один поедем на мероприятие. Нас пригласили именно день единства народов это России, получается.
1: Что вы сегодня будете рассказывать?
3: Да, я, значит, продолжу тему эпоса «Урал-Батыр». Это героическое, эпическое, мифологическое, устное народное творение народа. Вот об этом. И я хочу рассказать, как Урал-Батыр – это герой эпоса, да, Урал-Батыр, перед смертью, как он оставил свое обращение, обращение к своим сыновьям. Как беречь, значит, страну. Ага, уже начал.
1: А Урал как переводится?
3: Урал – это имя вот этого эпоса, этого Урал-Батыра.
4: Посвященное новому государственному праву Дню языков народов Российской Федерации, учрежденный президентом в год народного единства, в этот день мы призваны напомнить, наша сила в многообразии выбрана не случайно. Она связана с днем рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Его слова станут лейтмотивом вечера. Для меня языки народов как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную. Пусть у каждого человека будет своя звезда. Сегодня у нас с вами будут звучать стихи и песни на разных языках в исполнении представителей национально-культурных объединений города Екатеринбурга. И мы вместе с вами создадим ту самую звездную карту голосов, которая и есть наша страна. Предоставляется слово директору Свердловской межнациональной библиотеки Ольге Ивановне Калининой.
5: Конечно, сегодня особый день, как сказала Ирина Михайловна. Он особый в истории, особый в нашей памяти. И с именем поэта Расула Гамзатова, которому сегодня день рождения, мы связываем особую формулу идентичности, которая присуща всем нам, независимо от национальности, проживающим в России. Он говорил: «В Дагестане я аварец, в России дагестанец, а за границей просто». Он представлял Россию как единое государство, многонациональное, удивительное и благородное. Как он сам был, как были его стихи. Ведь его журавли стали гимном и символом Великой Отечественной войны, памяти о ней и памяти России. Поэтому День языков народов России одновременно и дань памяти, и дань уважения тем, кто в этот день отстоял нашу независимость, нашу Родину, и помог нам глубже изучить культуру тех народов, которые вместе с нами проживают в России. Я уже говорила, сегодня у нас было знаменательное мероприятие. Мы писали диктант. Впервые он в истории был, и мы очень гордимся тем, что наша библиотека была выбрана основной площадкой. Потому что мы своеобразный дом народа для тех, кто проживает на Среднем Урале. Итак, это День языков народов России. День Бородинского сражения. День нашей великой славы. Вот он на самом деле многонациональный, этот день Бородинского сражения. Великие люди, независимо от национальности, отстояли независимость нашей Родины. День грамотности, международный день. И он празднуется под эгидой ЮНЕСКО. У нас сегодня было очень много журналистов. И этот день тоже особенный. День международной солидарности журналистов. А почему именно в этот день? В этот день мы отдаем дань уважения великому чешскому патриоту, всемирному патриоту Юрию Суфучику, который отдал свою жизнь за тех, кому было особенно тяжело, особенно дорого. Он вместе с ними ушел в вечность. И день памяти жертв блокады Ленинграда. В прошлом году по предложению Владимира Владимировича Путина, нашего президента, был учрежден этот праздник, который мы сегодня с вами отмечаем. 270 родных языков в России. И каждый нам дорог, каждый несет культурные традиции, каждый несет знания, каждый несет веру в то, что мы вместе можем очень многое. Они позволяют нам раскрыть достоинство каждой культуры, достоинство каждой нации. Знаете, я очень люблю Евгения Евтушенко, потому что он межнациональный поэт. И вот лучше, чем он о русском языке, межгосударственном языке, который мы призваны развивать и приумножать, никто не сказал. Русский язык не только объединяет этнические группы и разные национальности, но и помогает внести вклад в мировую культуру. Строки из стихотворения Евгения Евтушенко. «Ты, и не думая зазнаться, гостеприимный наш язык, в себя воспринял дух всех наций и тем по-пушкински велик». Вот эти строки станут мотивом сегодняшнего нашего мероприятия. Спасибо вам. С праздником.
4: Сегодня Ольга Ивановна сказала, что гимн «Журавли», вернее, песня «Журавли» уже стала гимном. И мне захотелось повторить эти слова. Итак, я приглашаю на сцену Михаила Яковлева от Центра социальной помощи семьи и детям «Каравелла». Реган Раиса Юрьевна является их библиотекарем, все время их привозит к нам. И поэтому я хочу ей сказать огромное спасибо за то, что она так любит детей.

0: важная часть программы – открытие художественного проекта Анны Твердовой «Великий Байкал». Озеро как живой символ единства. Через живопись и образы священного моря мы покажем, как в диалоге культур и бережном отношении к родному слову рождается истинное единство. День языков народов Российской Федерации особенно важно говорить о том, как разные голоса единую гармоничную мелодию нашей общей Родины. И в этот день мы обращаем свой взор к озеру Байкал. Не просто к великому озеру, но к живому организму, вокруг которого веками складывалась культура и история многих народов. Именно здесь, на берегах этого древнего озера, на протяжении столетий звучали бурятский, эвенкийские языки, рождались улигиры, героические сказания о богатырях, шаманские песнопения и мудрые сказки, которые передавались из уст в уста. Здесь бережно хранили язык, в котором, как в водах Байкала, отразилась душа народа. Поэтому сегодняшняя презентация художественного проекта «Великий Байкал» Анны Твердовой не случайна. Ее картины – это визуальный язык, который понятен каждому, который говорит о единстве человека и природы. Во втором и третьем карманах висят эти шедевры. Мы приглашаем вас погрузиться в этот мир и увидеть великий Байкал глазами художницы Анны Твердовой.
1: Добрый вечер. Я очень рада вас видеть на открытии проекта «Великий Байкал». Начало моей речи будет посвящено небольшой истории. Я бы хотела начать со стихов. Игорь Северянин. Байкал. Я с детства мечтала о Байкале, и вот я увидел Байкал. Мы плыли, гребни мелькали, и кедры смотрели со скал. Я множество разных историй и песен тогда вспоминал. Про это озерное море, про этот священный Байкал. От пристани к пристани плыли. Был вечер, был холод, был май, был поезд, и мы укатили в том поезде в синий Китай. Как часто душа истекала в желании вернуться опять. Я так и не знаю Байкала. Увидеть не значит узнать. И в продолжение я бы хотела вспомнить стихотворение великого Андрея Вознесенского, написанного в 1975 году. Но вдумайтесь, сейчас я его прочитаю, оно актуально до сих пор. В нашей жизни мало что меняется. Озеро. Я ночью проснулся, мне кто-то сказал: «Мертвое море, священный Байкал». И я на себе почувствовал взор, будто я в море убийца. И вор. Слышу, не спит иркутянин во мгле, курит, и предок проснулся в земле. Когда ты болеешь, все мы больны. Байкал, ты хрустальная печень страны. И кто-то добавил из глубины: Байкал, заповедная совесть страны. Плыл я в лодке краем Байкала, вечер посвечивал в пункт накала. Ну, неужели наука солгала? На, за взором Байкала. И неужели мы будем в истории эти Байкал загубили, которые? Надо вывешивать бюллетень, как себя чувствует омут, тюлень, чтоб никто никогда не сказал, Мертвое море, священный Байкал. И в завершение я бы хотела, милости просим после концерта на выставку, очень жду ваших отзывов, можно будет на страничке, соответственно, библиотеки областной. Спасибо большое.
0: Анна, спасибо вам огромное. Я думала, что сегодня не будет ни одного человека, который не будет заинтересован вот, все посмотреть эту выставку, да еще и пригласить к нам людей. Так что любуйтесь, наслаждайтесь, заряжайтесь энергией Байкала. Сейчас я хочу пригласить замечательную творческую семью. Пожалуйста, Бурахима Аразалиева. Это мама замечательных детей, сына Нуристана и Алихана. Вот у них такая творческая семья. Выходи. И маленькая доченька еще наверху. Вот, вот посмотрите, какая дружная семья. А Махабад Алымкулова хочет представить эту семью. Пожалуйста, Махабад.
2: Добрый день, друзья! Всех с праздником, праздничного настроения! Разрешите представить музыкальную семью. У них сегодня дебют Бурахима Аразалиева, член писателей поэтов Кыргызской республики, литературного объединения. Они будут вам выступать, она будет выступать со своими детишками. Хорошего вам настроения!
3: Здравствуйте всем! С праздником всех! В честь праздника мы сегодня играем наши инструменты музыкальные, кыргызская. Вы слышали, да, Кыргызстан. Мы оттуда играем наши национальные инструменты комузе, осомузе, наш национальный кы, папурик.

0: Сейчас я дам слово Николаю, участнику мероприятия. Вы не только сегодня выступаете, вы выступаете на многих концертах в библиотеке. Ну и я хочу вас спросить о следующем. Почему для вас библиотека – это родная площадка? И что хотелось бы вам сказать в этот праздничный день?
1: Очень доброжелательная атмосфера. Всегда зритель воспитанный, принимает очень хорошо. И поэтому очень приятно всегда здесь выступать в качестве артиста. Я пою песни на белорусском языке, разумеется, на русском и на прочих, и на итальянском, на английском, на французском. Но здесь я главным образом исполняю на белорусском, на русском языке. Пожелаю всего самого доброго, настроения, доброго здоровья и обязательно посещать духовные мероприятия, храмы, церкви.
0: Ой, это очень важное пожелание, особенно, как вы сказали, духовные. Это важно.
1: Да. Я сам крещенный, православный, и поэтому я верю во все это. И всем советую также.
0: Спасибо вам большое.
1: Я спасибо. сам работал певчим в хорах.
0: В храмах, да?
1: В храмах, да.
0: Вот видите, как мы с вами удивительно встретились и на православном радио. Давайте пожелаем еще всем петь, чтобы песни по жизни идти.
1: И жить с доброй, открытой душой, дружно и весело, несмотря ни на какие неурядицы.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о литературно-музыкальной программе «Единство в слове». Мероприятие состоялось в областной межнациональной библиотеке имени Павла Петровича Бажова и было приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Отдел религиозного образования Екатеринбургской епархии приглашает воскресные школы принять участие в новом проекте «Моя любимая воскресная школа». Для участия можно подготовить видеоролик длительностью 1-2 минуты. Можно представить рассказ о воскресной школе, фрагмент совместного богослужения в родном храме, репортаж с места событий, вопросно-ответный сюжет. А можно представить своих духовников, педагогов и друзей, поделиться рассказом о любимом месте и занятии в школе и многое другое. В ролике дают возможность узнать, что такое воскресная школа и для чего она нужна каждому ребенку, а также, чем в ней занимаются ребята и как меняется их духовная жизнь. Проект призван помочь раскрыть образ воскресной школы, развить интерес к жизни детей на приходах. К участию рекомендуются коллективные работы. Работы будут публиковаться на сайте «Уралпросвет» и в группе отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии ВКонтакте. А лучшие на сайте Екатеринбургской епархии и на телеканале «Союз». Уже сегодня можно познакомиться с некоторыми воскресными школами. Статьи, видеоролики, фотопрезентации проекта «Воскресная школа. Будем знакомы» размещены на сайте «Уралпросвет» в разделе «Церковно-приходские школы Екатеринбургской епархии». Далее в этом выпуске. В Казанском федеральном университете состоялось первое занятие нового учебного года в рамках школы нравственно-патриотического воспитания и милосердия. Встречу со студентами провела старшая сестра князя Владимирского сестричества милосердия Елена. Она рассказала участникам о жизни и служении святой преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, примере деятельной любви к ближним, милосердия и самоотверженного служения людям. Занятие открыло цикл встреч школы в университетской среде. В дальнейшем студенты смогут принять участие в беседах, посвященных темам милосердия, нравственного выбора, служения ближним, исторической памяти и духовно-нравственных основ жизни общества. Особое внимание в рамках занятий будет уделено тому, как традиционные христианские ценности могут воплощаться в конкретных делах помощи нуждающимся. Организаторы отмечают значимость проведения подобных встреч в высших учебных заведениях, где у молодых людей появляется возможность открытого и содержательного разговора о милосердии, ответственности и личном участии в добрых делах. И завершение выпуска. В Самарской области сотрудники пассажирской компании помогли вернуться домой собаке, которая проделала большой путь в поисках хозяйки. 21 сентября жительница Самарской области попала в больницу с панкреатитом. Во дворе частного дома осталась ее собака Белка. Заскучав по хозяйке, она убежала, чтобы ее разыскать. В итоге Белка проделала большой путь на общественном транспорте – 105 километров. Сначала маленькая собачка добралась до города Кинель и села в автобус до Самары. В Самаре она вышла на железнодорожном вокзале и пересела в электричку, а затем в пригородный поезд до Тольятти. На станции Водинская ее заметила билетный кассир Ирина Сильверстова. Белка забилась под кресло, видимо, устав от долгой дороги. Ирина проследила, чтобы Белка без проблем доехала до конечной, и стала искать хозяйку, которая сама уже разыскивала питомицу. «Я лежу в больнице. Пришлось на несколько дней оставить ее во дворе», – писала она в объявлении. Маршрут Белки помогли восстановить очевидцы. Они запомнили свою целеустремленную попутчицу, которую не пугали шум и вокзальная суета. В Тольятти собаку накормили и успокоили сотрудники вокзала. Также они разместили объявление о найденном животном. И его увидела хозяйка Белки. Сотрудники Самарской пригородной пассажирской компании отправили беглянку домой. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь со священником Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Отец Александр, рада вас видеть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Благословите. Бог благословит, дорогие радиослушатели. Господь пребывает со всеми нами.
1: Да. Сегодня у нас тема такая центральная и оказывается очень она такая непростая.
2: Угу.
1: Без святых отцов церкви тут вообще не разобраться. И тут надо вникать и понимать, и читать Евангелие. Это работа. Это наша работа.
2: Да.
1: Итак, тема беседы такова. Как человеку спасаться? Как мы вот это все понимаем, и как это мы в своей жизни применяем? Как мы живем?
2: Ну вот апостол Павел тут очень конкретно говорит и просто. Спасается не человек, а спасает человека Бог. Значит, а критерий спасения, суд по, опять же, человека-язычника по совести, а христианина по заповедям. То есть вот все просто. Господь спасает, да, то есть исходя из того, как христианин живет по заповедям, насколько он живет по им или не живет. Да, и если человек не христианин, да, как он живет по совести. Потому что Господь так устроил человека, что вложил в его совесть свой глаз. И этот глаз постоянно, так или иначе, человеку что-то подсказывает, о чем-то его предупреждает, о чем-то.
1: Сразу хочу спросить, вот
2: напоминает.
1: Не про россиян речь идет, а мы сейчас вот в такой политической обстановке, как это происходит, жить по совести американцам, европейцам. Вот как они себя чувствуют, как вы думаете? Вот про них чуть-чуть подумаем.
2: Ну, я думаю, что...
1: Как им живется?
2: Американцы люди очень набожные, поэтому они, скорее всего, по заповедям так и должны жить. То есть тут нет для них каких-то исключений. Другое дело, что у нас все-таки Россия в большей своей степени православная, да, то есть мы говорим о православном христиане, да, то есть, а там протестанты, католики, то есть вполне присутствует церковь, и так или иначе, всякий человек может, если он крещен, да, то есть он
1: но должен. Но они все равно получается, что многие заблудшие.
2: Нет, это не...
1: Ну, протестанты.
2: Нет, это речь не о не американцах, а может быть, о каких-то службах американских, да, может, чтобы мы не путали, да, с... Вот есть человек, христианин, вот он живет в России, вот он живет в Америке, вот он живет в Европе, вот он живет в Австралии, в Африке. Тут в этом смысле разницы никакой нет. Не будем путать какие-то, опять же, да, службы, которые осуществляют те или иные какие-то разведывательные мероприятия, еще что-то. Это службы, да, то есть мы их не путаем, мы не отождествляем американцев с этими службами, да, то есть американец — это человек, который призван жить. Если он христианин, уж там какой конфессии, другой вопрос, да, если он христианин, да, он призван жить по заповедям. Так что тут я вот в этом не вижу, чем он отличается от и россиянина. Да, то есть, что в России можно жить не по заповедям, да, будучи христианином.
1: И
2: что
1: мы это тоже видим.
2: Можно жить в любом другом месте, не будучи россиянином, жить по заповедям. Но какие вопросы? Господь-то ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да. Поэтому тут этот вопрос мы должны на него смотреть вот именно с этой точки зрения. Вот. Ну а если человек не просвещен светом евангельской истины, ну, тем не менее, у него есть совесть, да, по которой Господь как-то... Мы не знаем как, да, то есть это Божье дело. То есть нам туда вопрос-то как бы о себе бы усмотреть, да, что-то, да, а уж за другого чего-то там усматривать и пытаться ему там что-то навязать, насадить в его сердце, это уже не дело, не дашь. Вот. Другое дело, если Господь нас призывает к каким-то определенным делам, миссионерским и так и далее, и нам это, если нам получается, то ну что ж, да, прекрасно, хорошо. Ну, а первое правило миссионера – это жить по заповедям. Так что тут, видите, никуда.
1: Можно заканчивать совести, нашу передачу.
2: Да, от совести, от заповедей, в общем-то, отсюда как-то куда-то уйти никуда, наверное, не получится.
1: Но вот это же ведь выражение из Псалтыри: «Господь каждому хочет спастись и в разум истины прийти».
2: Ну да, это вообще это Священное Писание, да. Вот, конечно же, да. Господь, и вот что очень важно, я бы, мы начали с этого, да, что человек не должен беспокоиться, как ему спастись, да, то есть он должен создавать условия для Бога, чтобы Бог его спас. Да, потому что спасает Бог, человек не может спастись. Если человек вдруг будет печалиться, я не знаю, спасусь я или нет, конечно.
1: А вот это вот выражение там,
2: да, да, да.
1: Как вот, мне очень спастись?
2: Да, очень
1: как
2: расхожее, спастись, очень часто встречается.
1: Как будто я себя сам
2: спасаю.
1: И
2: этому человеку сказать, что нет, ты не спасешься, то это однозначно. Если ты думаешь, что спасаешься ты сам, ты не спасешься. Если ты все-таки создаешь условия для Бога, для твоего спасения, то Бог тебя обязательно спасет. Обязательно спасет. Даже в этом нет никакого малейшего сомнения. Вот поэтому я своим прихожанам очень часто говорю: братья и сестры, мы счастливые люди. Да? То есть Господь нас не только когда-то призвал, да, но и избрал, потому что мы на это откликнулись. Да? И Он нас обязательно спасет. Да? Другое дело, да, что мы для этого должны прилагать какие-то свои усилия. Да? То есть без наших усилий даже Господь не может спасти. Да? Он себя так ограничил, что человек
1: свободу
2: желает...
1: дал большую,
2: да,
1: человеку.
2: Свободу, и желает, чтобы человек стал его соучастником своего спасения, да, то есть совместное предприятие с Богом, да, о спасении меня, совместное предприятие, вот, где учредитель, да, и главенствующие функции выполняет Господь, да, а я работник в этом, на этом предприятии, да, то есть я тружусь, и задание мне дает, опять же, Бог. Я эти задания выполняю и взираю на Бога с надеждой.
1: Но тут тоже нам батюшка как-то говорил раньше, говорит, спасаетесь или грехами богатеете? Вот такое выражение, вот сидишь и думаешь,
2: да,
1: спасаешься ты, или грехами богатеешь?
2: Ну, опять же, видите, у нас есть различные спасительные ухищрения. Это покаяние, это исповедь, это причастие, да, то есть мы не в это, не то, что так, как вы знаете, спортсмены говорят, но сухую занимаемся, да, то только качаем мышцу, да, сухую, да ничего, никак ее не подпитываем, эту мышцу, да, то есть мы духовно себя питаем. Если бы мы, действительно, у нас бы ничего этого не было, да, мы бы где-нибудь были в пустыне, а в одиночестве, да, и вообще и ни у кого ничего не спросить, ни у кого ничего не узнать и ничем не напитаться, ну, наверное, многие бы из нас как-то бы себя не очень хорошо чувствовали. Вот. Мы знаем огромное количество отцов-пустынников, ну, как большое количество отцов-пустынников, да, даже целая плеяда, что ли, да, вот это различного, такое даже течение было прекрасное, да, когда вот через это, через пустыню дошло большое количество людей и шли к спасению, да, но сейчас этот вид спасения утрачен, будем так говорить, да, если даже где-то и присутствует, то в таком количестве, что на массово точно не тянет. Вот, и, но у нас есть прекрасные массовые мероприятия, да, то есть это личная молитва там, где ты находишься дома или в каком-то другом месте, и молитва в храме. Прекрасно, удивительная массовая, максимально массовая. Вот уже вот не один человек практически, да, то есть если он, скажем так, не младенец, или если он не престарелый, что не может ходить, ни один человек не может себе в этом отказать. И никто ему не может отказать, чтобы он в этом спасении участвовал. А поэтому все, как говорится, в наших руках.
1: Да, отец Александр, как Мария Египетская спасалась?
2: Ну вот видите, да, вот есть вот эти вот эксклюзивы такие, да, то есть и уникумы, индивидуалы, да, то есть, ну все, вот они вот, мы их знаем, что это подвиг не единственный, то есть Мария Египетская особым образом выделена, да, но это не единственный способ, да, но это один из миллиардов, миллиардов, миллиардов, да, вот такое вот явление, да, то есть это как такой, ну, что одна единственная Матерь Божия, да, то есть нет другой, да, Матерь Божия, и ее подвиг никогда никому не совершить, не повторить, да, то есть вот так же есть...
1: Так думаете?
2: Про Матерь Божию точно, однозначно.
1: А, ну про Матерь Божию, да. Я поняла, про Марию Египетскую.
2: Вот,
1: думала,
2: и есть, да, святые, подобные Марии Египетской, да, которые, ну, такой подвиг подвластен, ну, каким-то там...
1: Про Богородицу, вот, это понятно.
2: Очень малым единицам, да, поэтому это, опять же, не массовое явление, да, но это прекрасный пример, прекрасный такой вдохновляющий пример, да, как бы человек глубоко не пал, у него всегда есть возможность через покаяние из этого, из этой погибельной ямы выбираться, да, то есть вот эта лестница, да, покаянная, да, выведет хоть откуда, да, то есть, но опять же при желании человека. Вот Мария Египетская это желание премного явила, да, и мы вот этим подвигом восхищаемся, да, и каждый в меру своих сил и возможностей как-то пытаемся подражать. Ну, я порой шучу, да, что если ты уже там где-то что-то преуспел, все такое, и чувствуешь, что ты уже как-то вот такой вот уже совершенный христианин, да, ну, тебе, значит, надо молиться уже, это подняться на землю, да, над землей до 50 сантиметров, да, потом выше. Вот, если не подымаешься, значит, что-то ты не везде преуспел еще, да. Ну, такое, такие добрые православные шутки. Вот поэтому подражаем мы святым, да, святые это наши, будем так говорить, старшие братья, да, братья и сестры, ну, вот такие определенные закон, ну, законодатель Господь, да, то есть они показали, как это Господь как этот закон исполнять, да, как это делать. И святых не, скажем так, не один, что вот один, два, 10, да, то есть их достаточное количество людей и еще разные разряды, да, то есть кто-то благоверный князь, да, то есть это для правительственных мужей, да, кто-то святитель, да, это для высшей духовной власти в церкви, да, да, и есть праведные священномученики, священники, там, скажем, преподобномученики, праведники, да, то есть для любой категории человека, где бы он ни был, да, то есть нельзя сказать, что если я не в правительстве, я не могу спасаться, нет такого, да, ну или там по-другому, да, если ты в правительстве, ты спастись не можешь. Пожалуйста, посмотрите, насколько у нас огромное количество благоверных князей, которые были действительно на самой вершине, будем так говорить, власти, и, в общем-то, это не помешало им прийти ко спасению, да, вот, то есть где бы человек ни был, да, кем бы он ни был, да, то есть даже, простите, вот это никакая там не уничижающая коннотация, да, это просто, ну, человек бомж без определенного места жительства, да, то есть ему очень сложно. Ну, у нас есть были такие так называемые православные бомжи иродивые, mm-hmm. которые и без одежды ходили, и без еды, и зимой, и летом, ну, вот, пожалуйста, тоже сказать это. Но тот так называемый бомж иродивый, да, то есть он это свое бомжовство преобразил в святость, да, но если ты в этом состоянии оказался, ну, если тебе сложно будет подражать великому благоверному какому-нибудь князю, да, или святителю, или священнику, да, ну вот, пожалуйста, попробуй так этим путем пойти. Поэтому пути для нас, на самом деле, действительно, их множество, и они открыты, и для каждого человека они имеют место быть, поэтому спасение, да, другое дело, что не надо думать, что спасаешься ты, да, то есть спасает тебя Господь. Вот это надо правильно понимать, да. То есть, опять же, повторимся, да, а мы создаем для этого спасение. То есть, все стою и стучусь, говорит Господь, да, стучусь в дверь своего сердца, да, так, ну, будем открывать эту дверь, если хотим, желаем спасения.
1: Вот у нас когда-то очень давно в нашей студии был иеромонах Петр Мажетов. И он предложил такую тему беседы на радио «Воскресенье», в беседах о вечном. Прям сам предложил, батюшка. Ну, может, этого не помните, а я это помню, потому что у меня эти темы сохранились, и они у меня там в книжечке записаны. И ваши, и наши с вами темы, когда мы много-много лет назад тоже беседовали. Угу. Так вот, он предложил такую тему, что мы призваны быть святыми.
2: Так, ну что значит, отец Петр, я его очень люблю, уважаю, но это далеко не он предложил эту тему спасения, да, это еще апостол Павел в свое время сказал, да, святая святым, да, и мы постоянно это повторяем,
1: просто да. Это было очень давно, и для, да, меня так, это было
2: для,
1: как-то...
2: Для апостола Павла это было 2000 лет назад, если уж смотреть в историю. Действительно, всякий ходящий в храм – это святой. Да, это святой, то есть отделенный, выделенный из остального другого общего человеческого контекста. Да, это святой. То есть станет ли он прославленным, прославится ли он как святой, это уже дело человека и Бога. Вот. А так всякий человек, ходящий, сознательно ходящий в храм, не в смысле заходящий в храм, ставящий свечку и идущий дальше. Это, конечно, нет, это не хождение в храм, это хождение, ну, условно, как бы это предвхождение еще, да, то есть надо еще много-много пройти, чтобы стать сознательно ходить в храм. Да. Сознательное хождение в храм это все-таки хождение в субботу вечером и воскресенье утром, да, то есть в полноценном таком, в полном понимании по возможности. Вот. И вот такой человек, ходящий в храм, да, и ведущий христианский образ жизни, он святой, да, то есть тут и на каждой литургии мы это подчеркиваем, да, святая святым, да, то есть, ну, свят только Бог. Абсолютно свят только Бог, да, мы к этой святости так или иначе каждый в свою меру как-то придвигаемся, да, то есть все это мы это понимаем, осознаем и, в общем-то, знаем, что менее чем стать святым нам Господь не благословляет, да, то есть менее чем стать святым. Вот поэтому стать, да, да, мы святые уже, потому что мы ходим в храм сознательно, да, вот, но вот в какая степень святости, да, где и как. Вот, ну и тогда, опять же, шутим, говорю, что так, ну вот сегодня у нас есть несколько человек святых, да, в принципе, если уже вы уже дозрели, да, давайте, делайте заказ, будем составлять вам акафисты, радуйся, да, запоем что-нибудь такое. Ну, вот это такие, опять же, хорошие, добрые шутки, которые человека как бы так это нисколько, ни в коем случае как бы не обижают, не оскорбляют, да, это очень важно, да, то есть вообще правило шутки, да, когда ты шутишь, это чтобы если человеку кому-то станет неудобно, обидно, как-то да, неловко, да, то это уже не шутка, это уже какой-то там сарказм, это насмешка, это уже грех, да, а добрая шутка, когда она веселит сердце, и человеку становится радостно, и вот уже после службы порой, где вот мы собираемся за трапезы, да, и мы как бы так вот и смеемся, и веселимся, и вот действительно ощущаем вот это, что Христос посреди нас, да, Пресвятая Богородица нас спасает и покрывает своим оформ. То есть и прямо такое веселье, вот оно вот такое вот, вот такое хорошее, такое легкое, приятное, да, и где-то в этом смысле где-то что-то какое-то сделать, какую-то добрую шутку пошутить, да, то есть это всегда,
1: да,
2: в общем-то...
1: согласна, конечно.
2: Да, это хорошее дело. Вот поэтому...
1: Ну вот нас же, когда мы на теологию пришли учиться, нас же тоже готовили, рассказывали нам, преподавали очень многие важные вещи о христианской жизни. И все-таки вот как вы понимаете, отец Александр, что такое личное спасение? Вот есть такое понимание, да? Вот что можно вопрос поставить, что нам надо знать о спасении, что нам надо знать о спасении? А есть понимание личное спасение человека?
2: Да.
1: Вот что это значит?
2: Ну для меня это когда Христос присутствует во всех отправлениях жизни человека. Если говорить о себе, то в моей жизни присутствует Христос. Да? То есть Он стоит во главе угла, вот это тот камень, на котором я строю свою жизнь, да, то есть это тот, кто меня ведет, тот, куда и кому я иду. Да? То есть везде все и вся Христос. Если такое понимание есть, то это, я считаю, это есть личное спасение человека. Потому что как только Христос встал где-то на вторую очередь, да, где-то стал каким-то фоном вдруг, да, через запятую вдруг написался, да, то есть все, тут уже загорается красная лампочка опасности, да, что-то где-то произошел не туда, своротка какая-то, да, дорога пошла не по тому назначенному Богом, наверное, сценарий.
1: Вот, казалось бы, так просто. Ведь, да?
2: Оно и есть, должно быть просто, как, да, Амвросий Оптинский. Где просто, там ангела соста, да, где мудрило, там где одного. Там должно быть просто, но. Понимаете, эта простота, она должна быть внешняя, да, внутренняя, это, конечно, очень-очень все это тонко, все это прямо вот-вот-вот. Очень все, скажем так, на таком осторожном, качественном понимании, да, то есть тут уже как бы так, как говорится, дубиной не размахнешься, не начнешь там это направо-налево, да, то есть тут уже надо очень аккуратно подходить ко всему, да, очень трепетно, да, очень бережно, да, то есть все вот это сохраняя. Вот как, знаете, говорят, радость можно обрести двумя способами, да, то есть первая радость, да, это утром, вечером молиться дома, воскресенье, в субботу, воскресенье молиться в храме, такие тоненькие такие какие-то пленочки радости, да, все постепенно накладываются на сердце, накладываются, и это долгий путь, да, но он точно ведет к радости, к настоящей, да, а можно пойти и какими-то средствами себя так вот развеселить, так разрадовать, да, то есть что это, начиная от каких-то там этих средств развлечения, да, и заканчивая какими-то другими средствами, да, там, начиная от алкогольных продуктов и каких-нибудь запрещенных, да, то есть так можно разрадоваться, да, что это, но это будет все радость короткая, и она будет потом впоследствии омрачена другими сложностями, да, зависимостями, потерями, разрушениями различными и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и поэтому вот радость и веселье – это то, к чему мы призваны. Да? То есть мы призваны именно к этому. И постоянно это, об этом в церкви, церковь нам напоминает. Да? То есть, но радость и веселье – радость, радость и рознь. Да? То есть поэтому, если ты идешь, не обретаешь радость, истину настоящую, да, церковную, да, это одно, а если ты обретаешь какую-то свою, с собой придуманную, или, может быть, кем-то навязанную, тоже такое бывает, да, кем-то навязанную, так, выданную тебе, скажем так, в красивой обертке что-то такое, скажем так, сомнительное содержание, да, то есть, ну, тут уже тут надо иметь некоторое разумение, да, поэтому не случайно, да, святые отцы говорят, что, скажем так, правильный подход, да, правильное, разумное какое-то, да, такое понимание того или иной сути вещей, да, это огромный добродетель. Да, то есть поэтому будем об этом знать, помнить и, в общем-то, этим руководствоваться.
1: Я еще хотела спросить о ваших впечатлениях с привозом в наш город Екатеринбург мощей Спиридона Тримифонского.
2: Прекрасно, хорошо, хорошо. Я вот когда уже стоял, значит, мы поехали тогда, когда, ну, посчитали, что наиболее будет удобно, да, и вне богослужения, то есть съездить. В субботу вечером съездили, приехали, стали в очередь. Пока, значит, шли в очереди, прочитали, кто-то читал акафист, да, вот кто-то канон. Вот, и у меня так получилось, что у меня была служба с собой святителя Спиридона. Вот, и как раз вот я дочитываю, значит, в каноне Богородичен, да, вот, вот на 9-й песне, да, и там, значит, значит, Светилин, и раз вот, вот подхожу к мощам, очень прекрасно было организовано, замечательно, хорошо, вот, и самое главное, что вот, да, у нас была возможность пройти, просто подойти к мощам, да, то есть приложиться, но я сразу себе сдал установку такую, да, что
1: мы это вот будет... 2 часа стояли,
2: да, да,
1: а
2: это
1: кто-то
2: будет...
1: 3,5 часа стоял.
2: Это будет неинтересно, то есть и самое это лучшее, это когда ты стоишь, когда ты идешь, когда ты вот насыщаешь, когда ты не разговариваешь о каких-то таких будничных житейских вещах, да, а когда ты молишься, то есть ты приехал, может быть, для многих это и было время помолиться, оторваться от этого быта, от этой суеты, да, и вот погрузиться в молитву. Вот, и поэтому чем дольше, тем лучше. Да, поэтому я сразу же сказал, чем дольше, тем лучше, да, то есть вот, нас, ну, там, правда, нас немножко там впереди очередь заняли, ну, чуть-чуть, да, то есть она шла от светофора там прямо вот от этого улицы Никонова, да, то есть и нас, ну, чуть-чуть впереди наши стояли, да, то есть и мы, соответственно, приехали, вот, встали, прошли, поклонились, приложились, наполнились благодати, вот, уехали назад в храм. Вот, а на утро, значит, а у меня дочка написала...
1: Да, уехали
2: в Косулино, дочка написала, что мы съездили тоже с детьми, съездили в это, к мощам, да, мама не поехала, устала. Вот, ну, я так жене так это, так немножко так это... Так, с таким, с претензией. Ну, что такое? Она говорит, ну, почему ты так считаешь? Я просто на метро поехала, на троллейбусе, пешком, ногами, потом поздно-поздно ночью возвращалась. И я уже на проповедь сказал, братья и сестры, я был у мощей, но я не был у мощей. Да? У меня матушка была. Потому что меня привезли, я постоял, подошел, приложился, меня увезли. А вот матушка вот... Я даже вначале говорю, да не предвознёшься, что такое, ты не пошла? Это она говорит, скромно ответила, да нет, почему я была, вот только так... Не... Я говорю, вот матушка, да, оказывается, была. Вот из нас двоих матушка была. Ну, я тоже, конечно, был, да, но все-таки благодать, я думаю, она больше обрела, потому что она сделала все прекрасно и замечательно. Воспользовалась транспортом, да, то есть потом ночью возвращалась, там уже троллейбусы после 12 не ходили, то есть где-то ее там высадили, она шла уже по ночному городу. Вот я говорю, вот, да, вот, знаете, вот, говорю, подвиги могут быть, да, разные, поэтому...
1: Ничего не боялась, потому что шла да, после...
2: Потому что вместе со святителем ушла. Вместе
1: да,
2: со святителем ушла. Владыка Спиридон ее сохранял. Вот. Поэтому в паломничестве, в каких-то вот таких вот мероприятиях очень важно именно вот это вот, как ты, вот это некоторая подготовка, да, то есть само уже прикосновение, самореализация, да, она будет настолько вот эффективна, да, насколько... насколько ты эффективно подготовился. Да? То есть, ну вот каждый в свою веру подготовился. Поэтому прекрасное, удивительное мероприятие, замечательное, да, и то есть и сердце радуется, когда что действительно люди идут, подходят и вот прямо так вот прилагаются и читают. Я смотрю тоже так вот это, читаю, ну, по очереди я смотрю, да, люди читают.
1: Да, молятся, и просто люди приходами приходили, читали акафисты, и приход успения.
2: Хочется, конечно, сказать хорошее, доброе слово организаторам, да, то есть прямо организовано было все великолепно, да, то есть прекрасно. Спаси Господи.
1: Я вот обратила внимание, это, наверное, тоже так всегда бывает, что приходили люди не церковные.
2: А вы знаете, на самом-то деле задумка-то как раз ради этого. Ведь мощи едут по стране ради того, чтобы привлечь не церковных людей. Церковные-то они и так уже привлечены. У кого в городе, например, кто не знает, где, например, можно к каким-то мощам приложиться. Я знаю, что в этом месте практически редко какие мощи какое-то можно найти такое, что вот этого нет. Эта акция направлена на людей, которые пока еще вне церкви. Это им в первую очередь надо. Да. Муж церковный, как говорится, люди, да, мы, конечно, под это дело тоже подходим и тоже, конечно, пользуемся.
1: Такой момент, вот он меня немножко покоробил. Ну, можно было не говорить об этом, но я просто, вот вы сейчас отвечаете, да, что для нецерковных людей. Там несколько было моментов. Когда шла служба, богослужение, да, динамик был вынесен на улицу. То есть проповедь батюшки слышали. И прекрасная была такая погода, солнце такое светило, хотя день такой достаточно прохладный был в начале. И батюшка говорит из храма во время проповеди, а мы хвостом стоим, у нас было такое разделение вот, до ступенек вправо и в сторону, как вот такая интересная, с двумя хвостами очередь. И батюшка говорит: «Христос воскресе, дорогие братья и сестры!» И все молчат.
2: Ну что, нормально, я тоже как-то помню.
1: Я думаю, ничего себе.
2: Утром, да, в Пасху, да, ночью, вот, значит, сейчас служили, а утром, значит, еду в храм, захожу в троллейбус, Христос воскресе, все молчат. Так немножко так потупился, ну. Ну что делать, да?
1: Печально.
2: А вы знаете...
1: Но, тем не менее, к мощам все равно
2: другую картину тоже расскажу. Значит, мы от мощей, значит, идем, а идем, машину-то поставили около космоса, да, и подходим, а там, значит, какие-то заведения вот такие вот, типа ресторанов, да, и вот там люди висят. Какая-то музыка играет, что-то танцует. Ну, конечно, там, видимо,
1: это как всегда.
2: В хмелю и курят, а все такое. Я думаю, что все, думаю, такая прям...
1: Рядом все, рядом.
2: Такие полюса просто, полюса. Да. Такая, вот тут мы прикоснулись к святости, а тут сейчас выходим, идем, оказывается, есть другая какая-то жизнь. Мы про нее даже не подумали, забыли, мы не знали, что возможно такое. Она рядом, буквально прошли через улицу, да, вот этот космос тут же рядом, да, с другой стороны. И тут, ну, благо Господь позволил, чтобы не родилось никакого осуждения, никакого такого-то укоризны, ничего. Просто увидели, сокрушились сердцем, да, вот, и потихоньку поехали восвоясь.
1: И там еще во время проповеди батюшка такие слова сказал, дай Бог мне их как бы более точно вспомнить. Вот он говорит, что если вы не получите от свидетеля Спиридона то, о чем вы просите, вы получите его святительскую любовь.
2: Ну, вот так что, было прекрасно, сказано. Прекрасно.
1: Ну, замечательно ведь, да? Если, ну,
2: конечно,
1: если не получится,
2: конечно.
1: Ваши вот просьбы не осуществляться, вы получите его святительскую любовь.
2: Так это, в общем-то, ради этого.
1: Самое главное.
2: Мы ведь просим-то, да. Ведь как, Господи, дай нам, но не как мы, а как ты. Как, да. Как ты это видишь, да? То есть, поэтому, святитель Спиридон, помолись о мне, но не как я, а как Господь.
1: Так мы вообще даже и не знаем, что просить. Ведь так бывает, что все, как мы же понимаем, да, насколько позволяет нам наше состояние внутреннее, как мы с вами тоже говорили, что нужно ко всему относиться духовно.
2: Да.
1: Вот и стараешься как бы вот эти вот моменты не по-мирски воспринимать, а именно вот по мере своего вот такого вот внутреннего состояния. Не говори, что там ты духовный ни в коем случае. Но что-то все равно, ведь у человека есть православное. Вы же говорите, что тот, кто ходит в храм, тот святой. Вот ваши прихожане...
2: Ну, это не уже... я говорю, это апостол Павел сказал.
1: Апостол Павел. Да, что вот это люди уже...
2: Я лишь скромно как-то пытаюсь это озвучить, подсветить этот момент, что обратите внимание.
1: Господь открывает многое таким людям.
2: Что да, поэтому я говорю,
1: люди
2: что
1: вообще не понимают.
2: Такие вот мероприятия, они, конечно, думаю, что прежде всего направлены именно для этих людей, да. Вот уже кто в церкви, там уже, как говорится, в церкви все есть, все необходимое. Вот и, конечно, мы тоже с радостью это воспринимаем, но понимаем, что
1: это очень важно.
2: Прежде всего для...
1: Это очень важно,
2: да?
1: Сказать, потому что благодать-то как раз вот обязательно тронет сердце таких людей. Неверующих. Вот мы с вами вспоминали уже не раз про Дивеева, да? Вот даже тот, кто... Вот я помню просто свое ощущение, когда я первый раз побывала в Дивеево, и у нас там было достаточно много времени, мы возили детей, это было очень давно уже, больше 20 лет назад. Но эта первая поездка, она на всю жизнь у меня. Это что-то... Это такой праздник, это такое ликование, это такая радость еще человека, вот только-только входящего в церковь. И я думаю, что отец Александр, даст Бог, давайте-ка мы с вами тоже обратимся.
2: Постепенно это все развивать. На эту тему
1: большая
2: освещать.
1: Потребность в этом есть. Тем более я вот вся в сухарях. Сейчас я сушу сухарики и дарю их людям. Это,
2: прекрасно.
1: Ну, мне кажется, что это тоже немаловажный такой момент. И мне даже сразу сказали, что вот, знаешь, я, говорит, сухарики поела, они такие вкусные, такие вкусные. Вот они же еще и исцеляют людей.
2: Ну, исцеляет Господь людей, не сухарики, так что более точно,
1: да,
2: уже точечно, да, скажем.
1: Скажешь,
2: да. Исцеляет Господь, тебя... да, а уже посредством что, да, как это уже тут, опять же, какие человек создает условия, да, то есть в данном случае, ну вот, хоть через что может Господь спасти, но спасает всегда Господь.
1: Да, мы не должны этого забывать, что там в язычество не впасть.
2: Да.
1: Да.
2: И в магию какую-то.
1: И, да, и вот чтобы эта красная лампочка все время вот горела.
2: Хорошо.
1: Спасибо, отец Александр. Как спасаться? Что нам надо знать о спасении? Что такое личное спасение? Вот эти темы, вот эти вопросы мы пытались сегодня осветить в беседах о вечном. Отец Александр, даст Бог, до встречи в эфире.
2: Спасибо, Господи, до свидания.
1: Дорогие слушатели, сегодня в программе принимал участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косолино Каменской епархии.
2: До новых встреч.
1: Продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут принять участие в квесте, который пройдет по территории монастыря, выполнив задание на знакомство со святынями храмов обители и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. По окончании мероприятий автобусы в 14 и 14:30 доставят паломников до трамвайного кольца «Семь ключей». Отметим, накануне юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Далее в этом выпуске. 19-25 сентября Центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского, принимала делегацию из Республики Северная Осетия Алания. 9 сестер Сестерчества Милосердия имени святой благоверной княгини Марии Ясыни города Владикавказа приехали по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима на стажировку вместе с духовником Сестерчества иереем Василием Кребенченко. Мы давно мечтали попасть в эту большую семью милосердия. Нам не хватало общения с единомышленниками госпитального служения. И вот Господь все управил. Эти дни в Москве стали для нас настоящим подарком. Для сердца – отрада, для дела – много пользы. Более того, осенью учебный центр больницы святителя Алексея открывает в нашем городе учебный класс для обучения уходу за больными и ранеными. Поделился духовник сестричества иерей Василий Гребенченко. Сестры милосердия из Владикавказа несут служение помощи ближним с 2022 года. Они начали с помощи санитарам в местном госпитале. После прохождения обучения уже были допущены непосредственно к уходу за ранеными. Главной частью стажировки стала практика в паллиативном отделении церковной больницы святителя Алексия в Москве. Вместе с местными сестрами милосердия гости принимали участие в уходе за тяжелобольными пациентами. Мы получили здесь неоценимый опыт. Сколько времени мы помогаем в госпитале, и тем не менее, здесь для нас было много нового. Смотришь, как сестричка паллиативного отделения делает что-то, и уже понимаешь, как это применить на практике у нас, рассказала старшая сестра сестричества Марина Постникова. А еще я восхищаюсь мужеством тех, кто здесь трудится. Когда приходишь ухаживать за раненым, ты знаешь, что у него есть будущее, впереди жизнь. Тут же многие пациенты приближаются к окончанию своего земного пути. Там ты борешься за жизнь, а здесь ты остаешься рядом, помогая до последнего вздоха. Для гостей была также организована паломническая и культурная программа. Они посетили Троице-Сергиевую лавру, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь в Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, помолились у мощей святой Матроны Московской в Покровском Ставропигиальном женском монастыре, побывали в Третьяковской галерее и на Красной площади. Такие стажировки больница святителя Алексия организует с 2023 года с целью поддержки и развития сестричеств милосердия по всей России. И в завершение выпуска. В Крыму спасатели обнаружили туристов, пропавших в затопленных пещерах в Симферопольском районе республики, так называемые «красные пещеры». Трое мужчин и одна женщина были отрезаны от выхода из-за подъема уровня воды. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительнее, говорится в сообщении МЧС региона. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

человеку не дано знать, когда он умрет. Потому и старается до последней минуты. А если бы заранее знал, ну что тогда? Доработать бы за год до смерти бросил. Все, что есть, пропил бы, прогулял, а то и убил кого-нибудь. Все равно ведь умирать. Но не за год, а за неделю, например, взял бы да и убил человек 5. Поджечь бы мог, поезд под откос пустить, да мало ли. А имущество все прогулял бы как следует. Или раздал бы все за неделю до смерти. Послышался голос с другой скамейки. Мы одинаково скорбим о ранней смерти Пушкина и Лермонтова. Что еще они сумели бы написать? Все так. Разница же в том, что Пушкин уже обозначил для нас свой потолок. Его развитие шло бы вширь, а вот потолок Лермонтова остается неясным. Ракета все еще набирала высоту. Попробуйте перефразировать знаменитую истину древних: «В здоровом теле здоровый дух». Получается нисколько не хуже. Здоровое тело благодаря здоровому духу. Прочитал фразу. Закон всемирного тяготения был открыт великим английским физиком Исааком Ньютоном. Впервые задумался. Почему же английским? Просто великим физиком, человеческим физиком. Диккенс, английский писатель, Гёте, немецкий поэт, Пушкин, русский. Но физик, математик, химик, медик. Искусство должно нести в себе и в самом деле несет черты национальной принадлежности. А наука же нести такие черты не обязана, да и не может. Лучше сказать так. Великий физик Исаак Ньютон, англичанин по происхождению. В одном месте я утверждал, что стихи пишутся для голоса, как музыка пишется для исполнения, а не для того, чтобы ее читали с нот. По существу это правильно. Но Александр Александрович Реформаторский сказал, что когда читаешь небольшое стихотворение, очень важно держать его целиком перед глазами. А сонет совершенно необходимо держать перед глазами. Какое очень тонкое замечание. Норвежский писатель Мартин Нак рассказал мне, что однажды норвежские писатели объявили забастовку, добиваясь выполнения каких-то там требований. И я невольно рассмеялся. Когда бастуют другие профессии, результат сказывается немедленно. Останавливаются поезда, не летают самолеты, не ходит почта, отключается электричество и газ. Города зарастают мусором, исчезают булки, не варится сталь, замирают конвейеры. Компания, концерн, город – целые государства не могут выдержать длительную забастовку железнодорожников, булочников, грузчиков, мусорщиков, парикмахеров и кого бы то ни было. Через несколько дней концерн, город, государство сдаются и идут на уступки. Но сколько лет и десятилетий должны бы вставать писатели, чтобы их забастовка сделалась ощутимой для окружающих? Бастуйте, перебьемся пока на Гамсуне, Ибсене, Толстом и Достоевском. Человек рассказывал мне свою полную бедствий и огорчений жизнь. Там его обманули, не помогли и прогнали от порога. Там ему вежливо, но тем не менее жестоко отказали. Потом он дошел до случая, когда другой человек принял в нем наконец-то участие, помог ему и поддержал. И тут у рассказчика задрожали губы и спазмы сдавили горло. Спрашивается, почему он не плакал в тех местах, где ему делали больно, обижали, а заплакал лишь в том месте,

где ему сделали добро. Такова сила добра. Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Спасибо, что вы снова с нами, и мы еще говорим о вашей еще одной книге «Сказки города Апельсиновска». Да, это вот для кого книга? Для детей, для взрослых, для подростков? Кому она адресована?
1: Ну, это семейная книга для дошкольников преимущественно, чтобы... Ну, тут и для родителей есть какие-то интересные, я надеюсь, моменты сказочные. Это про город, опять же, про мой город Новоуральск. В сказках он у меня называется Апельсиновск. И главные герои – девочки из одной семьи, две родные сестренки. Вот их разные приключения по мотивам русских народных сказок. То есть здесь и Баба Яга, и Кощей.
0: Девочки из современного мира, да, попадают в сказку?
1: Да.
0: Мне кажется, это очень интересно. Давайте познакомимся со сказками, куда они попали.
1: И вот одна сказка – сказка о том, куда можно попасть, не выходя из дома. После обеда девочки снова захотели рисовать. Вдруг рядом зазвенели колокольчики. Оглянулись девочки и ахнули. В их комнате возник настоящий лес с душистыми травами, красивыми цветами, деревьями. И решили они прогуляться. Интересно же узнать, что это за лес и кто в нем живет. Идут, песенки напевают, цветы разглядывают. Вдруг перед ними дворец появился. Заглянули они в одно окно, в другое, дверь приоткрыли, вошли, ходят по залам, красоте удивляются. И вдруг видят трон. На нем сидит царь. На голове настоящая корона. Правая рука важно на подлокотнике лежит, левая щеку подпирает. Смотрит царь на девочек и говорит: «Здравствуйте, дорогие путешественницы. Знаю, что вам домой пора возвращаться, но я вас не отпущу до тех пор, пока вы не выполните два моих задания и три загадки не отгадаете. Слушайте меня внимательно. Повелеваю вам построить за одну ночь новый дворец, красивее этого. И сшить повелеваю для моей царевны самое модное новое платье». Девочки согласились. Слуги принесли все, что нужно. Кубики, клей, нитки, ножницы, ткань. Катя начала шить, а ей 5 лет всего лишь. А Наташе 4 годика. Она начала строить.
0: Из кубиков.
1: Да.
0: То есть принцесса сказочная, да, маленькая. Это, да, куколка, гномик.
1: Да.
0: Угу, логично.
1: Ночь пролетела незаметно. Утро наступило. Взмахнула Катя платочком, и крохотный наряд стал таким, какой нужен царевне. То есть царевна, ну, в принципе, сшито-то было на маленькую. А взмахнула платочком, и крохотный наряд стал уже на настоящую царевну. Подходящим по размеру. Взмахнула Наташа платочком, и крохотный дворец тут же стал огромным, по-настоящему. Стоит рядом с прежним дворцом, сверкает на солнце. А тут и царь вошел. «Как дела, девочки, справились? Не слишком ли трудными задания показались?» «Нет», — воскликнули девочки. «Ну что ж, начнем. Покажите мне платье». Вот оно, подошла к царю Катя, бережно держа в руках платье. «Так-так», — задумчиво сказал царь, покрутив платье и так и сяк. «Неплохо».
0: Не к чему придраться.
1: Да.
0: Как расстроили царя девушки.
1: Он же хотел, чтобы долго-долго
0: он-то
1: девочки.
0: Он хотел, да, а тут
1: не
0: надо же.
1: В гостях.
0: Все, без слуг остался.
1: «А теперь дворец». «А он за окном», — сказала Наташа. Подошел царь к окну, постоял, посмотрел, придирчиво посмотрел на дворец, улыбнулся и сказал: «Хорошо. А теперь слушайте загадки. Кто на свете всех милее, всех умнее и добрее?»
0: Подразумевается, что он.
1: «Мама!» «Правильно, говорит царь. А кто умеет все на свете?» «Папа». «А без кого дети даже дня прожить не могут? Без родителей». Ну, прям все отгадали. И все сделали, что нужно. «Умницы! Отпускаю вас домой», — сказал и исчез. А девочки смотрят по сторонам, а вокруг знакомые стены, игрушки и стол с рисунками. Ну, тут вот какая мораль. Надо много уметь. Надо очень много уметь.
0: А то вдруг, да, встретишься с царем, он скажет, замок там не построят, ни разу в жизни замка не строила. Как быть?
1: И вот с разными, ну, жизнь длинная же, да, ведь разные бывают события, разные задачи встречаются. Приходится что-то, ну, неожиданно уметь. И вот эти вот какие-то знания, умения, они пригождаются. Что-то неожиданно сделать.
0: Либо учиться. Тоже вспомнила сказку, что, значит, суть, король с семьей попадает в аварию, в кораблекрушение, вся команда гибнет, и вот он каким-то чудом добирается до чужой страны. Там ему, чтобы прокормить семью, приходится осваивать рабочую специальность. Ну, конечно, это же сказка.
1: Да.
0: Конечно, к нему сватается королевич, к его прекрасной дочери, говорит, ну, все, там, рыбак, я буду вот на твоей принцессе жениться, будет она у меня настоящей королевой. А король говорит, да, я тебе выдам замуж только при одном условии, если ты будешь иметь рабочую профессию.
1: Вот.
0: На другом условии не выдам.
1: Это,
0: и рассказала ему свою историю, что, оказывается, это он и король, и пришлось этому принцу учиться рабочей профессии, и помогли в итоге королю добраться до его страны, соорудили корабль и прочее. Но суть в том, что, правда, сегодня ты король, а завтра, вот, мы же не знаем,
1: да,
0: как жизнь повернется.
1: Да.
0: Может быть, придется ей что-то своими ручками делать.
1: Так что
0: вполне, вполне жизненная такая история, вполне. А что еще вы нам прочитаете?
1: Ну, тоже со своим уклоном, смыслом сказка. Сказка о том, как девочки лечебной травы искали. Внезапно у Кати с Наташей заболели родители. Оба сразу. И на работу не пошли. Врача на дом вызвали. А девочки решили сбегать к бабе Яге и узнать, чем можно быстрее родителей вылечить. Ну, то есть у них такая бабушка в лесу живет. Она, конечно, уже давно не баба Яга. Очень положительная. И они периодически в гости к ней бегают. Баба Яга сразу поняла, что за грусть, печаль к ней девочек привела. Поэтому стала их успокаивать. Не волнуйтесь, мои разлюбезные, все будет хорошо. Знаю я, какими душистыми и лечебными травами можно их вылечить. Но у меня они закончились. Придется вам самим их найти. Так что терпение вам и удачи, дорогие мои. Ох, и долго девочкам пришлось идти. И туфельки у них запылились, и щечки от долгой ходьбы раскраснелись, а травы волшебной все нет и нет. И вдруг увидели они деревянный столб. Две стрелки на нем, направо и налево. Куда ведут, непонятно. Договорились девочки, что Катя пойдет налево, а Наташа направо. А потом у столба и встретятся. И вот идет Катя, идет, ничего не боится. А лес почему-то все темнее становится, проходы между деревьями все уже и уже. Внезапно за спиной у Кати ветка хрустнула, и показалось ей, что кто-то в спину дышит. Страшно ей стало. Оглянулась Катя, а эта кофточка просто зацепилась за старую еловую ветку. И пошла девочка дальше. Вдруг кто-то ехидно заговорил. «Бедняжка, устала, бредешь голодная, неведомо куда, за какой-то травой, а если она не поможет? Много ли знает старая бабка? Может, и название трав она перепутала?» Поняла Катя, что это какая-то злюка старается, но не успела ей возразить, потому что услышала чей-то голос. «Не хочу быть зайцем, не хочу!» Увидела девочка, это медведь. Он быстро становился все меньше и меньше, а голос все тоньше и тоньше. «Не тронь!» – быстро произнесла Катя и погрозила кулаком в сторону елки, думая, что злюка спряталась в ней. «Спасибо тебе, девочка!» – произнес медведь, ставший снова большим. «Ты спасла меня. Чем я могу тебе помочь?» «Я ищу лечебную траву». «Так вот она», – ответил медведь, – «рядом с тобой растет». Тогда Катя бережно сорвала несколько травинок, положила их в корзину и тут же очутилась около столба со стрелками. А сестренки еще нет. Осталось Кате здесь ее ждать. А Наташа тем временем идет по лесу и песенки поет, цветы и травы разглядывает. Ручей хотела перейти, а он вдруг стал превращаться в рыжую лису. Вот уже и мордочка хитрая, отчетливо видна. Вот и лапы появились, одна, вторая. Поняла Наташа, что это злюкины проделки. Оглянулась, огляделась. «Перестань, злюка, хватит». Сразу все стало таким, как и было. От волнения девочка пить захотела. Наклонилась к ручью, набрала в ладонях воды и слышит. «Чем помочь тебе, девочка? Ты спасла наш лес. Если бы не ты, превратила бы злюка наш зеленый молодой лес в старый и больной. Что ты ищешь в нашем лесу?» «Лечебную траву». «Так вот же она, перед тобой!» Насобирала Наташа полную корзину травы и очутилась около столба. А там Катя стоит, дожидается. Обрадовались девочки, траву нашли, сами живы-здоровы. Весело домой побежали родителей лечить.
0: Замечательная сказка. А вот девочки Наташа и Катя, это знакомые какие-то? Кто эти дети вообще? Это же про прототипы, то есть это реальные дети?
1: Ну, вот, да, это они? Мои дочки, когда они еще были маленькими. Вот у меня родилась эта книжка.
0: То есть она тогда еще писалась, в те годы для девочек, когда они были маленькие?
1: Да. Угу. И вот здесь я хочу сейчас уже христианскую такую мысль донести, что когда люди почитают своих родителей, их жизнь продлевается. Господь, это одна из заповедей же.
0: Да, почитай отца и мать, заповедь с обетованием, и продлятся дни твои,
1: да,
0: то есть что тогда будет тебе вот долгоденствие.
1: Вот, да, это очень важно, конечно, соблюдать вообще с самого маленького возраста, потому что время очень быстро летит, и Господь смотрит на все наши дела, поступки, даже мысли. Все про нас знает. И когда мы взаимодействуем мудро, мы тоже и маленькие дети, тоже и должны быть мудрыми.
0: Но опять же, здесь же, как я считаю, важно научить. То есть позиция взрослых, что когда если родитель ребенок, наоборот, выразил непочтение, мама говорит: стоп, дорогая моя, нет, со мной так разговаривать нельзя.
1: Да.
0: Потому что я своим говорю, не пристала, говорю рядовому на генерала голос повышать.
1: Правильно.
0: Если что-то они там начинают,
1: да,
0: они сразу: все, мама, мы молчим. И как-то вот,
1: да,
0: ну, просто дать понять, потому что иногда родители бывают такие: ну ладно, ну что, они же подростки, ну мы тоже хамили родителям. И это просто уже в черту характера переходит. И это важно нам самим наставить именно вот детей на путь истинный.
1: Вот эта вот черта характера потом выливается в то, что не только грубо люди относятся к своим родителям, но вообще к более старшему поколению. Сейчас продолжаю я вашу мысль дать. Потому что уважение и почтение в семье, все рождается из семьи, все идет из семьи, как говорится. Да.
0: Но опять же, да, то есть это наша задача поднаправить. То есть сказать,
1: да,
0: что да, вот учительница, ну там может быть она не права, но такими словами про нее мы не говорим.
1: Да.
0: Потому что ты злишься, скажи: я злюсь, мне не нравится, я не согласен. Но это должно быть все равно как-то вот какое-то уважение, определенная,
1: да,
0: субординация.
1: Да, да, да.
0: Потому что я помню, в наше время нормально с учителем разговаривали,
1: да, да,
0: потому,
1: да,
0: что нахамить как-то, ну не было такого, не было. Сейчас бедные учителя, я не знаю, как они в школе справляются. Но как-то, видимо, еще справляются, пока раз работают. Да, хорошая мысль. Действительно, вот сказка-то, что девочки, у них же задача была родителям помочь. Соответственно, и в итоге это все получалось. Там герои им другие помогали, подсказывали. То есть так и мы, если мы о родителях заботимся, печемся, то и как-то и Господь нашу жизнь управляет.
1: Да. И что посеешь, то и пожнешь.
0: Угу. Спасибо вам вот за такие добрые, теплые сказки. Они тоже есть на Прозе.ру, правильно я,
1: да,
0: понимаю?
1: Да.
0: И все желающие могут познакомиться и с остальными сказками «Апельсинового леса» на Проза.ру. Елена Геннадьевна Копленко.
1: Да.
0: «Сказки апельсинового леса». Все просто.
1: Да.
0: Так что, кто хочет почитать мудрые сказки с христианским подтекстом, приглашаем. Ну, а мы будем прощаться. Программу из цикла «Писателях» и не только для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. До свидания, уважаемые радиослушатели.
0: Читайте сказки, обсуждайте с детьми, проводите хорошо время с семьей. До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 27 сентября в 12-й праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня в Вознесенском архиерейском подворье состоялось открытие выставки «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». В рамках 35-летия возрождения богослужебной и приходской жизни со дня возвращения здания Русской Православной Церкви и совершения здесь первой божественной литургии, Вознесенская Церковь отмечает эту знаменательную дату проведением лекций, концертов, выставок, экскурсий и награждением прихожан. Одним из таких мероприятий стал проект, реализованный совместно с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом и культурно-просветительского центра «Царский» в Екатеринбургской епархии. На выставке представлены 14 стендов формата А2 с работами студентов 2 и 3 курсов Оргаху в разных техниках. Рисунки выполнены разнообразными материалами – карандашом, тушью, углем, акварельными красками, пастелью. Благодаря этому отличаются восприятия одного и того же архитектурного объекта. Выставка открылась под фортепианное произведение, которое исполнил Георгий Беляев, воспитанник воскресной школы храма Вознесения Господня. Поднялся на выставку и удивился, насколько красивые работы. У нас есть возможность посмотреть, как студенты архитектурного университета видят внутреннее и внешнее пространство храма, чем он для них является. Взгляд людей со стороны. И это еще раз подчеркивает, что художник может видеть храм по-другому. Художник – человек, которого Бог одарил. Он видит гармонию, он видит картину в целостности. Бывает очень интересно, как художник видит, мыслит или творит. Поприветствовал гостей и участников выставки старший священник иерей Иоанн Черных. Проректор по воспитательной работе Ургаху Ульяна Васильевна Пермякова отметила, что при рассматривании студенческих работ выступают слезы. Когда ребята начинают подобную работу, не будучи воцерковленными, не являющиеся прихожанами, но они на все 100 проникаются, пропускают через себя, осмысляют эту реальность. И сегодня радостно от того, что юные ребята прикасаются, начинают чувствовать, думать и воплощать в таких прекрасных работах, поделилась Ульяна Владимировна. Далее в этом выпуске. 28 сентября по празднество воздвижения креста Господня, день памяти великомученика Никиты, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в храме великомученика Никиты Афонское подворье. Его высокопреосвященству сослужили исполняющие обязанности настоятеля подворья русского на Афоне Пантелеймонова монастыря иеромонах Никита Смирнягин, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука Степанов, братья и клирики подворья. За литургией молились настоятельница Никольского Шостинского Ставропигиального женского монастыря игуменья Неонила Фролова, прихожане и паломники. Богослужебные песнопения исполнил хор подворья. По окончании литургии были прочитаны молитвы великомученику Никите и по афонской традиции в честь престольного праздника на освящение Колева. Митрополит Феогност также прочитал молитву честному и животворящему кресту Господню с поклонением кресту Господню. Здесь владыка обратился к верующим с архипастырским словом. В завершение прихожане и подворья поздравили отца Никиту с тезоименитством, пробив ему многолетие. И в завершение выпуска. В Национальном парке «Красноярские столбы» завершилась волонтерская научная экспедиция в рамках экологического марафона «Понеслось. Люди территории. Норникеля». 5 волонтеров из Норильска в течение 5 дней жили в научно-познавательном комплексе «Нарым» и помогали сотрудникам парка в лесохозяйственных работах, участвуя в проекте «Сохраним Каштаковский маршрут». Волонтеры, пусть и в небольшом количестве, проделали огромную и важную работу на территории нашего парка, рассказал замдиректора по охране нацпарка Иван Кириллов. Им пришлось очищать лес от валежника и других древесных отходов, которые затем были переработаны инспекторами в щепу с помощью дробильной машины. Щепу участники экспедиции разнесли на несколько километров и отсыпали более 300 метров нарушенных участков Каштаковского маршрута. Также добровольцы побывали в Центре научного волонтерства имени Елены Куровской, прошли по маршрутам рекреационной зоны, понаблюдали за птицами и пообщались со специалистами парка. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 октября по новому стилю или 19 сентября по старому. И сегодня мы совершаем память мучеников 3 века Трофима, Савватия и Дормидонта.

Марии Мамонтовой Шашиной. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, давайте сегодня обратим свой мысленный взор к преподобному мученику Зосиме, пустыннику. Он жил в IV веке. Однажды во время охоты правитель Киликии Домициан увидел старца, который мирно и ласково разговаривал с окружившими его зверями. Завидев охотников, звери разбежались. Старцу учинили допрос, кто он и почему живет в пустыне. Старец ответил, что зовут его Зосима, что он христианин и не может жить в городе с врагами Господа Иисуса Христа, поэтому и живет он один среди зверей. Тогда Домициан пригрозил: «Если ты почитаешь Назарянина, я в Назарете предам тебя всенародно жестоким мукам, и ты откажешься от Христа». На вопрос, каким волшебством Зосима укрощает диких зверей, старец отвечал одно: «Я христианин». В Назарете начались пытки. Мучители искушали страдальца: «Если звери тебя слушают, прикажи прийти сюда кому-нибудь из них, и мы тогда уверуем в твоего Бога». Святой мученик обратился с молитвой к Богу, и внезапно прибежал огромный лев. Правитель стал просить мученика укротить зверя и приказал развязать святого, чтобы отвести его к императору. Но святой Зосима тут же скончался, предав свою чистую душу Богу. Братья и сестры, очень часто в житиях святых мы видим, как дикие звери становятся защитниками и помощниками подвижников, монахов и мучеников. Почему эта особенность встречается так часто? Конечно, в Писании мы встречаем у пророка Исаии слова Господни о жизни будущего века, и там есть стих: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Конечно, мирный лев является символом Царствия Небесного, приходящего в мир. И, конечно, святые, освещая все окружающее их пространство, уже здесь, на земле, подают миру образ жизни будущего века. Но святые подают и нам пример. Пример того, как природа становится для христианина не чем-то, что мы должны использовать для своего блага, а становится продолжением себя, тем творением Божиим, что создано совершенным, и по нашей человеческой вине сейчас тоже терпит все эти бедствия. Как сказал один опытный священник, наши посты — это, ко всему прочему, еще и реверанс в сторону живой природы. Братья и сестры, мало кто в нашей стране задумывается об окружающей среде. Конечно, у нас и без этого действительно хватает проблем в самых разных областях жизни. Но христианство, хотим мы или нет, призывает нас быть христианами везде и всегда. Нельзя сегодня быть христианином на работе, завтра христианином дома, а на третий день устроить себе отгул. Поэтому и об отношении к природе мы должны задумываться всегда. Может быть, мы не достигнем такой святости, как преподобные, и все живые существа не будут приходить к нам за защитой и лаской, но ведь мы часто не можем даже фантик донести до урны. А представляем ли мы, сколько бытовых отходов от каждого из нас увозится куда-то? День за днем мы выносим из дома мусор. Куда он девается? Если говорить о мировых проблемах, то в океане уже целые континенты образуются из отходов. Есть такое понятие, как «большое тихоокеанское мусорное пятно». Мусорное пятно занимает большой участок на севере Тихого океана, ограниченный северо-тихоокеанской системой течений. Отходы подхватываются течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за свои пределы. Точный размер области неизвестен, но приблизительные оценки площади просто шокируют. Они варьируются от 700 тысяч до 15 миллионов квадратных километров и более. Весь этот мусор, ко всему прочему, губит и живую природу. Большое количество пластика, крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки оказываются в желудках морских птиц и животных, от чего они мучительно умирают. Так вот, дорогие друзья, давайте будем относиться к природе по-христиански. Давайте будем сознательнее. Ведь за каждой выброшенной нами упаковкой от молока стоит история ее утилизации. А часто история простой пластиковой бутылки — это не одна сотня лет. Святые подвижники находились

0: находили общий язык даже с хищными животными, а от нас требуется не так много. Хотя бы не губить окружающую нас природу и не идти на поводу у производителей вредных пластиковых упаковок и изделий. Да помогут нам в этом святые подвижники, жившие в мире и гармонии с природой. Преподобно мученичи Зосиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. Цикл «Иван Ильин. Наследие». Кто мы? Из работы «Кто мы?» Глава «Непротивленцы». Они говорят, нельзя бороться со злодеем, это грешно и стыдно. Можно только уговаривать его, упрашивать, умолять. А если он неистовствует, не слушает, насильничает, то надо сложить руки и покориться. Пусть совершится неизбежное. Значит, злодею надо быть только поупрямее, понапористей, посвирепей, и ему открыты свободные пути. И чем одержимее злодей, чем он зверообразнее, тем ему вольготней. Чем меньше у него внутреннего удержа, тем больше ему будет и внешнего простора. Но почему же? Почему неизбежно то, чего хочется негодяю? Почему, если он насилует мою сестру, убивает моего отца и брата, надругивается над моей женой и дочерью, терзает и унижает мою родину, почему я должен сложить руки и покориться? Почему я должен признать это неизбежным? Почему я должен подавить в себе и любовь, и сострадание, и жажду помочь, и самоотверженный порыв, и гнев, и позор, и покориться? Они отвечают, потому что душа злодея в руке Божьей и во власти Божьей. Она подчинена не тебе, а Богу. А если Бог не помог ей умилиться на твои уговоры и мольбы, то значит Божья воля такова, чтобы злодейство совершилось. А ты подчинись неизбежному. Но как же это? Если злодей злодействует, то это Божье дело и Божья воля? Да, они говорят именно это. Никто не имеет права выходить за пределы своего существа и вторгаться в чужие поступки. А кто это делает, тот присваивает себе Божьи права. Он святотатственно замещает волю Божью, как якобы недостаточную, своею волею. А это значит, что он отрицает Бога. Когда читаешь это впервые, то испытывая что-то вроде нравственного головокружения. Но чего же Бог хочет от людей? Добра или зла? Как же это выходит? Бог хочет, чтобы злые беспрепятственно мучили добрых, его воля, в кавычках, раз навсегда отдала всех детей, всех больных, всех слабых, всех добрых в непререкаемую и бесспорную добычу растлителям и злодеям? Его, Божья воля в том, чтобы все это беспрепятственно творилось? И чем больше вдумываешься в это, тем острее чувствуешь себя стоящим перед каким-то религиозным сумасшествием. Когда злодей обижает слабого или развращает ребенка, или убивает праведника, то это значит, что так угодно Богу. Но когда не злодей захочет помешать в этом злодею, то это значит, что он становится кощунственным безбожником. Бог хочет, чтобы злодеи злодействовали. И он настолько этого хочет, что решительно воспрещает мешать им. Невольно встает в душе вопрос, что же Бог есть Бог злодеев? И еще вопрос, откуда же взялось это противоестественное, это безбожное и это кощунственное учение о Боге? Разве не противоестественно утверждать, что добродетель состоит в пассивном попущении злодейству? Разве не безбожно думать, что Богу угодно лицемерная душа, предающая ближнего своего из любви к собственной безукоризненности? Разве не кощунственно приписывать Богу волю козлу? Мы, конечно, помним, что в Греции был особый «бог», в кавычках, который покровительствовал ворам и которому они молились. Восток знал богов свирепых, развратных, отвратительных. Но как могло в христианстве встать представление о Боге безвольных, трусов, дезертиров, морализующих предателей, сентиментальных непротивленцев, и притом именно
в православном христианстве. В княжение Владимира Святого умножились разбои. И вот епископы сказали великому князю: «Разбойники умножились, зачем не казнишь их?» Владимир отвечал: «Боюсь греха». Епископы возразили на это: «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым — на помилование. Тебе должно казнить разбойника, только разобрав дело». Владимир, красносолнышко, послушался. «Живите мирно», — учил святой Феодосий Печерский, «не только с друзьями, но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами Божьими». Не так ли шло и далее? Не Сергий ли Радонежский благословил Дмитрия Донского на бой с татарами? Не он ли дал ему иноков, Пересвета и Ослябе? Не четыре ли великих святителя строили и собирали Русь вместе с московскими князьями? Не Гермоген ли своими грамотами поднимал Россию на поляков и на воров? Не затворник ли Иринарх призывал Пожарского идти на Москву без боязни? Не Филарет ли правил вместе с юношей Михаилом? И не в этом ли древнем духе жили наши полковые священники, ходившие без меча, но с крестом, вместе со своим полком в атаку, не убивая, но благословляя на смертный бой? Не в этом ли духе писал Лесков: «Когда милосердие не действует, то строгость есть тоже милосердие»? Поднимитесь выше, к первым векам. Прочтите со вниманием вторую главу первого послания апостола Петра и 13 главу послания апостола Павла к римлянам. Прочтите толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея, том 1. Особенно то место, где он пишет о любви, повергающей злодеев в темнице. Спросите себя, откуда эта живая традиция сопротивления? Кому они все обращали взор своей воли и своего ума? Решите для себя этот вопрос, хотя бы в этой постановке, но раз навсегда. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Вторая глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. Что же Христос просил, умолял, уговаривал? Нет, сделал бич и выгнал. Что же, сложил руки и покорился? Нет, выгнал всех, рассыпал, опрокинул. Вдумайтесь, вчувствуйтесь в этот великий и грозный миг и поймите: ударившему тебя ланиту, а кощунствующему — бич. И будьте уверены, что волевое и не сентиментальное христианство, государственное христианство всегда обращало и будет обращать взор своей воли и своего ума к этому грозному и великому мигу. Оно сопротивлялось и не метало бисер. И еще, вспоминая эти таинственные слова: «Продай одежду свою и купи меч». Лука, 22 глава, 36 стих. И так оно будет поступать и впредь живым делом, творческим напряжением своим, опровергая древнего писателя, который характеризовал христиан как понурых воздыхателей и безвольных нытиков. Есть в христианстве эта традиция и будет всегда. Традиция, чтущая архангела Михаила, Георгия Победоносца, Иоанна Воина и Александра Невского. Но эта традиция мало говорила русской предреволюционной интеллигенции, широко разлилась в душу и глубоко проникла в душу русского образованного человека стихия безвластия, и ее-то увенчала и довершила толстовская теория непротивленчества.
буйный русский нрав нашел в этой противогосударственной доктрине как бы свое защитное сооружение. Россия, явившая миру свирепые облики крестьянских анархистов Разина и Пугачева, дала миру и сентиментальные облики дворянского анархизма Кропоткина и Льва Толстого. Хороша вольная воля, без податей и без рекрутчины, начали низовые бунтовщики. И зловредна, и грешна всякая государственность, говорили сверху учителя и идеологи. Но бунтовщик таил в себе злодея, грабителя и разрушителя, и обнаружил это, и доказал трижды, ныне четырежды в истории России. А учителя и идеологи видели это и знали, и по-прежнему продолжали твердить, что в государстве все зло, и что человек без государственной власти и без государственного понуждения тотчас глянет на мир и на ближнего своего ликом ангела. Долго уверяли и незаметно уверили. И под знаком этой бессмысленной, наивной и гибельной уверенности будут записаны в истории русского государства революции. Опыт страшный, опыт трагический, опыт беспримерный. Научил ли он нас чему-нибудь? Знаю, что научил, но не всех, а только тех, кто не отравлен до конца стихией бунтовщического безвластия и стихией сентиментального непротивленчества. Из работы «Кто мы?» Ивана Ильина, глава «Непротивленцы». Вы слышали цикл «Иван Ильин. Наследие». Продолжение следует.

Вот и молитва на уста, и сердце просится, и за тобой, за тобой.

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Иисус и Самарянка. Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в одного Бога, Творца неба и земли, но у них были свои обычаи, свои священники и когда-то даже свой храм, который был разрушен евреями. Евреи не хотели общаться с ними. Когда Иисус со своими учениками пришел в самарийский город Сихарь, то, устав с дороги, он сел у колодца, а его ученики пошли купить пищу. Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя. Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Женщина удивилась и ответила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и рассказала людям о человеке, которого встретила. Не он ли Христос? И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Это притча о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все Его творение. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 42. Необыкновенный улов. Иисус часто учил народ, стоя на берегу озера. Иногда Он входил в стоящую на берегу лодку и проповедовал из нее. Однажды толпа народа теснила Его так, что Ему было трудно говорить. На воде стояли 2 пустые лодки, одна из которых принадлежала Симону. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, сел в нее и оттуда стал учить народ, стоявший на берегу. Кончив учить, Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали такое множество рыбы, что сети у них стали прорываться. Позвав своих друзей Иакова и Иоанна, они вместе наполнили рыбой обе лодки, но из-за большой тяжести лодки стали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сказал это от ужаса, чувствуя себя недостойным присутствия великого Господа, сознавая свою греховность. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Прошло время, и Симон действительно стал проповедью обращать людей к Иисусу и этим спасать их. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 10. Исцеление расслабленного. Когда Иисус находился в городе Капернауме, к Нему собралось множество простых и знатных людей из разных мест. Он учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении больных. К дому, где проповедовал Иисус, некие люди принесли на постели расслабленного, то есть парализованного человека, чтобы он исцелил его. Но из-за многолюдства они не могли пронести его через двери, а, разобрав крышу дома, спустили своего больного друга с постелью в середину комнаты и положили его перед Иисусом. Иисус, видя их веру, сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, не веровавшие в Иисуса, стали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, поняв их помышления, сказал им: «Что помышляете вы в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постелю свою и иди в дом свой». Больной человек встал, взял свою постель и пошел домой, славя Бога за великое чудо исцеления. Все находившиеся там тоже прославляли Бога, восклицая: «Чудные дела видели мы ныне». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 17 по 26. Фарисейство было общественно-религиозным движением среди евреев. Основной целью фарисеев было сохранить строгое соблюдение закона Моисеева. Нагорная проповедь. Первое. Заповеди блаженства. Однажды Иисус взошел на гору, сел там, и когда приступили к Нему ученики и народ, стал учить их заповедям блаженства. Проповедь, которую Иисус сказал народу, называется «Нагорной проповедью». Она записана в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Нагорная проповедь — ядро учения Иисуса Христа. Вместе с 10 заповедями, которые Бог дал человечеству во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь является важным путеводителем нашей жизни. Поэтому прочтем ее почти целиком, прямо из Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 16. Нагорная проповедь. 2. О законе, 6 заповеди, браке и клятве. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятвы», но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 17 по 37. Нагорная проповедь. 3. О любви и молитве. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 38 по 48, глава 6, стихи с 1 по 8.
1: Это был цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». Текст читал Алексей Росошанский.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Культурно-просветительский центр «Царский» в 11-й раз станет одной из площадок 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Открытие фестивальной площадки культурно-просветительского центра «Царский» состоится 1 октября в 15 часов. Для Центра «Царский» организаторы фестиваля приготовили специальную программу «Вечные ценности». С 1 по 5 октября зрители здесь смогут увидеть 19 новых документальных фильмов, не вошедших в конкурсную программу. В Центре «Царский» есть свое жюри, которое оценивает фильмы, и победителям будет вручен приз во время церемонии закрытия фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Адрес Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок 343-371-71-67. Далее в этом выпуске. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Год назад, когда я стал настоятелем князь Владимирского собора, первое, что захотел узнать, помимо того, что уже знал, это его историю, сказал отец Илья. История собора – это его душа. Храм оживал для меня, и я рад, что путь познания его души со мной прошел мой друг, с которым мы вместе изучали историю в Санкт-Петербургском государственном университете. Да, до нас уже об этом писали, но каждая работа открывает новые грани, видение, впечатления. Собор открыл для нас духовную историю Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда и опять Санкт-Петербурга. У многих горожан есть личные истории, связанные с нашим храмом. Кто-то здесь венчался, крестился, просто приходил помолиться. И это тоже важная часть бытия собора. Дмитрий Бахонский рассказал о работе над книгой, поиске и изучении архивных материалов и других источников, познакомил с важнейшими вехами истории собора и находками, позволившими дополнить то, что уже известно, новыми фактами и подробностями. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенства и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествовании о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. И в завершении выпуска. 11 октября, в день, когда Православная Церковь отмечает Собор Святых Челябинской Митрополии, состоится общегородской крестный ход. В молитвенном шествии верующие пройдут от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. «Золотая гора» – особое место на карте Челябинска. В общей братской могиле здесь покоятся репрессированные в 30-е годы 20 века южноуральцы. Среди них священномученик Василий Носов, расстрелянный в 1937 году. Все челябинские святые разделили судьбу пострадавших от безбожной власти в нашей стране. В день их памяти южноуральцы соберутся, чтобы прославить новомучеников, продемонстрировать единство и крепкую веру. Богослужение совершат архиереи Русской Православной Церкви. Следить за службой можно будет на площади перед собором, где установят экраны. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго И храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице в Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц,

7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу звукорежиссера для составления сетки радиовещания. Очень желательно знание программы «Джин» или любой другой программы для автоматизации радиовещания. График работы посменный с 10 до 16 часов. Обращаться по телефону в Екатеринбурге, код города 343, телефон 278-96-41. Я повторю телефон 278-96-41.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей студии Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Ну что же, сегодня мы с вами будем говорить об одной работе. Это, конечно, одна из самых важных работ Ивана Александровича Ильина. Вот что мы читаем в предисловии к этой книге. Выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель и общественный деятель Иван Ильин — это один из лучших сынов России. Его аксиомы религиозного опыта считаются самым значительным произведением духовной литературы XX века. И с позиции православного христианина Ильин исследует опыт личных духовных переживаний человека. Его нравственное состояние показывает эволюцию драматических потрясений на пути к вере. И вот о чем я хочу сказать в начале нашей беседы, что я, как, читая вот опять же очередной раз, знакомясь именно с этой работой Ильина, я читала ее в институте, мы вам ее тоже, кстати говоря, сдавали в свое время. Она у меня вся эта книжечка перечеркнута со всякими тут подчеркиваниями, карандашными вопросами. И вот каждый раз вот ты просто испытываешь такой восторг. Восторг от знакомства вот именно с таким умом. И это вот, ну, как в какое-то состояние экстаза впадаешь, потому что, ну, вот я даже читала, например, современные книги сегодня, православные, к сожалению, это так, и читать невозможно. Вот просто невозможно читать, как люди потеряли вот этот вот дар какой-то литературный. И то, что делает Ильин, это настолько грандиозно, настолько мощно, настолько это вот трогает твое сердце. Итак, Валентин Михайлович, аксиомы религиозного опыта. Вот вы много лет преподаете, как вы, исходя из сегодняшнего своего возраста, воспринимаете именно эту работу Ильина, аксиомы религиозного опыта.
2: Иван Александрович Ильин – это действительно один из блестящих или совершенных, знаковых философов конца XIX – начала XX века. Ильин был отправлен, выслан из тогдашней России, монархической России, на философском пароходе. История его высылки, значит, ну, как повествует то ли легенда, то ли вот повествование, Дзержинский пришел к Ленину и говорит: вот я принес расстрельный список, которых сегодня мы должны расстрелять, контру, и там Ильин. Значит, как вы относитесь, что мы его тоже пустим в расход? Значит, Ленин переспросил его. Это тот Ильин, который написал большую монографию, посвященную философии Гегеля. Это произведение одно из лучших в тогдашнее время, ну, а после тогдашнего времени, в принципе, сейчас вообще о Гегеле мало кто пишет.
1: Да, вспоминает тоже.
2: Его забыли уже, забыли. Вот, это действительно произведение, где он мог своими словами, ну, вот, вместить гениальное суждение Гегеля в свою душу и оцените по достоинству. И Ленин вот тоже интересовался, но сам Ленин мало что оставил по философии Гегеля, там только философские тетради, несколько заметок на полях. Он был практик, ну и для него диалектика была это искусство революционного действия. победоносного действия. И, значит, вот его выслали на этом пароходе. Ну, и не только его, а там целый пароход был, вот как раз русской интеллигенцией был заполнен. Их высылали, значит, чтобы не выглядеть плохо перед демократичной Европой, значит, вот они сделали такой шаг. Но одновременно они, значит, расстреливали, убивали, сажали в лагеря вот, представителей этой русской интеллигенции. Скажем, Бердяев вспоминает: «Я сидел в тюрьме и вместе с Луначарским». А Луначарский потом был наркомом культуры при Ленине. Значит, вот, ну, вот когда началась эта революция, все забурлило, все стало меняться, и революция – это свержение власти. Это приход к власти людей, которые видели будущее России иначе. И главное препятствие – это была монархическая власть царя. Поэтому вот они вели все к убийству царя, значит, к уничтожению дворян, либо к расстрелу, либо они должны полностью подчиниться и работать на совнарком. Вот, и Ильин, когда его выслали, он писал в своих заметках, ну, вот, говорит, я пишу, продолжаю писать, ну, в частности, аксиомы религиозного опыта. Я давно поставил себе задачу разобраться основательно, понять вот как с Гегелем, так и понять с религиозным опытом человека. А в чем сила веры? А что такое религиозный опыт? Чем он отличается от простого опыта жизни человека? И он пишет эти аксиомы. И он замечает, не знаю, попадут они, дойдут они до русских людей, потому что он пишет, как бы, ну вот, пишет, но на Западе он издал их, а в России издадут, нет. И их издали, но издали уже вот когда Советский Союз рухнул. И как раз издавали все эти произведения Соловьева, Ильина, Бердяева, Булгакова, Франка, ну и так далее, Розанова, значит, Лосева, Алексея Федоровича, они издавали. Но издавали уже те, кто свергал советскую власть, либералы. Ну, то есть вот мы узнали о Ильине, о Соловьеве, значит, ну, я узнал, потому что я выбрал в качестве предмета, ну, вот, исследования, научного исследования, это русская религиозная философия. Поэтому предмет моего интереса, и мне дали доступ. Раньше это все контролировало КГБ, мне дали доступ. Я ездил, значит, в библиотеку имени Ленина в Москве, и там эти книги мог читать. И вот, когда читая эти книги, происходит, ну, изменение сознания. Одно дело, ты читаешь клевету, идеологические концепты относительно мыслей наших предков и таких гениальных людей, как Соловьев, Ильин и другие. Значит, и, значит, тогда происходит изменение твоего сознания. На философском факультете готовили, ну, образно говоря, попов марксистского прихода, атеистов, причем воинствующих атеистов, которые должны, ну, вот, с шашкой наголо, значит, бороться с религиозными предрассудками. Религия – это опиум народа, с наркоманией надо бороться, с духовной. Поэтому вот так воспитывали всю, значит, университетскую, те, кто учился, и студентов в любом вузе, вот они преподавался философия марксизма-ленинизма. А значит, по Марксу, по Ленину, религия – это идеологический враг теории научного коммунизма. И поэтому они, это искоренялось, запрещалось. Это, ну, тот, кто читал, он как бы был, ну, объективно противником. Поэтому разрешали только, ну, вот, тот, в ком, так сказать, компартия не сомневается, что они почитают и будут уже сознанием делом, не так просто, а сознанием делом. И вот это такой момент, момент, связанный с сегодняшней ситуацией. Если, скажем, вот мои сверстники и дальше, значит, люди, которые стали в постсоветской России, они вышли из Советского Союза. Их сознание, оно было атеистическое в большинстве своем. Атеистическое сознание. И когда мы говорим, что люди вот не понимают, что происходит, в том числе и в религии, это результат вот того, что мы так, не получили школу понимания религии.
1: Это вот, знаете, Валентин Михайлович, как вот у украинца, про, если про украинцев вот говорить, там тоже один важный такой человек сказал, что украинцев никто не учил духовной жизни. Вот это же можно точно так же сказать и про нас.
2: Украинцы и мы, как только пришли, значит, вот был расстрел Белого дома, расстреляли депутатов, и, значит, ну, и смена власти произошла, ну, тоже, ну, как революционно, тоже, ну, был захват власти, реальный захват власти. И когда пришли новые властелины, значит, когда, значит, произошло, сменилась вообще сама социальность. Мы вернулись в классовое общество, где социальность – это когда человек становится индивидуумом, он становится социальным атомом. И он как индивид, как социальный атом, его нагружает различными компетенциями, чтобы он занял в новой иерархии общества место и играл соответствующую роль. Поэтому вот после того, как произошло в 90-м году у нас, и потом развитие вот этой постсоветской России, то мы пришли в эту постсоветскую Россию еще сознанием, ну, вот, Советского Союза. Мы верили в дружбу народов, и у нас не было мигрантов, а все граждане одной общности была, советский народ. И был интернационализм. Все были интернационалистами, все были космополитами. То есть вот национальность, она уходила на задний план. И говорить, что ты русский, что ты татарин, что ты еврей, это как бы, ну, это не главное. Главное, что мы все интернационалисты, и нас объединяет будущее. Будущее – это коммунизм, это светлое будущее, это прогресс. Прогресс, и там будет рай, рай на земле. Вот то есть то, что происходило, значит, при коммунистах, там была своя идеология. И эта идеология, она была основана, они, как ни странно, взяли в качестве основы, значит, религиозные догматы. Но религиозные догматы уже переформатированы в французской революции. Кредо революционера – это свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство, но свобода, равенство, братство, а как это понимать? А понимали с точки зрения масонской идеологии. Там тоже товарищи. Вот всех называли товарищ. Товарищ Князев, товарищ Евгения, Ну, вот все товарищи. А что такое товарищи? Это единомыслие. Единомыслие по идеологии вот, свободы, равенства и братства. Мы были все такие. И не было вот, вопроса о национальной вражде. То есть вот, ну, мы все разделяем вот эту религию. Религию веры в переустройство общества, где будет социальное равенство, где будет качественное изменение человека в лучшую сторону. И против этой идеи, ну, кто будет протестовать? Все за, но на практике оказалось, что не все так. И особенно это оказалось, ну, с этим не согласились, сама верхушка КПСС, чиновники, номенклатура. Они сказали, нам не надо такой коммунизм за высоким забором. Мы желаем коммунизм, как в Соединенных Штатах. Чтобы вот попасть в это общество благоденствия, это надо отменить общенародную собственность и утвердить снова частную собственность. И мы должны быть вот, хозяевами всех недр, заводов, пароходов и так далее. Вот произошло это, вот это самое фундаментальное. Мир изменился, а мы оставались с идеологией ну, вот, коммунизма. Значит, идеологи вот самого социализма, коммунизма, они тут же растаяли, ушли. Все стали, ну, значит, Ельцин идет, церковь зажимает там свечку и так далее, сносит там Ипатьевский дом, хотя его надо было оставить, да, и там уже потом вот на останках только храм сделали. Значит, что происходит? Происходит, значит, вот формационное возвращение.
1: Вот как хорошо, что и наоборот Ипатьевский дом убрали. Я уже, кстати говоря, слышала вот такую точку зрения, что вот зачем снесли Ипатьевский дом. А вот у нас были люди несколько лет назад, они как раз рассказывали о том, что после того, как вот была убита царская семья в этом Ипатьевском доме, ну, там как бы какая-то жизнь продолжалась в нем, то есть оставались люди, которые за ним следили, это были
2: люди
1: сторожа. Это сторожа были, и они рассказывали, что там просто все живет ночью. Там можно посидеть просто в один миг, они уходили, это невозможно было оставлять. То есть там ни экскурсии никакие невозможно было водить, потому что там прямо вот этот вот, ну, представьте себе, и младенцы, и дети были убиты, и семья была. То есть там вот оно, вот это сатанинское место, неосвященное, оно так бы осталось в нашем городе. Представьте себе вот этот Ипатьевский дом.
2: Нет,
1: поэтому и было такое принято решение осветить это место и поставить на нем храм на крови.
2: Нет, так это уже было принято, когда они укрепились своей либеральной властью. Понимаете, когда они уже владели ситуацией, когда средства массовой информации, идеология была под их контролем. И начинается меняться сознание, понимаете? Вот и в том числе вот Ипатьевский дом. Это же артефакт, это место поклонения, а место поклонения, оно разрушено. Оно сделали символ, вот приходишь в храм на крови, там, да, вот самое, там свет горит и так далее. Вот тут как раз их расстреляли, да? Вот как бы тут место.
1: Ну, в расстрельные комнаты, да.
2: Да, расстрельные комнаты.
1: Она не закрыта.
2: Но одно дело, так сказать, это архитектурная модификация, а другое дело – это реальное место. То есть вот здесь.
1: Но оно освященное уже, понимаете? Оно уже освященное.
2: Но я понимаю, но его нет реально, понимаете? Реально. Оно, да, освященное. Оно получило сакрализацию. Сакрализацию, да.
1: Но мы, кстати, с вами говорим об Елене. Мы уже далеко ушли.
2: Да. Я говорю о том, что вот почему трудно понимать Елена. Почему у нас мы говорим, у нас много проблем, а русских нет, у них нет самосознания. Почему?
1: У нас у русских.
2: Да. А почему нет? А потому что, вот скажем, в Китае 5 веков до нашей эры.
1: Хороший, кстати, вопрос. Почему у русских нет самосознания? Да, вот это,
2: да,
1: это просто
2: вот,
1: меня вот это очень
2: значит,
1: интересует.
2: Это связано к отношению к прошлому. Вот китайцы, меня это как бы, когда я осознал эту ситуацию. 5 веков до нашей эры был Конфуций. Философ, который создал идеологию китайской цивилизации, цивилизации, ритуал, принципы власти и народа. Так вот, его могила не разрушена до сегодняшнего, она есть, сохранена. Значит, родственники, которые вот прошли через века, да, через сотни, много сотен лет, они существуют. И когда там...
1: Родственники Конфуция, да?
2: Да-да.
1: Конечно.
2: Да, и когда там вот сама...
1: Потомок
2: рожает, то весь город стоит на ушах. Вот будет новый Конфуций рожден.
1: Что вы такое говорите? Потомок рожает.
2: Ну, я как бы объясняю. У них это сохранено, понимаете? А у нас на месте вот, значит, церкви взорвали, понимаете? И строят там уже вот... на новом где-то месте и так далее. А ну, церкви, могилы святых и так далее, где они? Их нету, их где-то там в концлагере расстреляли и так далее. Вот это говорит о катастрофе. У нас происходили катастрофы. Катастрофа 17-го года и катастрофа 90-го года. Значит, у нас вот после нас хоть потоп. Значит, Россия, вот как коммунисты говорили, когда украсть, Россия – это тюрьма народов. Вот они и пришли, тюрьма народа, и начиная с 19-го...
1: Да, я тоже слышала такое выражение.
2: 20-го года гулаги пошли везде, понимаете? Беломор, канал и так далее. Лосев, вот гений, так сказать,
1: да.
2: Вот он остался, его не выслали, но ему не давали работать. Ему первое предупреждение он высказал публично такую фразу: «Марксизм-ленинизм – это адекватное выражение сатанизма». Он сказал, что такое, по сути, вот, социализм. Социализм. С точки зрения вот, духовности, с точки зрения идеологии, адекватное выражение сатанизма. То есть это не божественно, хотя кодекс строителей коммунизма, он все взят, так сказать, из главный принцип, там много взято из христианства, главный принцип, вот, по которому построен социализм, это от каждого по способности, каждому по труду. А кто сказал это? Апостол Павел. И он строил церкви, вот, миссионерскую деятельность он развил, значит, захват, значит, цивилизации Рима, Европы. Это же делал вот такой пассионарный человек, и его команда – это апостол Павел. Апостол Петр, он как-то... Ну, вот апостол Павел, апостол Иоанн, но главный человек, который утвердил в Европе и по всему миру христианство, это апостол Павел. Так вот, его принцип, это принцип, главный принцип справедливого общества. Что такое справедливость? От каждого по способности, каждому по труду. Это действительно самый такой, ну, универсальный принцип. У нас сейчас кто работает по способности? Кто получает по труду? Вопрос. Сейчас, значит, те, кто захватили богатство, они, а это 3% всего, они супербогатые люди. Надо понять, почему, значит, великий русский народ, он как бы, ну, с ним сейчас учредили такое чудо, что русский убивает русских. Это же рукотворная война, она не сама возникла, ее сделали. Почему, значит, у нас до этого было, почему украинцы и все русские, значит, после того, как произошел, ну, исчезновение Советского Союза, они все стали вдруг верующими. Но верующие во что? Вот я помню те года, все стали экстрасенсами. Все стали, значит, любителями йоги, восточных, так сказать, единоборств, восточных психотехник. И все, значит, экстрасенсы получают у нас по официальным данным, вот эти доктора, да, которые там лечат ауру и прочее, они вот зарабатывают больше, чем медики. Огромные деньги.
1: Это вообще другой вопрос.
2: Так, что... ну, так да. Я говорю, вот от одного, так сказать, безумия по имени идеология коммунизма, мы не перешли в идеологию христианства. Мы перешли в идеологию архаичных религий. Религии, шаманство.
1: Это точно.
2: Шаманство, значит, ну, язычество просто.
1: Вот, кстати, вы что думаете про певца-шамана?
2: Вот все, что у нас делается на эстраде, эстрада – это мощный инструмент управления эмоциональным состоянием народа. И раньше этим управляла Пугачева. Она как бы правила, вот сейчас она иноагент. А кто управляет?
1: Шоу-бизнесом. Даже посмотреть вот в наш город, вот мне просто тоже очень интересно, вот если уж мы такой темы коснулись, вот я, проезжая, всегда смотрю, какие плакаты развешаны в городе. И вот на улице Вайнера, это было где-то, наверное, около меньше, чем 2 недели назад, там такая есть галерея небольшая, да, там кого только нет, и появился Филипп Киркоров. Вы представляете? Вот, похоже, я недавно проезжала, по-моему, сняли все-таки этот плакат. Но ведь он был, то есть человек, который реально, мы знаем, демонстрирует гомосексуальные отношения. И это совершенно спокойно, все вот разлито просто, и всегда обращаешь внимание, а как, на как, в каком месте будет выступать этот человек, какая будет у него площадка, да, и кто эту площадку финансирует. Вот эти вопросы, которые всегда нужно смотреть. Или вот этот Сатья, о котором мы говорили. Кто финансирует этих людей? Или вот эти вот азербайджанцы, таджики, певцы, там какие-то рокеры, которые приезжают в уральский город. Вот кто вообще такой уралец на сегодняшний момент? Вот очень часто такой вопрос задают. Вот вы говорите, русское народное сознание, наша как бы задача пробудить русское сознание. Потому что в настоящий момент мы все, как говорит Иван Ильин, Иваны родства непомнящие. И вот вся вот эта вот мишура, вся вот эта вот гадость, которая сваливается, весь этот шоу-бизнес, этот шаман, который, например, носит крест, открытый вот на груди, вот этот огромный крест, якобы он христианин. И на этом кресте нет изображения Господа. Нет изображения Господа. Батюшка мне в свое время несколько лет назад сказал, если на твоем кресте нет изображения Христа распятого, Это не православный крест. И вы забудьте, что как бы вот этот крест, он есть олицетворение как бы православной веры. Вот, и в общем, конечно, это все безумие, вот этот и шоу-бизнес, и этот потрясающий Иван Александрович Ильин, который писал о самом себе, о твоих таких интимнейших духовных вещах, которые происходят с человеком. Вот это самое главное нужно доносить до народа сегодня.
2: Значит, вот вопрос, ну, для меня ответ как бы очевиден. То, что происходит после каждой революции, это происходит захват воображения. Они создают идеологию, они рисуют картину рая на земле. На земле. И эту картину рая, ее надо подтвердить искусством. Искусством. Соответствующие песни, соответствующую энергетику, соответствующие условия слушать эти песни.
1: Сейчас я перебью. Вот тоже огромный повесили плакат на улице Луначарского на остановке трамвайной. Значит, Анна Асти. И большими буквами. Царица. Вот, понимаете, вот... Нет, боже мой, вот просто слов нету. Вот у нас очередная такая царица появилась вместо Пугачёвой.
2: Эстрада — это вот мощный способ воздействия на эмоции человека, на душу человека. Поэтому эстрадой управляет власть. И там на эту эстраду выпускает, они все это...
1: они эстрада. Сейчас вообще эстрады нет. Это шоу-бизнес.
2: Шоу-бизнес, совершенно верно.
1: Бизнес – это деньги.
2: Деньги, да.
1: И... вот, а шоу – это развлекуха.
2: Совершенно верно.
1: Это даже понятия не имеет, никакого отношения к эстраде не имеет, какой она была в советское даже время.
2: Скажем, Зыкина там пела, там вот она своим голосом, а... скажем, все же сейчас по фонограмму работают.
1: Я, кстати, тоже услышала мальчишки. Один мальчик был не русский. Ему, наверное, лет, наверное, 6-7. Второй мальчик такой же. Один таджик, второй русский. И они увидели, значит, изображение, какой-то плакат. И вот этот мальчик таджик говорит... Сергей Лазарев, Сергей Лазарев, смотри, смотри, говорит, смотри. Этот Сергей Лазарев.
2: Это и есть тоже гуру. Это те, кто управляет гуру. Это те, кто несут вот это самое русский язык. А все же на эстраде вот делают карьеру и так далее на английской. Английские песни поют. Вот там сотни, да, постоянно поют. Сейчас мода на русскую традицию. И мгновенно вдруг все стали русские песни петь там.
1: Ну вот это же вот вы правильно сказали, Валентин Михайлович, мода. Вот сейчас тоже прокатился по интернету такой ролик про девочку, которую не пустили в школу, которая якобы пришла в ободке. Там фотографии, там ободок. Он совершенно как-то далеким образом напоминает какой-то кокошник. Это видно, что такой малиновый ободочек чуть-чуть сверху приподнятый. То есть даже не в голову тебе... Посмотришь, и может и не прийти, что это вот, что у нее какой-то кокошник. А вот то, что вы сказали, мода, да, это же не говорит о том, что человек русский начал пробуждаться.
2: Нет.
1: Вы считаете, что вот сейчас вот и Путин об этом говорит, и многие говорят, что вот песни Кадышевой какие пользуются огромной популярностью. Ну, завтра придет кто-то другой, и будет что-то другое. Ведь самая главная задача – это чтобы русский человек в себя пришел, в себя, чтобы он пришел. Что вот о чем Ильин говорит, я вот хочу зачитать. У нас сейчас заканчивается наша с вами первая часть беседы. Вот где он говорит, что надо ставить себе вопросы. Надо ставить себе вопросы. И, говорит, нужно так привыкнуть к этим вопросам, чтобы они становились сами собой. Или еще лучше, чтобы они никогда не исчезали в твоей душе. Например, зачем эта встреча состоялась в моей жизни? Да, ты встретился с каким-то человеком. Задай вопрос, а зачем? Какая-то встреча, любая. А для чего послан мне был этот случай? А к чему ведет меня это событие? А что это этот человек, как духовное явление, имеет мне сказать? А зачем мне послана эта болезнь? А почему я не погиб от этой опасности? А о чем говорит мне моя бедность? Чему учит меня мое богатство? Что это такое таинственное засыпание? Зачем мне попался в этой жизни этот невыносимый болтун? О чем хотела мне сказать эта картина, этот собор? Почему мне так непереносимо чувство голода, тогда как Спаситель постился 40 дней? И огромное количество вопросов, которые он выписывает и которые можно задать себе.
2: Ну вот вопрос это субъектность человека, это активность человека, это самостоятельное мышление человека. И поэтому разум, он не должен быть спящим, он должен быть активным. А форма активности разума – это вопросы. Это постановка вопроса. Иметь мужество задать вопрос.
1: Самому себе. Не другому человеку, а самому себе.
2: Нет, вопрос о цели жизни, о смысле жизни. Вопрос о справедливости. И вопросы должны быть фундаментальными. Не праздными вопросами. А почему такая мода? А вопросы, по сути дела, касающиеся как раз духовного статуса человека. Что такое свобода? Что такое равенство? Что такое братство? Что такое счастье? Что такое справедливость? Это вопросы о качестве жизни, о возможности достижения этого качества. Что надо сделать, чтобы в мире воцарило добро?
1: Валентин Михайлович, у нас сегодня с вами заканчивается наша передача. 40 минут пролетели незаметно, поэтому мы продолжим говорить. Это вот нас Иван Ильин к этому подвиг, о произведении Ивана Александровича Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В нашей студии был профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Спасибо, Господь.
3: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Жители Бесерского округа в очередной раз доказали, что для добрых дел не нужны громкие слова. Достаточно просто объединиться. За 3 дня собрали жители округа около 2 тонн овощей для отправки на фронт через организацию «Союз десантников России». Даже несмотря на неурожай картофеля в районе, жители принесли 10 мешков полноценной картошки, закупив специально для отправки. В составе посылки овощи свежего урожая, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, большое количество кабачков, а также заготовки – огурцы, помидоры, борщевые заправки, лечо, варенье, компоты, мед. И, конечно, теплые слова от прихожанки Серафима Саровского храма Марии. «Всем воинам здоровья, мужества, силы, веры, надежды, любви, скорой победы! Будьте все живы, Богу милы и благословенны на победу!» Собранная гуманитарная помощь поедет на Донецкое направление, в бригаду, которая образована 3 года назад. Продукты, которые отправили, будут у них на праздничном столе. Бригада большая, все пригодится. Ребята очень рады. Они говорят, что домашние в 3 раза вкуснее, ведь это все отправлено с любовью. От себя лично оторвали и отправили на фронт. Дорогого стоит, рассказали на приходе. Спасибо всем неравнодушным людям, кто нашим бойцам помогает. Поблагодарили прихожан и жителей, волонтеры организации десантников. Напомним, прихожане храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Бесерце регулярно поддерживают воинов специальной военной операции. На приходе не только молятся для защитников Родины, но и занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые столь необходимы для защиты военной техники и личного состава, а также собирают и отправляют на передовую гуманитарную поддержку. Далее в этом выпуске. Среднеуральский отдел Оренбургского казачьего войска продолжает развивать патриотическую работу с детьми и с подростками. Так, в станице Тугулымская, территория Каменской епархии, действует кружок казачьей культуры «Юный казак». Здесь ребята знакомятся с историей и традициями казачества, осваивают фланкировку шашкой, участвуют в старинных спортивных играх, занимаются физической подготовкой, учатся командному взаимодействию. Одно из недавних занятий прошло на природе. Казачата тренировались во фланкировке, участвовали в традиционных играх, вместе готовили на костре еду и много общались. Организаторы занятия убеждены, что такие встречи помогают детям не только узнавать историю родного края и уральского казачества, но и через практику приобщаться к казачьей культуре, развивать дисциплину, внимательность, выносливость и ответственность. И в завершении выпуска. На минувшей неделе Нижнетагильская епархия встретила свое 15-летие. К юбилейной дате специалисты епархиального отдела религиозного образования и катехизации подготовили фотовыставку «Время, вера, вечность». Экспозицию, рассказывающую об истории Нижнего Тагила, разместили в Центральной городской библиотеке. Летопись трудового Тагила началась с завода, вместе с которым сюда пришло и православие. 3 века город строил храмы, терял их в годы гонений и заново поднимал из руин. Все это отражено в фотодокументах на 12 стендах. На снимках 19 века посетители экспозиции увидят исторические храмы и часовни, их разрушение и восстановление в 20 веке, а также жизнь приходов сегодня. Многие фотографии представили хранители фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и взяты из коллекции краеведа Ивана Трофимовича Коверды. И целый век в одном мгновении. Работа выставки продлится до 4 октября. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

дорогие наши слушатели, братья и сестры, пятница, 2 октября. Вы слушаете передачи православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Несколько слов о дальнейших передачах. В 18 часов 5 минут лучший сборник сказок, сказки «Ленивый Хайнц» и «Мышки-борцы». В 18 часов 45 минут художественное чтение. Вас приглашает литературно-драматическая редакция. Звучит рассказ Антона Чехова «Убийство». Вы слушаете продолжение. В 19 часов 20 минут звучащая книга. Здесь вашему вниманию роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». На беседы о вечном мы пригласим вас в 20 часов 15 минут вечерние часы в студии православного радиоканала «Воскресенье». Священник Александр Дубасов. Тема нашего разговора называется «Как спасаться». Ну а затем вечернее молитвенное правило. Слушайте его в 21.10, в 21.40. Приглашаем вас послушать псалмы царя Давида на русском языке с 16 по 20. В 22.15 Владимир Солоухин «Камешки на ладонь». В 22 часа 30 минут «Духовное слово. Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского». Ну, затем мы повторим вечернее молитвенное правило. Слушайте его в 23 часа 10 минут. Толкование Евангелия начнется в 23 часа 30 минут. Вы слушаете цикл передач «Школа православия». И в 0 часов 20 минут звучит акафист.

0: Ну а сейчас наш эфир продолжается. Вечерняя страничка для наших маленьких слушателей. Лучший сборник сказок.
1: Ленивый Хайнц.
2: Жил на свете ленивый Хайнц. И дел-то всех у него было, что выпасти свою козу. Но и это занятие казалось Хайнцу непосильным трудом, непосильным и несправедливым. Поэтому, возвращаясь вечером домой, он вздыхал от усталости и обиды. «Тяжелая эта работа», — говаривал он, — «и тягость немалая. Так-то вот из года в год гонять козу в поле до поздней осени. И еще, если было бы, можно при этом прилечь да приуснуть. А то нет. Смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила. Либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут. На жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, и вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой Трине. У той тоже есть коза. Так она

0: Вот толстая Трина и стала женою Хайнца, и стала гонять обеих коз в поле. Наступили для Хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме как от своей собственной лени. Лишь изредка и он выходил из дома вместе с женой и говорил: «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий интерес». Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнц», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиный улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома. Да уж о нем и заботиться не станем. Пчел не кормить, ни в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улья, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда».
1: «Ты это, женушка, разумно надумала», — похвалил Хайнц. «И мы твое предложение выполним немедленно. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока, и сохраняется дольше».
0: Сосед, конечно, весьма охотно дал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомимо летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом, так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне, вероятно, из опасения, что мед могут украсть, и чтобы предохранить его от мышей. Трина поставила палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных гостей. Ленивый Хайнц неохотно покидал постель ранее полудня. «Кто рано встает, — говаривал он, — тот себя не жалеет». Однажды среди бела дня, лежа в постели и отдыхая от долгого сна, он сказал своей жене: «Все бабы сластены, да и ты мед подлизываешь. Пока ты его не съела, не лучше ли нам выменять его на гуся с гусенком?»
2: «Пожалуй», — отвечала Трина. «Только уж не раньше, как после рождения ребенка, который бы нам этого гуся с гусенком стал пасти. Не мне же за гусятами-то ухаживать, да силы свои на это тратить».
1: «А ты думаешь, — сказал Хайнц, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родители не очень слушают, все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают».
0: «О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку, да и устрою ему хорошую трепку. Вот как я его учить стану!» — воскликнула Трина. И в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударилась о стенку и, упав с полки, разбилась вдребезги, и чудный мед разлился по полу.
3: «Вот тебе и гусю с гусенком», — сказал Хайнц. «Теперь его и почти не придется. А все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала. Право, нельзя нам на свою судьбу пожаловаться».
0: И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием:
3: «Остаточком, женушка, полакомимся, а потом с перепугу-то и отдохнем».

0: Еще. Ну что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем? Ведь день и так велик.
1: Да, голубчик, еще успеется. Недаром об улитке говорят, что она была на свадьбу приглашена и, пустившись в путь, поспела только на крестины. Ведь тише-то едешь, дальше будешь.
2: Мышки-борцы. В старые времена в деревне, что раскинулась на бедной почве в горах, жили бедные люди. Они работали всю жизнь, а кошельки у них так и оставались пустыми. Однажды весной пошел дед в лес собрать валежник. Долго шел, а потом встал перевести дух. А тут вдруг и услышал: «На тебе! Получай! Еще получай!» И следом другой голосок: «Ну, погоди, негодная, я тебе покажу!» Удивился старик, вокруг огляделся, нет никого. Решил он тогда в траве посмотреть. Раздвинул заросли, да как вкопанный и остановился. Глядит, глазам не верит. Две мыши борьбой с умо занимаются. Одна мышь толстая-притолстая, а другая тощая-притощая. Толстая мышь на тощую навалилась и кричит: «На тебе! Получай! Получай!» Присмотрелся старик к мышам получше, да от удивления аж присвистнул. «Вот чудеса!» – думает он. «Не как эта тощая мышь та самая, что в доме у меня живет. Да и толстую знаю, из дома соседа-богача она будет». Поспешил старик домой старухе про мышиное сумо рассказать. «Сдается мне, — сказала старуха, — что неспроста наша мышь такая тощая. Мы с тобой в бедности живем, вот и мышь нам подстать. Давай-ка, старуха, — предложил старик, — попробуем ее чуток подкормить. Может, сил у нее и прибавится». Собрала старуха остатки рисовой муки и испекла румяную лепешку. Положил старик лепешку перед мышиной норкой. На утро смотрит — нет лепешки, даже единой крошки не осталось. Обрадовались старики. «Наконец-то, — говорят, — наша бедная мышь досыта наелась. Теперь уж точно сил у нее для борьбы с умо прибавится». На следующий день отправились старик со старухой в чащу горного леса. Очень старухе хотелось поглядеть, как мыши в сумо борются. Притаились они за деревьями и стали ждать. Вдруг слышит, кричит толстая мышь: «Получай! Еще получай!» А тощая ей в ответ: «Посмотрим, кто кого! Сама получай!» Повалила тощую мышь толстую на траву. «Дай передохнуть!» — взмолилась толстая мышь. Отдышалась она и спрашивает: «Что за чудо с тобой, сестрица, приключилось? Вчера я тебя без труда победить могла, а сегодня ты как будто сильнее стала». «Что правда, то правда», — согласилась тощая мышь. «Видишь ли, сестрица, тебе меня не понять. Ты в богатом доме живешь, а я в бедном. Не часто мне удается вдоволь поесть. Да вот решили хозяева меня подкормить. Положили к норе рисовую лепешку. Думаю я, что теперь каждый вечер меня угощение дома ждать будет».
3: «Как же я люблю рисовые лепешки», — вздохнула толстая мышь. «И совсем меня никто ими не угощает. Послушай, сестрица, принесла бы ты мне кусочек попробовать?» Покачала тощая мышь головой. «Нет, — говорит, — не могу. Негоже мне из дома своего рисовые лепешки таскать. Там и без того есть нечего. Не могу я тебя задаром кормить». Призадумалась толстая мышь, а потом и спрашивает: «А если не задаром?» У моего хозяина денег, видимо-невидимо. Только ведь деньги — это не рисовые лепешки. Ими лакомиться не будешь. Давай меняться. Я тебе монету, а ты мне кусок лепешки. Обрадовалась тощая мышь. Ладно, говорит, так и сделаем. Услышали старик со старухой про мышиный уговор и домой поспешили. Заняла старуха у соседей рисовой муки, да лепешек напекла. А потом достала красного полотна и сшила два пояса, фундоси, в которых все настоящие борцы сумо выступают. Вот, наконец, наступил вечер. Пришла толстая мышь к тощей в гости. Увидела фундоси, удивилась. «Эти тряпки тоже есть будем?» – спрашивает. «Да ты что?» – засмеялась тощая мышь. «А еще себя борцом с умом считаешь. Это же набедренные повязки. Фундоси называются. Мы в них с тобой сразу на настоящих борцов будем похожи». Одели мыши на себя фундоси и за угощение принялись. Поела толстая мышь и говорит: «Я монету принесла, как уговаривались. Возьми ее скорее». Взяла тощая мышь монету, да на старикову божницу положила. На следующий день вновь старик со старухой в горы отправились. Огляделись вокруг — нет мышей. Присмотрелись получше — да нет же. Вон в траве фундоси красные виднеются. Поднялись мыши из травы, но не дать не взять чемпионы по борьбе с умо. «Приготовиться к параду борцов с умо!» – командует толстая мышь. «Начинай!» – вторит ей тощая. Смотрит старик со старухой на мышиное сумо, смеются до слез. «Не победить меня больше!» – кричит тощая мышь. «Получай!» «И меня не победишь!» – кричит толстая. «И ты получай!» С тех самых пор так и повелось. Стала толстая мышь по вечерам к тощей в гости ходить, да исправно уговор мышиный выполнять. Как придет, обязательно монетку из дома богача принесет. Угостит ее тощая мышь лепешкой, а монетку на божницу положит. Разбогатели мало-помалу старик со старухой. Никогда они больше нужды не знали. А как случалась свободная минутка, сразу в горы отправлялись на мышиное сумо посмотреть да посмеяться.
4: Это была вечерняя страница для детей. Наш эфир продолжается.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство», часть третья.
2: Матфей тщательно, как неопрятную рану, скрывал ото всех, что в тот самый период своей жизни, когда во время молений с ним вместе прыгали и бегали старухи и девки, он вступил в связь с одной мещанкой и имел от нее ребенка. Уезжая домой, он отдал этой женщине все, что скопил на заводе, а для себя на проезд взял у хозяина. И теперь у него было всего несколько рублей, которые он тратил на чай и свечи. Душенька потом извещала его, что ребенок умер, и спрашивала в письме, как поступить с деньгами. Это письмо принес со станции работник. Аглая перехватила и прочла, и потом каждый день попрекала Матвея душенькой.
3: «Шутка! 900 рублей! 900! Отдал 900 рублей чужой гадюке, заводской кобыле! Да чтоб ты лопнул, старый!» «О, молчишь? Ай, а я б тебя разорвала, недащий! 900 рублей как копеечка! Ты бы вон да шутку подписал, своя, мол, не чужая! А то послал бы вон в Белев Марьиным сиротам несчастным! И не подавилась бы твоя гадюка, да Путина трижды проклята анафема! Тьфу! Дьяволица, чтоб ей светлого дня не дождаться!»
4: Яков Иваныч окликнул ее. Было уже время начинать часы.
3: Она умылась, надела белую косыночку и пошла в молельную к своему любимому брату. Уже тихая, скромная. Когда она говорила с Матвеем или в трактире подавала мужикам чай, то это была тощая, остроглазая, злая старуха. В молельной же лицо у нее было чистое, умиленное. Сама она как-то вся молодела, манерно приседала и даже складывала сердечком губы.
4: Яков Иваныч начал читать часы тихо и заунывно, как он читал всегда в Великий пост. Почитав немного, он остановился, чтобы прислушаться к покою, какой был во всем доме, и потом продолжал опять читать, испытывая удовольствие. Он молитвенно складывал руки, закатывал глаза, покачивал головой, вздыхал. Но вдруг послышались голоса. «А, к Матвею пришли в гости жандармы Сергей Никанорыч». Яков Иваныч стеснялся читать вслух и петь, когда в доме были посторонние. И теперь, услышав голоса, стал читать шепотом и медленно. В молитве было слышно, или было слышно, как буфетчик говорит.
5: «Татарин в Щеполе сдает свое дело за 1500. Можно дать ему остальные вексель. Вот так вот. Так что, Матвей Васильевич, будете столь благонадежны, а? Ну, должите мне эти 500 рублей. Я вам 2% в месяц. А?
2: Ой, ну, какие у меня деньги?
5: Ну,
2: ой, да ну какие у меня деньги? Ну вот, но какие у меня деньги?
6: 2% в месяц. Да это ж для вас как с неба.
0: Объяснил жандарм.
6: А лежавшие у вас ваши деньги только моль ест, и больше никакого результата.
4: Потом гости ушли, и наступило молчание. Но едва Яков Иванович начал опять читать вслух и петь, как из-за двери послышался голос.
2: Братец! Братец! Позвольте мне лошади в Веденяпино съездить.
6: Это был Матвей.
4: И у Якова на душе стало опять непокойно.
6: Ну, и на чем же вы поедете? На гнедом работник свинью повез, а на жеребчике я сам поеду в Шутейкино. Вот как кончу только.
2: Братец, ну, почему это вы можете распоряжаться лошадями, а я нет?
6: Потому что я не гулять, а по делу.
2: А имущество у нас общее. Общее,
6: я
2: значит, и лошади общие.
6: Говорю.
2: А вы это должны понимать, я братец.
6: Я по делу.
4: Наступило молчание. Яков не молился и ждал, когда отойдет от двери Матвей.
2: Эх, братец, я-то человек больной. Не хочу я имения, Бог с ним, владеете. Но дайте хоть малую часть на пропитание в моей болезни. Дайте, и я уйду.
4: Яков молчал. Ему очень хотелось развязаться с Матвеем. Но дать ему денег он не мог, так как все деньги были при деле. Да и во всем роду Тереховых не было еще примера, чтобы братья делились. Делиться, разориться. Яков молчал и все ждал. Ждал, когда уйдет Матвей. И все смотрел на сестру, боясь, как бы она не вмешалась и не началась бы опять брань, какая была утром. Когда, наконец, Матвей ушел, он продолжал читать. Но уже удовольствия не было. От земных поклонов тяжелела голова и темнело в глазах, и было скучно слушать свой тихий, заунывный голос. Когда такой упадок духа бывал у него по ночам, то он объяснял его тем, что не было сна, даже это его пугало, и ему начинало казаться, что на голове и на плечах у него сидят бесы. Кончив кое-как часы, недовольный и сердитый, он поехал в Шутейкино. Еще осенью землекопы рыли около прогонной межевую канаву и прохарчили в трактире 18 рублей. И теперь нужно было застать в Шутейкине их подрядчика и получить с него эти деньги. От тепла и метелей дорога испортилась. Стала темную, ухабистую и местами уже проваливалась. Снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать как по узкой насыпи, и сворачивать при встречах было очень трудно. Небо хмурилось еще с утра, и дул сильный ветер. А навстречу ехал длинный обоз. Бабы везли кирпич. Яков должен был свернуть с дороги. Лошадь его вошла в снег по брюхо, сани-одиночки накренились вправо, и сам он, чтобы не свалиться, согнулся влево и сидел так все время, пока мимо него медленно подвигался обоз. Он слышал сквозь ветер, как скрипели сани и дышали тощие лошади, и как бабы говорили про него: «Богомолов едет, Богомолов едет». А одна, поглядев жалостью на его лошадь, сказала быстро:
3: «Господи, похоже, снег туда Егория пролежить. Замучились лошадки-то. Ой, Господи, подмоги».
4: Яков сидел неудобно, согнувшись, и щурил глаза от ветра. А перед ним все мелькали то лошади, то красный кирпич. А быть может, от того, что ему было неудобно и болел бок, вдруг ему стало досадно. И дело, по которому он теперь ехал, показалось ему неважным. И он сообразил, что можно было бы в Шутейкино послать завтра работника. Опять почему-то, как в прошлую бессонную ночь, он вспомнил слова про верблюда. И затем полезли в голову разные воспоминания то о мужике, который продавал краденую лошадь, то о пьянице, то о бабах, которые приносили ему в заклад самовары. Конечно, каждый купец старается взять больше, но Яков почувствовал утомление от того, что он торговец. Ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от этого порядка. И стало скучно от мысли, что сегодня ему еще надо читать вечерню. Ветер бил ему прямо в лицо и шуршал в воротнике. И казалось, что это он нашептывал ему все эти мысли, принося их с широкого белого поля. Глядя на это поле, знакомое ему с детства, Яков вспомнил, что точно такая же тревога и те же мысли были у него в молодые годы, когда на него находили мечтания и колебалась вера. Ему было жутко. Жутко оставаться одному в поле. Он повернул назад и тихо поехал за обозом. Ну, а бабы смеялись и все говорили: «Богомолов вернулся, Богомолов вернулся». Дома по случаю поста ничего не варили и не ставили самовар. И день поэтому казался очень длинным. Яков Иванович давно уже убрал лошадь, отпустил муки на станцию и раза два принимался читать псалтырь. А до вечера все еще было далеко.
3: Аглая вымыла уже все полы и от нечего делать убирала у себя в сундуке, крышка которого изнутри была вся оклеена ярлыками с бутылок.
2: Матвей, голодный и грустный, сидел и читал. Или же подходил к голландской печке и подолгу осматривал изразцы, которые напоминали ему завод.
3: Да шутка спала, потом, проснувшись, пошла поить скотину. У нее, когда она доставала воду из колодца, оборвалась веревка, и ведро упало в воду. Работник стал искать багор, чтобы вытащить ведро. А Дашутка ходила за ним по грязному снегу, босая, с красными, как у гусыни, ногами и повторяла: «Там глыба! Там глыбя!» Она хотела сказать, что в колодце глубже, чем может достать багор. Но работник не понимал ее. И, очевидно, она надоела ему, так как он вдруг обернулся и выбронил ее нехорошими словами.
4: Яков Иванович, вышедший в это время на двор, слышал, как Дашутка ответила работнику скороговоркой длинною, отборною бранью, которой она могла научиться только в трактире у пьяных мужиков.
6: «Да что ты срамница, а? Какие это ты слова-то?»
3: А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов.
4: Он хотел прочесть ей наставление, но она показалась ему такую дикую и темную. И в первый раз за все время, пока она была у него, он сообразил, что у нее нет никакой веры. И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью, представилась ему такой же дикой и темной, как эта девушка. И вместо того, чтобы читать ей наставления, он только махнул рукой и вернулся в комнату.
6: В это время опять пришли к Матвею жандарм и Сергей Никонорович. Яков Иванович вспомнил, что у этих людей тоже нет никакой веры, и что это их нисколько не беспокоит. И жизнь стала казаться ему странною, безумною и беспросветною, как у собаки. Он без шапки прошелся по двору, потом вышел на дорогу и ходил, сжав кулаки. В это время пошел снег хлопьями. Борода у него развивалась по ветру, он все встряхивал головой, так как что-то давило ему голову и плечи, будто сидели на них бесы, и ему казалось, что это ходит не он, а какой-то зверь, громадный, страшный зверь, и что если он закричит, то голос его пронесется ревом по всему полю и лесу и испугает всех.
4: Когда Яков вернулся в дом, жандарма уже не было, а буфетчик сидел в комнате Матвея и считал что-то на счетах. Он и раньше часто, почти каждый день бывал в трактире. Прежде ходил к Якову Ивановичу, а в последнее время к Матвею. Он все считал на счетах, и при этом лицо его напрягалось и потело. Или просил денег, или, разглаживая бакины, рассказывал о том, как когда-то на первоклассной станции он приготовлял для офицеров крюшон и на парадных обедах сам разливал стерляжью уху. На этом свете его ничего не интересовало, кроме буфетов, и умел он говорить только о кушаньях, сервировках, винах. Однажды, подавая чай молодой женщине, которая кормила грудью ребенка, и желая сказать ей что-нибудь приятное, он выразился так:
5: «Грудь матери – это буфет для младенца, да».
4: Считая на счетах в комнате Матвея, он просил денег. Говорил, что на прогонной ему уже нельзя жить. И несколько раз повторил таким тоном, как будто собирался заплакать.
5: «Ну, куда же я пойду? Ну, куда я пойду? Куда я теперь пойду? Скажите мне на милость, а?»
4: Потом Матвей пришел в кухню и стал чистить вареный картофель, который он припрятал, вероятно, со вчерашнего дня. Было тихо, и Якову Ивановичу показалось, что буфетчик ушел. Давно уже была пора начинать вечерню. Он позвал Аглаю и, думая, что в доме нет никого, запел без стеснения громко. Он пел и читал, но мысленно произносил другие слова: «Господи, прости! Господи, спаси!» И один за другим, не переставая, клал земные поклоны, точно желая утомить себя, и все встряхивал головой, так что Аглая смотрела на него с удивлением. Он боялся, что войдет Матвей, и был уверен, что он войдет, и чувствовал против него злобу, которую не мог одолеть ни молитвой, ни частыми поклонами.
2: Матвей тихо-тихо отворил дверь и вошел в молельную. «Эх, грех-то какой! Грех!
6: Уйди!
2: покайтесь.
6: Уйди!
2: Опомнитесь, братец!
6: Уйди! Яков Иваныч, сжав кулаки, не глядя на него, чтобы не ударить, быстро вышел из молельной. Так же, как давеча на дороге, чувствуя себя громадным, страшным зверем, он прошел через сени в серую, грязную, пропитанную туманом и дымом половину, где обыкновенно мужики пили чай, и тут долго ходил из угла в угол, тяжело ступая, так что звенела посуда на полках и шатались столы. Ему уже было ясно, что сам он недоволен своей верой и уже не может молиться по-прежнему. Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, жить и молиться как-нибудь иначе. Но как молиться? Как? А может быть, все это только смущает бес, и ничего этого не нужно? Как быть? Что делать? Кто может научить? Какая беспомощность! Он остановился и, взявшись за голову, стал думать. Но то, что близко находился Матвей, мешало ему спокойно соображать. И он быстро пошел в комнаты.
2: Матвей сидел в кухне перед чашкой с картофелем и ел. Тут же около печи сидели друг против друга Аглая и Дашутка и мотали нитки. Между печью и столом, за которым сидел Матвей, была протянута гладильная доска. На ней стоял холодный утюг.
7: Сестрица, позвольте мне маслица.
3: Кто же в такой день масло-то ест?
7: Я, сестрица, не монах, а мирянин. А по слабости здоровья мне не то, что масло, даже молоко можно даст.
3: Посмотри, да у вас на заводе все можно. Аглая достала с полки бутылку с постным маслом и поставила ее перед Матвеем, сердито стукнув злорадной улыбкой, очевидно довольная, что он такой грешник.
6: А я тебе говорю, ты не можешь есть масло. Слышишь? Я говорю, что не можешь есть масло. Понял?
3: Аглая и Дашутка вздрогнули.
2: А Матвей точно не слышал. Налил себе масло в чашку и продолжал есть.
6: А я тебе говорю, что ты не можешь есть масло. Крикнул Яков еще громче. Покраснел весь и вдруг схватил чашку. Поднял ее выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели черепки. «Не смей говорить! Не смей! Молчи, не смей!»
2: Матвей побледнел и встал. «Братец, братец, опомнитесь!»
6: «Вон! Вон из моего дома сию минуту! Вон, тебе говорят!» Вон!
7: Братец, уймитесь! Вас обуяла гордость! Бесовская гордость!
6: Молчи, молчи, молчи! Уходи, дьявол! Уходи!
7: Вы это, ежели желаете знать, вы богоотступник и еретик.
6: Вон!
7: Бесы окаянные заслонили от
6: дьявол.
7: Вас истинный свет.
6: Уходи!
7: Ваша молитва неугодна.
6: Уходи, я сказал!
7: Покайтесь!
6: Вон!
7: Пока не поздно.
6: Вон!
7: Смерть грешника люта. Покайтесь, братец.
6: Яков взял его за плечи и потащил из-за стола. А он еще больше побледнел и, испугавшись, смутившись, забормотал.
7: Это что же такое? Что же оно такое?
6: Вон! и, упираясь, делая усилия, чтобы высвободиться из рук Якова, Матвей нечаянно ухватился за его рубаху около шеи и порвал воротник.
3: А Аглае показалось, что это он хочет бить Якова. Она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ее ненавистного брата прямо по темени.
2: Матвей пошатнулся и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным.
6: Яков, тяжело дыша, возбужденный и испытывая удовольствие от того, как бутылка, ударившись о голову, крякнула как живая, не давал ему упасть, и несколько раз, это он помнил хорошо, указал Аглае пальцем на утюг. И только когда полила рукам кровь и послышался громкий плач до шутки, и когда шумом упала гладильная доска, и на нее грузно повалился Матвей, Яков перестал чувствовать злобу и понял, что произошло.
8: Опусть, издыхает заводской жеребец. Пусть издыхает заводской жеребец. Пусть. Давай, подыхай. С отвращением проговорила Аглая, не выпуская из рук утюга. Белый забрызганный кровью платочек сполз у нее на плечи, и седые волосы распустились. Туда ему и дорога! Подыхай, туда и дорога ему!
3: Все было страшно. Да шутка сидела на полу около печки с нитками в руках, всхлипывала и все кланялась, произнося с каждым поклоном. Гам, гам, гам, гам. Гам, гам, гам.
6: Но ничто не было так страшно для Якова, как вареный картофель в крови, на который он боялся наступить. И было еще нечто страшное, что угнетало его, как тяжкий сон, и казалось самым опасным, и чего он никак не мог понять в первую минуту. Это был буфетчик Сергей Никанорыч, который стоял на пороге со счетами в руках, очень бледный, и с ужасом смотрел на то, что происходило в кухне.

Прозвучала третья часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство» в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина, Светланы Абашевой и священника отца Андрея Щукина. Заключительную часть слушайте в следующем выпуске передачи «Художественные чтения».

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Отдел религиозного образования Екатеринбургской епархии приглашает воскресные школы принять участие в новом проекте «Моя любимая воскресная школа». Для участия можно подготовить видеоролик длительностью 1-2 минуты. Можно представить рассказ о воскресной школе, фрагмент совместного богослужения в родном храме, репортаж с места событий, вопросно-ответный сюжет, а можно представить своих духовников, педагогов и друзей, поделиться рассказом о любимом месте и занятии в школе и многое другое. В ролике дают возможность узнать, что такое воскресная школа и для чего она нужна каждому ребенку, а также, чем в ней занимаются ребята и как меняется их духовная жизнь. Проект призван помочь раскрыть образ воскресной школы, развить интерес к жизни детей на приходах. К участию рекомендуются коллективные работы. Работы будут публиковаться на сайте «Уралпросвет» и в группе отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии ВКонтакте, а лучшие на сайте Екатеринбургской епархии и на телеканале «Союз». Уже сегодня можно познакомиться с некоторыми воскресными школами. Статьи, видеоролики, фотопрезентации проекта «Воскресная школа. Будем знакомы» размещены на сайте «Уралпросвет» в разделе «Церковно-приходские школы Екатеринбургской епархии». Далее в этом выпуске. В Казанском федеральном университете состоялось первое занятие нового учебного года в рамках школы нравственно-патриотического воспитания и милосердия. Встречу со студентами провела старшая сестра князя Владимирского сестричества милосердия Елена. Она рассказала участникам о жизни и служении святой преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, примере деятельной любви к ближним, милосердия и самоотверженного служения людям. Занятие открыло цикл встреч школы в университетской среде. В дальнейшем студенты смогут принять участие в беседах, посвященных темам милосердия, нравственного выбора, служения ближним, исторической памяти и духовно-нравственных основ жизни общества. Особое внимание в рамках занятий будет уделено тому, как традиционные христианские ценности могут воплощаться в конкретных делах помощи нуждающимся. Организаторы отмечают значимость проведения подобных встреч в высших учебных заведениях, где у молодых людей появляется возможность открытого и содержательного разговора о милосердии, ответственности и личном участии в добрых делах. И в завершении выпуска. В Самарской области сотрудники пассажирской компании помогли вернуться домой собаке, которая проделала большой путь в поисках хозяйки. 21 сентября жительница Самарской области попала в больницу с панкреатитом. Во дворе частного дома осталась ее собака Белка. Заскучав по хозяйке, она убежала, чтобы ее разыскать. В итоге Белка проделала большой путь на общественном транспорте – 105 километров. Сначала маленькая собачка добралась до города Кинель и села в автобус до Самары. В Самаре она вышла на железнодорожном вокзале и пересела в электричку, а затем в пригородный поезд до Тольятти. На станции Водинская ее заметила билетный кассир Ирина Сильверстова. Белка забилась под кресло, видимо, устав от долгой дороги. Ирина проследила, чтобы Белка без проблем доехала до конечной, и стала искать хозяйку, которая сама уже разыскивала питомицу. «Я лежу в больнице. Пришлось на несколько дней оставить ее во дворе», – писала она в объявлении. Маршрут Белки помогли восстановить очевидцы. Они запомнили свою целеустремленную попутчицу, которую не пугали шум и вокзальная суета. В Тольятти собаку накормили и успокоили сотрудники вокзала. Также они разместили объявление о найденном животном, и его увидела хозяйка Белки. Сотрудники Самарской пригородной пассажирской компании отправили беглянку домой. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: А
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 25. Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого. Удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал». Кто это мог ожидать? И тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат», — промолвил он, — «завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, как твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь, кто бишь это сказал? Хотя в важном существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю, я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение, оно было довольно длинное и оканчивалось следующими стихами: «Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам. Некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор. Один из тех нескончаемых споров, на которые способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных. И спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. «Что ж ты после этого? Разочарованный!» — кричал Михалевич в первом часу ночи. «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?» «Ну, если не разочарованный, то скептик. Это еще хуже!» Выговор Михалевича отдавался его родиной, Малороссии. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебя в жизни не повезло, положим. В этом твоей вины не было. Ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин.
3: первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть».
4: «Она и тебя обманула», — заметил угрюмо Лаврецкий.
3: «Положим, положим, я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру, судьбы тут нету, старая привычка неточно выражаться. Ну что же это доказывает?»
4: «Доказывает то, что меня с детства вывихнули».
3: «А ты себя вправь! На то ты человек, ты мужчина! Энергии тебе не занимать стать! Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно, частный, так сказать, факт, возводить в общий закон, в непреложное правило?»
4: «Какое тут правило?» — перебил Лаврецкий. «Я не признаю».
3: «Нет, это твое правило, правило!» — перебил его, в свою очередь, Михалевич. «Ты эгоист! Вот что гремел он час спустя! Ты желал самонаслажденья! Ты желал счастья в жизни! Ты хотел жить только для себя!»
4: «Что такое самонаслаждение?»
3: «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами!»
4: «Что такое самонаслажденье?» — спрашиваю я тебя.
3: «И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя». «Ибо ты строил свой дом на зыбком песке!»
4: «Говори ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю!»
3: «Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры!» «Нет теплоты сердечной!» «Ум! Все один только копеечный ум!» «Ты просто жалкий отсталый вольтерьянец! Вот ты кто!»
4: «Кто я?»
3: «Вольтерьянец? Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь!»
4: «После этого, — воскликнул Лаврецкий, — я вправе сказать, что ты фанатик!»
3: «Увы! — возразил с сокрушением Михалевич. — Я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования!» «Я теперь нашел, как тебя назвать! — кричал тот же Михалевич в 3:00 ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец, ты байбак! И ты злостный байбак, байбак со знанием, не наивный байбак! Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они и не думают ничего. А ты мыслящий человек и лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать и ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха».
4: «Да чего ты взял, что я лежу?» — твердил Лаврецкий. «Почему ты предполагаешь во мне такие мысли?»
3: «А сверх того, вы все, вся ваша братья», — продолжал неугомонный Михалевич, — «начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает? Знаете, что плохо у англичан и у французов? И вам ваше жалкое знание в подспорье идет. Лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница лежу, а те дураки хлопочут, да? А то есть у нас такие господа». Впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки. Привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане, подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. О, это мление скуки, гибель русских людей. Весь век собирается работать противный байбак.
4: «Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать!
3: Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский! Лишь чего захотел!» «Это я тебе не скажу, брат! Это всякий сам должен знать!» — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин, и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал! Веры нет, и нет откровения!»
4: «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт! Дай оглядеться!» — молил Лаврецкий.
3: «Ни минуты отдыха, ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет и жизнь ждать не должна! И как даже где же вздумали люди обойбачиться?» — кричал он в 4 часа утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит, мы спим!»
4: «Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы как петухи дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третьи кричат». Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра!» — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра!» — проговорил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственный для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея, сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам. Но как подумаешь, разве это не все равно? С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины.
3: «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушный Михалевич, «а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий, — «с меня будет этих неземных существ». «Молчи, циник!» — воскликнул Михалевич. «Циник», — поправил его Лаврецкий. «Именно циник», — повторил, не смущаясь, Михалевич.
4: Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец.
3: «Помни мои последние 3 слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!»
4: Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак».
2: Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может. Глава 26. Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью Васильевская. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжий барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило, и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось. Она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был роман, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной. Видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и в ответ на предложение Лизы сыграть еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь баста!» Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку. Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке: «Теперь больше нет людей таких, как бывало». Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно. Выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. И, вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту, Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты, на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой, соломенная шляпа висела у ней на одной руке, другое она с некоторым усилием поддерживала гнутое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду, и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли, — начал Лаврецкий, — я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры». «Я совсем не с тем намерением, — возразила была Лиза и застыдилась. — Вы добры, — повторил Лаврецкий. — Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемон, просто влюблен в вас». Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули. Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий своим неудавшимся романсом. «Быть молодым и не уметь — это сносно. Но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Берегитесь, у вас клюет. Говорят, — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, — Владимир Николаевич написал очень милый романс». «Да, — ответила Лиза, — это безделка, но не дурная». «А как по-вашему? — спросил Лаврецкий. — Хороший он музыкант?» «Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так. А человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос! — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. — Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как родственник». «Как родственник?» «Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей». «Владимир Николаевич, доброе сердце, — заговорила Лиза. — Он умен. Маман его очень любит. А вы его любите? Он хороший человек, отчего же мне его не любить?» Промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай бог им счастье», — пробормотал он наконец, как будто про себя, и отвратил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович, — сказала она. — Вы напрасно думаете». «А разве вам Владимир Николаевич не нравится?» — спросила она вдруг. «Не нравится. Отчего же?» «Мне кажется, сердца-то у него и нету». Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», — промолвила она после долгого молчания. «Я не думаю. Какое право я имею строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?» «А что?» — прибавил он. «Сдержали вы свое обещание?»
5: «Какое?»
2: «Помолились вы за меня?»
5: «Да.
2: Я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом». Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства.
5: «Христианином нужно быть, — заговорила не без некоторого усилия Лиза, — не для того, чтобы познавать небесное, там земное, а для того, что каждый человек должен умереть».
2: Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.
5: «Какое это вы промолвили слово? — сказал он. — Это слово не мое, — отвечала она, — не ваше. Но почему вы заговорили о смерти?»
2: «Знаю. Я часто о ней думаю».
5: «Часто?»
2: «Да».
5: «Этого не скажешь, глядя на вас теперь. У вас такое веселое, светлое лицо. Вы улыбаетесь. Да, мне теперь очень весело, наивно возразила Лиза. Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их.
3: «Лиза! Лиза!» — закричала Марья Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого карася я поймала!»
5: «Сейчас, маман», — отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей ракете. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», — думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку. Странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот. «Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя. «Я вам уже сказал, что я мог ошибиться. А впрочем, время все покажет». Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытие, о Васильевском, о Михалевиче, об Антоне. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала. Ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась. «Право», — промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». Она однажды сказала своему жениху: «Тебе должно быть скучно со мною, ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету». И слава Богу, подумал Лаврецкий.
1: Это была звучащая книга. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире вы слушали продолжение романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут принять участие в квесте, который пройдет по территории монастыря, выполнив задание на знакомство со святынями храмов обители и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. По окончании мероприятий автобусы в 14 и 14:30 доставят паломников до трамвайного кольца «Семь ключей». Отметим, накануне юные алтарники-чтецы и звонари соберутся в Богородице Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Далее в этом выпуске. 19-25 сентября Центральная клиническая больница святителя Алексея, митрополита Московского, принимала делегацию из Республики Северная Осетия Алания. 9 сестер Сестерчества Милосердия имени святой благоверной княгини Марии Ясыни города Владикавказа приехали по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима на стажировку вместе с духовником Сестерчества иереем Василием Гребенченко. Мы давно мечтали попасть в эту большую семью милосердия. Нам не хватало общения с единомышленниками госпитального служения. И вот Господь все управил. Эти дни в Москве стали для нас настоящим подарком. Для сердца – отрада, для дела – много пользы. Более того, осенью учебный центр больницы святителя Алексея открывает в нашем городе учебный класс для обучения уходу за больными и ранеными. Поделился духовник сестричества иерей Василий Гребенченко. Сестры милосердия из Владикавказа несут служение помощи ближним с 2022 года. Они начали с помощи санитарам в местном госпитале. После прохождения обучения уже были допущены непосредственно к уходу за ранеными. Главной частью стажировки стала практика в паллиативном отделении церковной больницы святителя Алексия в Москве. Вместе с местными сестрами милосердия гости принимали участие в уходе за тяжелобольными пациентами. Мы получили здесь неоценимый опыт. Сколько времени мы помогаем в госпитале, и тем не менее, здесь для нас было много нового. Смотришь, как сестричка паллиативного отделения делает что-то, и уже понимаешь, как это применить на практике у нас, рассказала старшая сестра сестричества Марина Постникова. А еще я восхищаюсь мужеством тех, кто здесь трудится. Когда приходишь ухаживать за раненым, ты знаешь, что у него есть будущее, впереди жизнь. Тут же многие пациенты приближаются к окончанию своего земного пути. Там ты борешься за жизнь, а здесь ты остаешься рядом, помогая до последнего вздоха. Для гостей была также организована паломническая и культурная программа. Они посетили Троице-Сергиевую лавру, Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь в Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, помолились у мощей святой Матроны Московской в Покровском Ставропигиальном женском монастыре, побывали в Третьяковской галерее и на Красной площади. Такие стажировки больница святителя Алексия организует с 2023 года с целью поддержки и развития сестричеств милосердия по всей России. И в завершении выпуска. В Крыму спасатели обнаружили туристов, пропавших в затопленных пещерах в Симферопольском районе республики, так называемые «красные пещеры». Трое мужчин и одна женщина были отрезаны от выхода из-за подъема уровня воды. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное, говорится в сообщении МЧС региона. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь со священником Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино. Отец Александр, рада вас видеть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Благословите. Бог благословит, дорогие радиослушатели. Господь пребывает со всеми нами.
1: Да. Сегодня у нас тема такая центральная и оказывается очень-очень она такая непростая.
2: Угу.
1: Без святых отцов церкви тут вообще не разобраться. И тут надо вникать и понимать, и читать Евангелие. Это работа. Это наша работа.
2: Да.
1: Итак, тема беседы такова. Как человеку спасаться? Как мы вот это все понимаем и как это мы в своей жизни применяем? Как мы живем?
2: Ну вот апостол Павел тут очень конкретно говорит и просто. Спасается не человек, а спасает человека Бог. Значит, а критерий спасения, суд по, опять же, человека-язычника по совести, а христианина по заповедям. То есть вот все просто. Господь спасает, да, то есть исходя из того, как христианин живет по заповедям, насколько он живет по им или не живет. Да, и если человек не христианин, да, как он живет по совести. Потому что Господь так устроил человека, что вложил в его совесть свой глаз. И этот глаз постоянно, так или иначе, человеку что-то подсказывает, о чем-то его предупреждает, о чем-то.
1: Сразу хочу спросить, вот
2: напоминает.
1: Не про россиян речь идет, а мы сейчас вот в такой политической обстановке, как это происходит, жить по совести американцам, европейцам. Вот как они себя чувствуют, как вы думаете? Вот про них чуть-чуть подумаем.
2: Ну, я думаю, что
1: как им живется?
2: Американцы люди очень набожные, поэтому они, скорее всего, по заповедям так и должны жить. То есть тут нет для них каких-то исключений. Другое дело, что у нас все-таки Россия в большей своей степени православная, да, то есть мы говорим о православном христианине, да, то есть, а там протестанты, католики, то есть вполне присутствует церковь, и так или иначе, всякий человек может, если он крещен, да, то есть он
1: но
2: должен.
1: Но они все равно получается, что многие заблудшие.
2: Нет, это не.
1: Ну, протестанты.
2: Нет. Это речь не американцах, а может быть, о каких-то службах американских, да, может, чтобы мы не путали, да, с. Вот есть человек, христианин, вот он живет в России, вот он живет в Америке, вот он живет в Европе, вот он живет в Австралии, в Африке. Тут в этом смысле разницы никакой нет. Не будем путать какие-то, опять же, да, службы, которые осуществляют те или иные какие-то разведывательные мероприятия, еще что-то. Это службы, да, то есть мы их не путаем, мы не отождествляем американцев с этими службами, да, то есть американец — это человек, который призван жить. Если он христианин, уж там какой конфессии, другой вопрос, да, если

0: Если он христианин, да, он призван жить по заповедям. Так что тут я вот в этом не вижу, чем он отличается от россиянина. Да, то есть, что,
1: по заповедям
0: что в России жить. Можно жить не по заповедям, да, будучи христианином.
1: И
0: что
1: мы это тоже видим.
0: Можно жить в любом другом месте, не будучи россиянином, жить по заповедям. Но какие вопросы? Господь-то ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да. Поэтому тут этот вопрос мы должны на него смотреть вот именно с этой точки зрения. Вот. Ну а если человек не просвещен светом евангельской истины, ну, тем не менее, у него есть совесть, да, по которой Господь как-то, мы не знаем как, да, то есть это Божье дело. То есть нам туда вопрос-то как бы о себе бы усмотреть, да, что-то, да, а уж за другого чего-то там усматривать и пытаться ему там что-то навязать, насадить в его сердце, это уже не дело, не дашь. Вот. Другое дело, если Господь нас призывает к каким-то определенным делам, миссионерским и так и далее, и нам это, если нам получается, то, ну что ж, да, прекрасно, хорошо. Ну, а первое правило миссионера – это жить по заповедям. Так что тут, видите, никуда.
1: Можно заканчивать совести, нашу передачу.
0: Да, от совести, от заповедей, в общем-то, отсюда как-то куда-то уйти никуда, наверное, не получится.
1: Но вот это же ведь выражение из Псалтыри. Господь каждому хочет спастись и в разум истины прийти.
0: Ну да, это вообще это священное писание, да. Вот, конечно же, да. Господь, и вот что очень важно, мы начали с этого, да, что человек не должен беспокоиться, как ему спастись, да, то есть он должен создавать условия для Бога, чтобы Бог его спас. Да, потому что спасает Бог, человек не может спастись. Если человек будет печалиться, я не знаю, спасусь я или нет, конечно.
1: А вот это вот выражение там,
0: да,
1: оно,
0: да, да.
1: Как очень мне спастись?
0: Да, очень
1: как
0: расхожее, спастись, очень часто встречается.
1: Как будто я себя сам
0: и
1: спасаю.
0: И этому человеку сказать, что нет, ты не спасешься, то это однозначно. Если ты думаешь, что спасаешься ты сам, ты не спасешься. Если ты все-таки создаешь условия для Бога, для твоего спасения, то Бог тебя обязательно спасет. Обязательно спасет. Даже в этом нет никакого малейшего сомнения. Вот поэтому я своим прихожанам очень часто говорю, братья и сестры, мы счастливые люди. Да? То есть Господь нас не только когда-то призвал, да, но и избрал, потому что мы на это откликнулись. Да? И Он нас обязательно спасет. Да? Другое дело, да, что мы для этого должны прилагать какие-то свои усилия. Да? То есть без наших усилий даже Господь не может спасти. Да? Он себя так ограничил, что человек
1: свободу
0: желает,
1: дал большую,
0: да, свободу и желает, чтобы человек стал его соучастником своего спасения, да, то есть совместное предприятие с Богом, да, о спасении меня, совместное предприятие, вот, где учредитель, да, и главенствующие функции выполняет Господь, да, а я работник на этом предприятии, да, то есть я тружусь, и задание мне дает, опять же, Бог. Я эти задания выполняю и взираю на Бога с надеждой.
1: Но тут тоже нам батюшка как-то говорил раньше, говорит, спасаетесь или грехами богатеете? Вот такое выражение, вот сидишь и думаешь,
0: да, да, да,
1: спасаешься ты, или грехами богатеешь?
0: Ну, опять же, видите, у нас есть различные спасительные ухищрения. Это покаяние, это исповедь, это причастие, да, то есть мы не в это, не то, что так, как вы знаете, спортсмены говорят, но сухую занимаемся, да, только качаем мышцу, да, сухую, да, ничего, никак ее не подпитываем, эту мышцу, да, то есть мы духовно себя питаем. Если бы мы, действительно, у нас бы ничего этого не было, да, мы бы где-нибудь были в пустыне, а в одиночестве, да, и вообще и ни у кого ничего не спросить, ни у кого ничего не узнать и ничем не напитаться, ну, наверное, многие бы из нас как-то бы себя не очень хорошо чувствовали. Вот. Мы знаем огромное количество отцов-пустынников, ну, как большое количество отцов-пустынников, да, даже целая плеяда, что ли, да, вот это различного, такое даже течение было прекрасное, да, когда вот через это, через пустыню дошло большое количество людей и шли к спасению, да, но сейчас этот вид спасения утрачен, будем так говорить, да, если даже где-то и присутствует, то в таком количестве, что на массово точно не тянет. Вот, но у нас есть прекрасные массовые мероприятия, да, то есть это личная молитва там, где ты находишься дома или в каком-то другом месте, и молитва в храме. Прекрасно, удивительная массовая, максимально массовая. Вот уже вот ни один человек практически, да, то есть если он, скажем так, не младенец, или если он не престарелый, что не может ходить, ни один человек не может себе в этом отказать, и никто ему не может отказать, чтобы он

0: в этом спасении участвовал. А поэтому все, как говорится, в наших руках.
1: Да, отец Александр, как Мария Египетская спасалась?
0: Ну, вот видите, да, вот есть вот эти вот эксклюзивы такие, да, то есть и уникумы, индивидуалы, да, то есть, ну, все, вот они вот, мы знаем, что это подвиг не единственный, то есть Мария Египетская особым образом выделена, да, но это не единственный способ, да, но это один из миллиардов, да, вот такое вот явление, да, то есть это как такой, ну, вот, что одна единственная Матерь Божия, да, то есть нет другой, да, Матерь Божия, и ее подвиг никогда никому не совершить, не повторить, да, то есть вот также есть...
1: Так думаете?
0: Про Матерь Божию точно, однозначно.
1: А, ну про Матерь Божию, да. Я поняла, про Марию Египетскую.
0: Вот, думала, и есть, да, говорить. Святые, подобные Марии Египетской, да, которые, ну, такой подвиг подвластен, ну, каким-то там...
1: Про Богородицу, то это понятно.
0: Очень малым единицам, да, поэтому это, опять же, не массовое явление, да, но это прекрасный пример. Прекрасный такой вдохновляющий пример, да, как бы человек глубоко не пал, у него всегда есть возможность через покаяние из этой погибельной ямы выбираться, да, то есть вот эта лестница, да, покаянная, да, выведет хоть откуда, да, то есть, но опять же при желании человека, вот Мария Египетская это желание премного явила, да, и мы вот этим подвигом восхищаемся, да, и каждый в меру своих сил и возможностей как-то пытаемся подражать. Ну, я порой шучу, да, что если ты уже там где-то что-то преуспел, все такое, и чувствуешь, что ты уже как-то вот такой вот уже совершенный христианин, да, ну, тебе, значит, надо молиться уже, это подняться на землю, да, над землей до 50 сантиметров, да, потом выше. Вот, если не поднимаешься, значит, что-то ты не везде преуспел еще, да. Ну, такое, такие добрые православные шутки. Вот поэтому подражаем мы святым, да, святые это наши, будем так говорить, старшие братья, да, братья и сестры, ну, такие определенные законодатель Господь, да, то есть они показали, как это Господь как этот закон исполнять, да, как это делать, и святых не, скажем так, не один, что вот один, два, 10, да, то есть их достаточное количество людей и еще разные разряды, да, то есть кто-то благоверный князь, да, то есть это для правительственных мужей, да, кто-то святитель, да, это для высшей духовной власти в церкви, да, да, есть праведные священномученики, священники, скажем, преподобномученики, праведники, да, то есть для любой категории человека, где бы он ни был, да, то есть нельзя сказать, что если я не в правительстве, я не могу спасаться, нет такого, да, ну, или там по-другому, да, если ты в правительстве, ты спастись не можешь, пожалуйста, посмотрите, насколько у нас огромное количество благоверных князей, которые были действительно на самой вершине, будем так говорить, власти, и, в общем-то, это не помешало им прийти ко спасению, да, вот, то есть, где бы человек ни был, да, кем бы он ни был, да, то есть даже, простите, вот это никакая там не уничижающая коннотация, да, это просто, ну, человек бомж без определенного места жительства, да, то есть ему очень сложно. Ну, у нас есть, были такие так называемые православные бомжи иродивые, mm-hmm. которые и без одежды ходили, и без еды, и зимой, и летом, ну, вот, пожалуйста, тоже сказать это. Но тот так называемый бомж иродивый, да, то есть он это свое бомжовство преобразил в святость, да, но если ты в этом состоянии оказался, ну, если тебе сложно будет подражать великому благоверному кому-нибудь князю, да, или святителю, или священнику, да, ну вот, пожалуйста, попробуй так этим путем пойти. Поэтому пути для нас, на самом деле, действительно, их множество, и они открыты, и для каждого человека они имеют место быть, поэтому спасение, да, другое дело, что не надо думать, что спасаешься ты. Да, то есть спасает тебя Господь. Вот это надо правильно понимать, да. То есть, опять же, повторимся, да, а мы создаем для этого спасение. То есть, се стою и стучусь, говорит Господь, да, стучусь в дверь своего сердца, да, так, ну, будем открывать эту дверь, если хотим, желаем спасения.
1: Вот у нас когда-то очень давно в нашей студии был иеромонах Петр Мажетов. И он предложил такую тему беседы на радио «Воскресенье», в «Беседах о вечном». Прям сам предложил, батюшка. Ну, может, этого не помнить, а я это помню, потому что у меня эти темы сохранились, и они у меня там в книжечке записаны. И ваши, и наши с вами темы, когда мы много-много лет назад тоже беседовали. Угу. Так вот, он предложил такую тему, что мы призваны быть святыми.
0: Так, ну что значит, отец Петр, я его очень люблю, уважаю, но это далеко не он предложил эту тему спасения, да, это еще апостол Павел в свое время сказал, да, святая святым, да, и мы постоянно это повторяем,
1: просто
0: да.
1: Это было очень давно, и для да, меня такая, это было
0: для,
1: как-то...
0: Для апостола Павла это было 2000 лет назад, если уж смотреть в историю. Действительно, всякий ходящий в храм – это святой. Да, это святой, то есть отделенный, выделенный из остального другого общего человеческого контекста. Да, это святой. То есть станет ли он прославленным, прославится ли он как святой, это уже дело человека и Бога. Вот. А так всякий человек, ходящий, сознательно ходящий в храм, не в смысле заходящий в храм, ставящий свечку и идущий дальше. Это, конечно, нет, это не хождение в храм, это хождение, ну, условно, как бы это предвхождение еще, да, то есть надо еще много-много пройти, чтобы стать сознательно ходить в храм. Да, сознательное хождение в храм — это все-таки хождение в субботу вечером и воскресенье утром, да, то есть в полноценном таком, в полном понимании по возможности. Вот. И вот такой человек, ходящий в храм, да, и ведущий христианский образ жизни, он святой, да, то есть тут и на каждой литургии мы это подчеркиваем, а святая святым, да, то есть, ну, свят только Бог. Абсолютно свят только Бог, да, мы к этой святости так или иначе каждый в свою меру как-то придвигаемся, да, то есть все это мы это понимаем, осознаем и, в общем-то, знаем, что менее чем стать святым у нам Господь не благословляет. Да, то есть менее чем стать святым. Вот поэтому стать, да, да, мы святые уже, потому что мы ходим в храм сознательно, да, вот, но вот в какая степень святости, да, где и как. Вот, ну и тогда, опять же, шутим, говорю, что так, ну вот сегодня у нас есть несколько человек святых, да, в принципе, если уже вы уже дозрели, да, давайте, делайте заказ, будем составлять вам акафисты, радуйся, да, и запоем что-нибудь такое. Ну, вот это такие, опять же, хорошие, добрые шутки, которые человека как бы так это нисколько, ни в коем случае как бы не обижают, не оскорбляют, да, это очень важно, да, то есть вообще правило шутки, да, когда ты шутишь, это чтобы если человеку кому-то станет неудобно, обидно, как-то да, неловко, да, то это уже не шутка, это уже какой-то там сарказм, это насмешка, это уже грех, да, а добрая шутка, когда она веселит сердце, и человеку становится радостно, и вот уже после службы порой идет, мы собираемся за трапезы, да, и мы как бы так вот и смеемся, и веселимся, и вот действительно ощущаем вот это, что Христос посреди нас, да, Пресвятая Богородица нас спасает и покрывает своим оформ. То есть и прямо такое веселье, вот оно вот такое вот такое хорошее, такое легкое, приятное, да, и где-то в этом смысле где-то что-то какое-то сделать, какую-то добрую шутку пошутить, да, то есть это всегда,
1: да,
0: в общем-то...
1: согласна, конечно.
0: Да, это хорошее дело. Вот поэтому...
1: Ну вот нас же, когда мы на теологию пришли учиться, нас же тоже готовили, рассказывали нам, преподавали очень многие важные вещи о христианской жизни. И все-таки вот как вы понимаете, отец Александр, что такое личное спасение? Вот есть такое понимание, да? Вот что можно вопрос поставить, что нам надо знать о спасении, что нам надо знать о спасении? А есть понимание личное спасение человека?
0: Да.
1: Вот что это значит?
0: Ну, для меня это когда Христос присутствует во всех отправлениях жизни человека. Если говорить о себе, то в моей жизни присутствует Христос. Да? То есть Он стоит во главе угла, вот это тот камень, на котором я строю свою жизнь. Да? То есть это тот, кто меня ведет, тот, куда и кому я иду. Да? То есть везде все и вся Христос. Если такое понимание есть, то это, я считаю, это есть личное спасение человека. Потому что как только Христос встал где-то на вторую очередь, да, где-то стал каким-то фоном вдруг, да, через запятую вдруг написался, да, то есть все, тут уже загорается красная лампочка опасности, да, что-то где-то произошел не туда, своротка какая-то, да, дорога пошла не по тому назначенному Богом, наверное, сценарий.
1: Вот, казалось бы, так просто. Ведь, да?
0: Оно и есть, должно быть просто, как, да, Амвросий Оптинский. Где просто, там ангела соста, да, где мудрило, там где одного. Там должно быть просто, но. Понимаете, эта простота, она должна быть внешняя, да, внутренняя, это, конечно, очень-очень все это тонко, все это прямо вот-вот-вот, очень все, скажем так, на таком осторожном, качественном понимании, да, то есть тут уже как бы так, как говорится, дубиной не размахнешься, не начнешь там это направо-налево, да, то есть тут уже надо очень аккуратно подходить ко всему, да, очень трепетно, да, очень бережно, да, то есть все вот это сохраняя. Вот как, знаете, говорят, радость можно обрести двумя способами, да, то есть первая радость, да, это утром, вечером молиться дома, в воскресенье, в субботу, в воскресенье молиться в храме, такие тоненькие, такие какие-то пленочки радости, да, все постепенно накладываются на сердце, накладываются, и это долгий путь, да, но он точно ведет к радости, к настоящей, да, а можно пойти и какими-то средствами себя так вот развеселить, так разрадовать, да, то есть что это, начиная от каких-то там этих средств развлечения, да, и заканчивая какими-то другими средствами, да, там, начиная от алкогольных продуктов и каких-нибудь запрещенных, да, то есть так можно разрадоваться, да, что это, но это будет все радость короткая, и она будет потом впоследствии омрачена другими сложностями, да, зависимостями, потерями, разрушениями различными и так далее, и так далее, и так далее, вот, и поэтому вот радость и веселье — это то, к чему мы призваны, да, то есть мы призваны именно к этому, и постоянно об этом в церкви, церковь нам напоминает, да, то есть, но радость и веселье, радость, радость и рознь, да, то есть поэтому, если ты идешь, не обретаешь радость истину настоящую, да, церковную, да, это одно, а если ты обретаешь какую-то свою, с собой придуманную, или, может быть, кем-то навязанную, тоже такое бывает, да, кем-то навязанную, да, выданную тебе, скажем так, в красивой обертке что-то такое, скажем так, сомнительное содержание, да, то есть, ну, тут уже тут надо иметь некоторое разумение, да, поэтому не случайно, да, святые отцы говорят, что, скажем так, правильный подход, да, правильное, разумное какое-то, да, такое понимание того или иной сути вещей, да, это огромный добродетель, да, то есть поэтому будем об этом знать, помнить и, в общем-то, этим руководствоваться.
1: Я еще хотела спросить о ваших впечатлениях с привозом наш город Екатеринбург, мощей Спиридона Тримифонского.
0: Прекрасно, хорошо, хорошо. Я вот когда уже стоял, значит, мы поехали тогда, когда, ну, посчитали, что наиболее будет удобно, да, и вне богослужения, то есть съездить. В субботу вечером съездили, приехали, стали в очередь. Пока, значит, шли в очереди, прочитали, кто-то читал Акафист, да, вот кто-то канон. Вот, и у меня так получилось, что у меня была служба с собой святителя Спиридона. Вот, и как раз вот я дочитываю, значит, в каноне Богородичен, да, вот, вот на 9-й песне, да, и там, значит, Светилин, и раз вот, вот подхожу к мощам, очень прекрасно было организовано, замечательно, хорошо, вот, и самое главное, что вот, да, у нас была возможность пройти, просто подойти к мощам, да, то есть приложиться, но я сразу себе сдал установку такую, да, что
1: мы это вот будет... 2 часа стояли,
0: да, да,
1: а
0: это
1: кто-то
0: будет...
1: 3,5 часа
0: стоял. Это будет неинтересно, то есть и самое-то лучшее, это когда ты стоишь, когда ты идешь, когда ты вот насыщаешь, когда ты не разговариваешь о каких-то таких будничных, своих житейских вещах, да, а когда ты молишься, то есть ты приехал, может быть, для многих это и было время помолиться, оторваться от этого быта, от этой суеты, да, и вот погрузиться в молитву. Вот, и поэтому чем дольше, тем лучше. Да, поэтому я сразу же сказал, чем дольше, тем лучше, да, то есть вот нас, ну, там, правда, нас немножко там впереди очередь заняли, ну, чуть-чуть, да, то есть она шла от светофора там прямо вот от этого улицы Никонова, да, то есть и нас, ну, чуть-чуть впереди наши стояли, да, то есть и мы, соответственно, приехали, вот, встали, прошли, поклонились, приложились, наполнились благодати, вот, уехали назад в храм. Вот, а на утро, значит, а у меня дочка написала... Да, уехали в Косулино, да, дочка написала, что мы съездили тоже с детьми, съездили в это, к мощам, да, мама не поехала, устала. Вот, ну, я так жене так это, так немножко так это... Так, с таким, с претензией. Ну, что такое? Она говорит, ну, почему ты так считаешь? Я просто на метро поехала, на троллейбусе, пешком, ногами, потом поздно-поздно ночью возвращалась. И я уже на проповедь сказал, братья и сестры, я был у мощей, но я не был у мощей. Да? У меня матушка была. потому что меня привезли, я постоял, подошел, приложился, меня увезли. А вот матушка вот... Я даже вначале говорю, да не предвознесся, что такое, ты не пошла? Это она говорит, скромно ответил, да нет, почему я была, вот только так... Я говорю, вот матушка, да. Так, оказывается, была. Вот из нас двоих матушка была. Ну, я тоже, конечно, был, да, но все-таки благодать, я думаю, она больше обрела, потому что она сделала все прекрасно и замечательно. Воспользовалась транспортом, да, то есть потом ночью возвращалась, там уже троллейбусы после 12 не ходили, то есть где-то ее там высадили, она шла уже по ночному городу. Вот я говорю, говорю, подвиги могут быть разные, поэтому...
1: Ничего не боялась, потому что шла после...
0: Потому что вместе со святителем шла. Вместе со святителем шла. Владыка Спиридон ее сохранял. Вот. Поэтому в паломничестве, в каких-то вот таких вот мероприятиях очень важно именно вот это вот, как ты, вот это некоторая подготовка, да, то есть само уже прикосновение, самореализация, да, она будет настолько вот эффективна, да, насколько ты эффективно подготовился, да, то есть, ну, вот каждый в свою веру подготовился. Поэтому прекрасное, удивительное мероприятие, замечательное, да, и то есть и сердце радуется, когда что действительно люди идут, подходят и вот прямо так вот прилагаются и читают, я смотрю тоже так вот, это, ну, по очереди я смотрю, да, люди читают,
1: да, молятся, обращаются. Да, и просто люди приходами
0: прямо и читали акафисты,
1: и приход успения.
0: Хочется, конечно, сказать хорошее, доброе слово организаторам, да, то есть прямо организовано было все великолепно, да, то есть прекрасно. Спаси Господи.
1: Я вот обратила внимание, это, наверное, тоже так всегда бывает, что приходили люди не церковные.
0: А вы знаете, на самом-то деле задумка-то как раз ради этого. Ведь мощи едут по стране ради того, чтобы привлечь не церковных людей. Церковные-то они и так уже привлечены. У кого в городе, например, кто не знает, где, например, можно к каким-то мощам приложиться. Я знаю, что в этом месте практически редко какие мощи какой-то можно найти такое, что вот этого нет. Эта акция направлена на людей, которые пока еще вне церкви. Это им в первую очередь надо. Да. Муж церковный, как говорится, люди, да, мы, конечно, под это дело тоже подходим, мы тоже, конечно, пользуемся.
1: Такой момент, вот он меня немножко покоробил. Ну, можно было не говорить об этом, но я просто, вот вы сейчас отвечаете, да, что для нецерковных людей. Там несколько было моментов. Когда шла служба, богослужение, да, динамик был вынесен на улицу. То есть проповедь батюшки слышали. И прекрасная была такая погода, солнце такое светило, хотя день такой достаточно прохладный был в начале. И батюшка говорит из храма во время проповеди, а мы хвостом стоим, у нас было такое разделение вот, до ступенек вправо и в сторону, как вот такая интересная, с двумя хвостами очередь. И батюшка говорит, Христос воскресе, дорогие братья и сестры. И все молчат.
0: Ну что, нормально, я тоже как-то помню.
1: Я думаю, ничего себе.
0: Утром, да, в Пасху, да, ну, ночью, значит, служили, а утром, значит, еду в храм, захожу в троллейбус, Христос воскресе, все молчат. Так немножко так потупился, ну. Ну что делать, да? А вы знаете,
1: тем не менее, к мощам все равно.
0: Другую картину тоже расскажу. Значит, мы от мощей, значит, идем, а идем, машину поставили около космоса, да, и подходим, а там, значит, какие-то заведения вот такие вот, типа ресторанов, да, и вот там люди висят. Какая-то музыка играет, что-то танцует. Ну, конечно, там, видимо,
1: это как всегда.
0: В хмелю и курят, а все такое. Я думаю, такая прям...
1: Рядом.
0: Такие полюса просто, полюса. Да. Такая, вот тут мы прикоснулись к святости, а тут сейчас выходим, идем. Оказывается, есть другая какая-то жизнь. Мы про нее даже не подумали, забыли, мы не знали, что возможно такое. Она рядом, буквально прошли через улицу, да, вот этот космос тут же рядом, да, с другой стороны. И тут, ну, благо Господь позволил, чтобы не родилось никакого осуждения, никакого такого укоризны, ничего. Просто увидели, сокрушились сердцем, да, вот, и потихоньку поехали во своясь.
1: И там еще во время проповеди батюшка такие слова сказал, дай Бог мне их как бы более точно вспомнить. Вот он говорит, что если вы не получите от свидетеля Спиридона то, о чем вы просите, вы получите его святительскую любовь.
0: Ну, так было прекрасно, сказано. Прекрасно.
1: Ну, замечательно ведь, да? Если, ну, конечно, если не получится, вы, не, ваши вот просьбы не осуществляться, вы получите его святительскую любовь.
0: Так это, в общем-то, ради этого.
1: Самое главное.
0: Мы ведь просим-то, да, ведь как, Господи, дай нам, но не как мы, а как ты. Как, да, как ты это видишь, да? То есть, поэтому святитель Спиридон, помолись о мне, но не как я, а как Господь.
1: Так мы вообще даже и не знаем, что просить. Ведь так бывает, что все, как мы же понимаем, да, насколько позволяет нам наше состояние внутреннее, как мы с вами тоже говорили, что нужно ко всему относиться духовно.
0: Да.
1: Вот и стараешься, как бы, вот, вот эти вот моменты не по-мирски воспринимать, а именно вот по мере своего вот такого вот внутреннего состояния.
0: Угу.
1: Не говоришь, что там ты духовный ни в коем случае. Но что-то все равно, ведь у человека есть православное. Вы же говорите, что тот, кто ходит в храм, тот святой. Вот ваши прихожане.
0: Ну, это не уже... я говорю, это апостол, да, Павел сказал.
1: Апостол Павел. Да, что вот это люди уже.
0: Я лишь скромно как-то пытаюсь это озвучить, подсветить этот момент. Обратите внимание.
1: Господь открывает многое таким людям.
0: Что, да, поэтому я говорю, что
1: вообще не понимают.
0: Такие вот мероприятия, они, конечно, думаю, что прежде всего направлены именно для этих людей, да. Вот уже кто в церкви, там уже, как говорится, в церкви все есть, все необходимое. Вот, и, конечно, мы тоже с радостью это воспринимаем, но понимаем, что
1: это очень важно. Прежде всего для... Это очень важно, да, сказать, потому что благодать-то как раз вот обязательно тронет сердце таких людей. Неверующих. Вот мы с вами вспоминали уже не раз про Дивеева, да? Вот даже тот, кто... Вот я помню просто свое ощущение, когда я первый раз побывала в Дивеево, и у нас там было достаточно много времени, мы возили детей, это было очень давно уже, больше 20 лет назад. Но эта первая поездка, она на всю жизнь у меня. Это что-то... Это такой праздник, это такое ликование, это такая радость,
0: да,
1: для,
0: да,
1: еще человека, вот только-только входящего в церковь. И я думаю, что отец Александр, даст Бог, давайте-ка мы с вами тоже обратимся к истории Дивеевской обители.
0: Ну,
1: и
0: хорошо.
1: Можно вот про Дивеевских юродивых поговорить,
0: да, ой, прекрасно,
1: про святых,
0: да,
1: как царь Николай там бывали при, как они приезжали при открытии мощей батюшки Серафима, да, и что вот я вот не могу сказать.
0: На прославление. В 1903 году, да, на прославление.
1: Это я не точно,
0: ну, там
1: помню,
0: в том числе им, да, и там и мощь.
1: То есть это все ведь невероятно интересно просто.
0: Давайте
1: очень
0: запланируем, конечно, и будем.
1: Попробуем.
0: Будем, да, скажем так, постепенно это все,
1: да,
0: вот развивать. На эту тему
1: большая
0: освещать.
1: Потребность в этом есть. Тем более я вот вся в сухарях. Сейчас я сушу сухарики и дарю их людям. Это,
0: прекрасно,
1: наверное,
0: прекрасно.
1: Ну, мне кажется, что это тоже немаловажный такой момент.
0: Угу.
1: И мне даже сразу сказали, что вот, знаешь, я, говорит, сухарики поела, они такие вкусные, такие вкусные. Вот они же еще и исцеляют людей.
0: Ну, исцеляет Господь людей, не сухарики, так что более точно,
1: да,
0: уже точечно, да, скажешь,
1: да,
0: исцеляет Господь,
1: тебя...
0: да, а уже посредством что, да, как это уже, да, тут, опять же, какие человек создает условия, да, то есть в данном случае, ну вот, хоть через что может Господь спасти, но спасает всегда Господь.
1: Да, мы не должны этого забывать, что там в язычество не впасть.
0: Да, да,
1: да.
0: И в магию какую-то.
1: И, да, и вот чтобы эта красная лампочка... Все время вот горело.
0: Хорошо.
1: Спасибо, отец Александр. Как спасаться? Что нам надо знать о спасении? Что такое личное спасение? Вот эти темы, вот эти вопросы мы пытались сегодня осветить,
0: да,
1: в беседах о вечном. Отец Александр, даст Бог, до встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи, до свидания.
1: Дорогие слушатели, сегодня в программе принимал участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка настоятеля храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии.
0: До новых встреч.
1: Продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 27 сентября в 12-й праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Вознесенском архиерейском подворье состоялось открытие выставки «Святыня Возвращенная. Путь длиною в 35 лет». В рамках 35-летия возрождения богослужебной и приходской жизни со дня возвращения здания Русской Православной Церкви и совершения здесь первой божественной литургии, Вознесенская Церковь отмечает эту знаменательную дату проведением лекций, концертов, выставок, экскурсий и награждением прихожан. Одним из таких мероприятий стал проект, реализованный совместно с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом и культурно-просветительского центра «Царские» в Екатеринбургской епархии. На выставке представлены 14 стендов формата А2 с работами студентов 2 и 3 курсов ОРГАХУ в разных техниках. Рисунки выполнены разнообразными материалами – карандашом, тушью, углем, акварельными красками, пастелью. Благодаря этому отличаются восприятия одного и того же архитектурного объекта. Выставка открылась под фортепианное произведение, которое исполнил Георгий Беляев, воспитанник воскресной школы храма Вознесения Господня. Поднялся на выставку и удивился, насколько красивые работы. У нас есть возможность посмотреть, как студенты архитектурного университета видят внутреннее и внешнее пространство храма, чем он для них является. Взгляд людей со стороны. И это еще раз подчеркивает, что художник может видеть храм по-другому. Художник – человек, которого Бог одарил. Он видит гармонию, он видит картину в целостности. Бывает очень интересно, как художник видит, мыслит или творит. Поприветствовал гостей и участников выставки старший священник иерей Иоанн Черных. Проректор по воспитательной работе УРГАХУ Ульяна Васильевна Пермякова отметила, что при рассматривании студенческих работ выступают слезы. Когда ребята начинают подобную работу, не будучи воцерковленными, не являющиеся прихожанами, но они на все 100 проникаются, пропускают через себя, осмысляют эту реальность. И сегодня радостно от того, что юные ребята прикасаются, начинают чувствовать, думать и воплощать в таких прекрасных работах, поделилась Ульяна Владимировна. Далее в этом выпуске. 28 сентября в попразднество Воздвижения Креста Господня, День памяти великомученика Никиты, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в храме великомученика Никиты Афонское подворье. Его высокопреосвященству сослужили исполняющие обязанности настоятеля подворья русского на Афоне Пантелеймонова монастыря иеромонах Никита Смирнягин, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука Степанов, братья и клирики подворья. За литургией молились настоятельница Никольского Шостнинского Ставропигиального женского монастыря игуменья Неонила Фролова, прихожане и паломники. Богослужебные песнопения исполнил хор подворья. По окончании литургии были прочитаны молитвы великомученику Никите и по афонской традиции в честь престольного праздника на освящение Колева. Митрополит Феогност также прочитал молитву честному и животворящему Кресту Господню с поклонением Кресту Господню. Здесь владыка обратился к верующим с архипастырским словом. В завершение прихожане и подворья поздравили отца Никиту с тезоименитством, пробив ему многолетие. И в завершение выпуска. В Национальном парке «Красноярские столбы» завершилась волонтерская научная экспедиция в рамках экологического марафона «Понеслось. Люди территории. Норникеля». Пятеро волонтеров из Норильска в течение 5 дней жили в научно-познавательном комплексе «Нарым» и помогали сотрудникам парка в лесохозяйственных работах, участвуя в проекте «Сохраним Каштаковский маршрут». Волонтеры, пусть и в небольшом количестве, проделали огромную и важную работу на территории нашего парка, рассказал замдиректора по охране нацпарка Иван Кириллов. Им пришлось очищать лес от валежника и других древесных отходов, которые затем были переработаны инспекторами в щепу с помощью дробильной машины. Щепу участники экспедиции разнесли на несколько километров и отсыпали более 300 метров нарушенных участков Каштаковского маршрута. Также добровольцы побывали в Центре научного волонтерства имени Елены Куровской, прошли по маршрутам рекреационной зоны, понаблюдали за птицами и пообщались со специалистами парка. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного

Почивай, Иисусе, добрый пастырь твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже, поклоняемый, Царю святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне недостойному рабу Твоему спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертным царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи,

Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит,
и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих,
радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва Давида. Псалом 16. Услышь, Господи, правду мою. Внемли молению моему. Прими молитву мою из уст нелживых. Уста твои изрекут приговор мне. Очи мои да узрят правду. Испытал ты сердце мое. Посетил его ночью, испытал меня и не обрел во мне неправды, чтобы не говорить мне о делах человеческих. По слову твоему следовал я путями трудными. Утверди стопы мои на стезях твоих, да не поколеблются стопы мои. Я воззвал к тебе, и ты услышал меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Дивно яви милость твою, спасай уповающих на Тебя от противников десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока. Под сенью крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили. Потучнело, замкнулось сердце их. Уста их говорили слова гордыни. Гонители мои ныне окружили меня. Взоры свои на меня устремили. Хотят низринуть меня на землю. Подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Восстань, Господи, настигни их и не зринь. Избави душу мою от нечестивого. Порази мечом Твоим врагов десницы Твоей. Господи, праведников малым числом на земле еще при жизни отдели от нечестивых. Сокровища твои земные поглощают нечестивые. Богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. А я в правде моей явлюсь пред лицом твоим, обогащусь благами твоими, когда явится мне слава твоя.
3: В конец слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Псалом 17, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, податель помощи, уповаю на Него, защитник мой, в Нем спасение мое, заступник мой, восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал, и услышал Он из храма святого своего голос мой. Вопль мой достиг слуха Его, и поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. Восклубился дым от гнева Его, и огонь от лица Его воспламенился. угли возгорались от него. И преклонил он небеса, и снизошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и соделал тьму покровом своим, а крест него — обитель его, темна вода в облаках поднебесных. В блеске молний проносились пред ним облака, град и угли пламенные. И возгремел с небес Господь, Всевышний издал глас свой. Ниспослал он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятение. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. Он простер десницу свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь — опора моя. И вывел Он меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне. Ибо хранил я пути Господни, и не был нечестивцем пред Богом моим, ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я, и буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония, и воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным поступишь ты по правде твоей, и с мужем неповинным по безвинности его, и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь. Ибо ты возжигаешь светильник мой, Господи, Боже мой, озаришь тьму мою. Ибо тобою избавлюсь я от искушения, и с Богом моим преодолею стену. Бог мой, непорочен путь его, слова Господни пламенны, защитник он всех уповающих на него». Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог припоясал меня силою и соделал непорочным путь мой. Укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои, и даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня, и наставление Твое исправит меня, наставление Твое меня научит. Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои». И припоясал ты меня силою на битву, поверг предо мною всех, восстающих на меня, и врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их. И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их. Избавил ты меня от распри человеческих, поставил меня главою народов, племена, которых я не знал, подчинились мне, прослышав обо мне, изъявили покорность, но изменили мне чужеземцы. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы, избавитель мой от врагов моих яростных. Над восстающими вознесешь ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. Посему прославлю тебя средь народов, Господи, и имя твое воспою. Возвеличил ты спасенного тобою царя, и творишь милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». В конец. Псалом Давида, Псалом 18. «Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук Его возвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до предела вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. От края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба. И никто не лишится теплоты его. Закон Господень непорочен, наставляет души, свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истинны, праведны во всем, вожделений золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. И раб твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. И будут угодны тебе слова уст моих, и помышления сердца моего всегда пред тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой». В конец псалом Давида, псалом 19. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона, да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении Твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего, да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его, одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Господи, спаси царя, и услышь нас в день, когда призовем Тебя». Псалом Давида, псалом 20. «Господи, могущество Твое возвеселит царя, и спасенный Тобою возрадуется он. Чего желало сердце его, даровал ты ему, и прошений уст его не отринул, ибо встретил ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными, жизни просил он у тебя, и даровал ты ему долголетие навеки. Велика слава его, спасенного тобой, славу и великолепие возложишь ты на него, ибо даруешь ты ему благословение навеки, возвеселишь его радостью перед лицом твоим. Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя да настигнет ненавистников твоих. Ибо ввергнешь ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица твоего. Ты, Господи, в гневе своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Плоды их трудов на земле ты погубишь, и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Ибо задумали они тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. И обратишь ты их вспять, и поразишь лица их. Вознесись, Господи, в силе Твоей. Воспоем и поем силу Твою».
4: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Культурно-просветительский центр «Царский» в 11-й раз станет одной из площадок 37-го открытого фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Открытие фестивальной площадки культурно-просветительского центра «Царский» состоится 1 октября в 15 часов. Для Центра «Царский» организаторы фестиваля приготовили специальную программу «Вечные ценности». С 1 по 5 октября зрители здесь смогут увидеть 19 новых документальных фильмов, не вошедших в конкурсную программу. В Центре «Царский» есть свое жюри, которое оценивает фильмы, и победителям будет вручен приз во время церемонии закрытия фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Адрес Центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8. Телефон для справок 343-371-71-67. 371-71-67. Далее в этом выпуске. Презентация издания «Владимирская купель Петербурга», посвященного истории князь Владимирского собора, состоялась 28 сентября в Доме книги. Его представили авторы – настоятель иерей Илья Макаров и историк Дмитрий Бахонский. Год назад, когда я стал настоятелем князь Владимирского собора, первое, что захотел узнать, помимо того, что уже знал, – это его историю, – сказал отец Илья. История собора – это его душа. Храм оживал для меня, и я рад, что путь познания его души со мной прошел мой друг, с которым мы вместе изучали историю в Санкт-Петербургском государственном университете. Да, до нас уже об этом писали, но каждая работа открывает новые грани, видение, впечатления. Собор открыл для нас духовную историю Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда и опять Санкт-Петербурга. У многих горожан есть личные истории, связанные с нашим храмом. Кто-то здесь венчался, крестился, просто приходил помолиться. И это тоже важная часть бытия собора. Дмитрий Бахонский рассказал о работе над книгой, поиске и изучении архивных материалов и других источников, познакомил с важнейшими вехами истории собора и находками, позволившими дополнить то, что уже известно, новыми фактами и подробностями. Авторы постарались передать в книге не только последовательность событий, но и дух эпох, через которые прошел храм. История его строительства и благоукрашения, святыни, духовенства и прихожане, судьба храма в переломные годы истории – все это складывается в повествовании о жизни Санкт-Петербурга. Гостями вечера стали заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и заместитель председателя городского комитета по печати Марина Мерцалова. Они отметили значение сохранения исторической памяти, интерес к духовному и культурному наследию города и важность появления изданий, возвращающих малоизвестные страницы его истории. Присутствовавшие получили в подарок экземпляр книги, подписанной авторами. И в завершении выпуска. 11 октября, в день, когда Православная Церковь отмечает Собор Святых Челябинской Митрополии, состоится общегородской крестный ход. В молитвенном шествии верующие пройдут от мемориала «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. «Золотая гора» – особое место на карте Челябинска. В общей братской могиле здесь покоятся репрессированные в 30-е годы 20 века южноуральцы. Среди них священномученик Василий Носов, расстрелянный в 1937 году. Все челябинские святые разделили судьбу пострадавших от безбожной власти в нашей стране. В день их памяти южноуральцы соберутся, чтобы прославить новомучеников, продемонстрировать единство и крепкую веру. Богослужение совершат архиереи Русской Православной Церкви. Следить за службой можно будет на площади перед собором, где установят экраны. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Традиционно начало осени в воскресных школах отмечается молебном на начало учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения молебен пройдет 4 октября в 12:30 на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. В молебне примут участие дети, несущие послушание алтарников, чтецов, звонарей и певчих. Они будут молиться вместе со священниками, директорами и духовниками воскресных школ. После молебна дети подкрепят свои силы чаем с выпечкой, а для взрослых будет работать трапезная монастыря. Участники смогут пройти квест по территории монастыря с заданиями на знакомство со святынями храмов монастыря и введением в тему года христианское учение о человеке, а также пройти с экскурсией по монастырю с гидами паломнического центра. Накануне крестного хода юные алтарники, чтецы и звонари соберутся в Богородице в Владимирском приходе Екатеринбурга на традиционный осенний слет. Приглашаем принять участие в слете и молебне, помолиться о благополучном начале учебы детей и родителей, студентов, педагогов и всех желающих. По всем вопросам обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону 253 10 64.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие слушатели, продолжается наша передача. Владимир Солоухин «Камешки на ладони». Это лирические миниатюры, рассказы писателя о сути художественного творчества, о прошлом и настоящем нашей страны, обо всем ярком и неординарном, что подмечает автор Владимир Солоухин в повседневной жизни. В электричке заходит разговор о том, что человеку не дано знать, когда он умрет. Потому и старается до последней минуты. А если бы заранее знал, ну что тогда? Доработать бы за год до смерти бросил. Все, что есть, пропил бы, прогулял, а то и убил кого-нибудь. Все равно ведь умирать. Но не за год, а за неделю, например, взял бы да и убил человек 5. Поджечь бы мог. Поезд под откос пустить, да мало ли, а имущество все прогулял бы как следует, или раздал бы все за неделю до смерти, послышался голос с другой скамейки. Мы одинаково скорбим о ранней смерти Пушкина и Лермонтова. Что еще они сумели бы написать? Все так. Разница же в том, что Пушкин уже обозначил для нас свой потолок. Его развитие шло бы вширь, а вот потолок Лермонтова остается неясным. Ракета все еще набирала высоту. Попробуйте перефразировать знаменитую истину древних: «В здоровом теле здоровый дух». Получается нисколько не хуже. Здоровое тело благодаря здоровому духу. Прочитал фразу. Закон всемирного тяготения был открыт великим английским физиком Исааком Ньютоном. Впервые задумался, почему же английским? Просто великим физиком, человеческим физиком. Диккенс, английский писатель, Гёте, немецкий поэт, Пушкин, русский. Но физик, математик, химик, медик. Искусство должно нести в себе и в самом деле несет черты национальной принадлежности. А наука же нести такие черты не обязана, да и не может. Лучше сказать так. Великий физик Исаак Ньютон, англичанин по происхождению. В одном месте я утверждал, что стихи пишутся для голоса, как музыка пишется для исполнения, а не для того, чтобы ее читали с нот. По существу это правильно. Но Александр Александрович Реформаторский сказал, что когда читаешь небольшое стихотворение, очень важно держать его целиком перед глазами. А сонет совершенно необходимо держать перед глазами. Какое очень тонкое замечание. Норвежский писатель Мартин Нак рассказал мне, что однажды норвежские писатели объявили забастовку, добиваясь выполнения каких-то там требований. И я невольно рассмеялся. Когда бастуют другие профессии, результат сказывается немедленно. Останавливаются поезда, не летают самолеты, не ходит почта, отключается электричество и газ. Города зарастают мусором, исчезают булки, не варится сталь, замирают конвейеры. Компания, концерн, город – целые государства не могут выдержать длительную забастовку железнодорожников, булочников, грузчиков, мусорщиков, парикмахеров и кого бы то ни было. Через несколько дней концерн, город, государство сдаются и идут на уступки. Но сколько лет и десятилетий должны бы вставать писатели, чтобы их забастовка сделалась ощутимой для окружающих? Бастуйте, перебьемся пока на Гамсуне, Ибсене, Толстом и Достоевском. Человек рассказывал мне свой

полную бедствий и огорчений жизнь. Там его обманули, не помогли и прогнали от порога. Там ему вежливо, но тем не менее жестоко отказали. Потом он дошел до случая, когда другой человек принял в нем наконец-то участие, помог ему и поддержал. И тут у рассказчика задрожали губы, и спазмы сдавили горло. Спрашивается, почему он не плакал в тех местах, где ему делали больно, обижали, а заплакал лишь в том месте, где ему сделали добро. Такова сила добра. Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 17. О помыслах, воображении и парении ума. Пост не только в пище, но главным образом необходим строгий пост чувств. Чувства, питаемые предметами извне, передают от них соответствующий яд уму и сердцу, и от этого яда бедная душа умирает для Бога. Наши святые отцы чего только не сказали к назиданию нашему о святом посте чувств. Все их учение обращено главным образом на очищение ума от греховных мечтаний и помыслов, на очищение сердца от вредоносных ощущений. Также они учат тому, что для сохранения души в чистоте мы должны попирать в себе любое нравственное зло еще в зачатке. Совершенно необходимо сразу изгонять какой бы то ни было дурной помысл, как только он хоть немного приблизится к нам, творя одновременно Иисусову молитву ко Господу. И если мы будем так отражать помыслы, происходящие от чувств или от дьявола, то очень скоро ощутим радость и пользу от поста чувств. Если бы Ева связывала постом свое зрение, то она не причинила бы отравления порождением своего чрева, то есть всем людям, родившимся от нее. Одним словом, воздержание чувств спасает человека от гиены. Желаю, чадо мое, чтобы ты не переставал сражаться с эгоистическими и гордыми помыслами, ибо от них и подобных им порокам берут начало все иные злые страсти и подталкивают бедного человека к бездне погибели. Страстным помыслам не придавай значения, презирай их совершенно, поскольку их образы отвратительны. Презрение к подбрасываемым дьяволом помыслам душеспасительно. Смирение – прекраснейшее искусство, ибо научает избегать встречи и брани и прикословия с ними и наставляет притекать ко Христу через молитву. Отметать их можно и возражая им, но это трудный подвиг, и подвижник Христов должен быть очень опытным, чтобы выйти из подвига без потерь, ведь и сатана сведущ в Писании – и представляет свои доводы, стараясь низложить сражающегося. А потому, чтобы не внушал он тебе посредством помыслов, будь то гордость, тщеславие или осуждение, или иное что, ты поступай так, чтобы в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Раз это страстные помыслы, беседовать с ними нечего. Оставляй их снаружи. Говори себе, я не принимаю никакого собеседования и общения с еретическими помыслами. И дальше твердо пребывай в молитве. Не придавай значения тому, что говорит тебе враг. Как только он приготовится что-нибудь прошептать тебе на ухо, ты тотчас «Господи Иисусе Христе, помилуй или спаси мя», быстро и без остановки, и вскоре увидишь, как обессилит помысл, или вернее, как ослабеет его натиск, и ты уже не будешь помнить точно, о чем он собирался сказать тебе. Этот способ гораздо проще возражения, то есть противоречия всеваемому помыслу, и более эффективен, потому что после ухода беса и того, что он хотел сказать, ничего не остается, ни тени, ни следа. А в случае противоречия, даже если бес будет побежден и убежит, он оставляет после себя хлам и следы того, что он подсовывал душе, то есть легкие воспоминания того, против чего человек сражался. Первый способ – тотчас прибегать к Иисусовой молитве легок, и им душа сразу успокаивается, а второй способ – противоречия – более труден. И если душа не совладает с ним – то, возможно, получит раны, в зависимости от опытности беса в искусстве убеждения человека. Убегай греховных мыслей, отсекай мечтания и всякий вызывающий образ, потому что этот всезнайка сатана только и старается отлучить тебя от Творца Бога. Ибо когда через сосложение с помыслом он сделает человека повинным в грехе, тогда благодать Святаго Духа уходит, как пчела улетает от дыма, и душа остается без благодати, без радости, пресыщенная уныние и полная печали. Но когда мы противодействуем лукавому мечтанию, лишь только появится оно в уме, уничтожая его или отталкивая, и тотчас с усердием и ревностью беремся за меч духовный, святую молитву Иисусову, тогда сразу видим, как сей тать, то есть лукавый помысл, убегает, отдавая победу владычному уму, укрепленному благодатью и милостью Божией. Хитроумный враг не выносит и вида святого ангела, хранителя нашей души, пребывающего рядом с нами. Он старается удалить его, чтобы застать нас без нашего телохранителя и обрушиться на нас подобно страшной буре, чтобы поглотил нас глубинный змей. Он ведает, что ангелы отгоняют только помыслы, противные целомудрию, и поэтому поднимает тучу постыдных помыслов и мечтания суетных образов, дабы осквернить и ум, и сердце, и тело. Но когда подвижник знает о его злобе, то сразу берется за оружие Христово и разрушает его козни. Чадо мое, будь осторожен с мечтанием. От мечтания берут начало все грехи. Это корень греха. Поэтому смотри, как только придет мечтание о каком-либо лице или поступке, о чем-либо, что ты видел или слышал, сразу с гневом и Иисусовой молитвой изгоняй его из своего ума. Твори настойчиво краткую Иисусову молитву, а потом мысленно, с болезнованием, умоляй Богородицу помочь тебе. Уповаю на Бога, что ты сподобишься победы. Ты возгордился, и потому дьявол воздвиг против тебя брань. Теперь смиряйся, уничижай, ругай себя в душе, и Бог, видя твое смирение, поможет тебе. Как ты убегаешь от огня, чтобы он не опалил тебя, или от змеи, чтобы она тебя не ужалила, так и даже более убегай от мечтаний дьявольских. Повторяю, будь осторожен с постыдными мечтаниями. От них даже великие духовные мужи пали и погибли. Изгоняя, чадо мое, блудный помысл, как только он придет, безжалостно побивай плотские мечтания о лицах и злых делах, ибо все зло исходит от мечтания. Оно умеет посредством пяти чувств напоминать каждому о том, что тот видел, что слышал и так далее, и вновь преподносит нам это как свежее, чтобы осквернить душу. Итак, с гневом изгоняй постыдные помыслы и оружием Иисусовой молитвы по благодати Христовой победишь любую дьявольскую брань. Следи за умом, чтобы он не слонялся то туда, то сюда, но хорошенько прилепись им к имени Христову. И как будто сам Христос предстоит пред тобой, умоляй его, призывая его святое имя с болью души, и тогда увидишь, какую получишь пользу. Дурные помыслы тут же гони пинками. «Вон, негодяи!» — кричи, «вон из храма Божия, из моей души!» Изгоняй злые помыслы тотчас, как только они придут, не оставляй их в себе, потому что иначе подвергаешься опасности получить рану, и потом будут нужны многие слезы и стенания. Терпи, чадо мое, а помыслов бегай, как огня, ибо они опустошают душу, охлаждают и умерщвляют ее. Но если мы с гневом, трезвением и Иисусовой молитвой изгоняем их, то они становятся для нас виновниками великой пользы. Посему подвизайся и не бойся. Призывай нашего врача, всегда готового прийти на помощь. Не нужно много просьб. Он не требует денег, не гнушается ранами. Он принимает слезы и, как добрый самарянин, ухаживает и заботится о всяком ураненном мысленными врагами. Итак, поспешим к нему. Что же до постыдных помыслов, то они исходят из вообразительной части души, то есть когда приходят на ум лица, вещи, мирские песни, поступки, которые до этого собрали 5 телесных чувств и по своим каналам переправили в хранилище воображения. И в известное время дьявол представляет нам все, что накопили чувства, и возбуждает страсти через помыслы, дабы захватить град Божий, то есть сердце, и осквернить его. Посему все искусство состоит в том, чтобы изгонять мечтания, представления и тому подобное, как только они изобразятся в нашем уме. Если мы по благодати Божией достигаем этого, то зло подавляется в самом зачатке, и мы побеждаем с небольшим трудом. Если же помыслы будут настойчивы, то мы, призывая имя Христово, с гневом противостанем им. Будем же стараться, когда видим соблазняющие нас лица, не допускать их образы внутрь себя, но тотчас изгонять, иначе образы эти будут переправлены в мечтательную часть души, и в нужный момент дьявол использует их в брани против нас. Чадо мое, о хульных помыслах, которые влагает тебе дьявол, говорю тебе, не бойся. Это зависть злого сеятеля. Такие помыслы стараются омрачить душу христианина той мыслью, что он сам хулит, и таким образом отравить его сердце. В одно ухо пусть они влетают, а из другого вылетают. Вот такое покажи безразличие. И так поступай, потому что это не твои помыслы. Говорю тебе снова, чадо мое, не бойся. За все эти помыслы я беру ответственность на себя. Когда они приходят, то говори сатане, приноси, что хочешь. Теперь мне все равно, что бы ты ни говорил, потому что я раскусил изобретение твоей злобы. Несмотря на то, что хульные помыслы происхождения чисто дьявольского, кое-что питает их и с нашей стороны. Что же это? Тайное возношение нашего ума, мнение, что мы что-то из себя представляем, и по хульным помыслам обнаруживается это самомнение. Также эти помыслы происходят и от нашего гнева, раздражения, ненависти и тому подобного. Посему вместе с презрением этих помыслов позаботимся о внутреннем самоосуждении и почтимся сражаться с каждым гордым помыслом. Также постараемся примириться с каждым человеком, даже если кто и делает нам зло. Много не разговаривайте, убегайте прикословия, споров, многословия и всего, что происходит от невнимательности к языку. Лишь только появятся злые помыслы и блудные мечтания, изгоняйте их из своего ума, ибо они, оставаясь на долгое время в уме и сердце, создают страстное состояние. Но когда мы бдительны с самого начала появления плотского мечтания и что после него плотского помысла, и ограждаемся от них, то пребываем в мире и наслаждаемся чистотой. Посему, чада мои, будем внимательны к самим себе всякий раз, когда к нам подступают разнообразные страстные помыслы. Потому что любой такой помысл, обретя ум невнимательным, входит в душу и создает в соответствии со страстью нездоровое духовное состояние. Итак, раз монах ведет брань главным образом с помыслами, то спасение его находится в трезвении. Слово «трезвение» происходит от глагола «трезвиться», то есть быть внимательным, бдительным, зорким. И если мы внимательны, бдительны, зорки, если мы следим за собой, то дом нашей души будет надежно огражден. Так мы спасем свои души, ради которых подвизаемся на протяжении всей своей жизни. Когда человек юн, невозможно ему не обуреваться плотскими помыслами и мечтаниями. Но он должен тотчас изгонять их и творить молитву Иисусову. Тогда они удаляются, но придут снова. Человек снова изгоняет их Иисусовой молитвой и трезвением, то есть внимательностью и бдительностью ума. Нужно быть внимательным, чтобы не позволять искушению образовывать мечтательный образ, ибо сначала бывает мечтание, потом помысл, а потом блудное наслаждение. Итак, когда мы трезвением не позволяем образовываться страстному мечтанию и одновременно творим Иисусову молитву, тогда освобождаемся от беспокойства и вместе с тем получаем от Бога венцы за свое благое произволение, за то, что желаем угодить Ему. Что бы ни говорил тебе помысл, всегда знай, чадо мое, что это все от дьявола. Он хочет привести тебя в отчаяние и посмеяться над тобой. Поэтому и ты тоже смейся над ним и не придавай никакого значения его глупым словам. Никогда не произойдет с тобой никакого зла, если будешь презирать его. Смотри, не придавай значения тому, что он говорит тебе, и так спасешься. Если будешь хранить сказанное выше, то совершенно избегнешь его вреда. А поверивший своим помыслам уже претерпел зло. Посему презрение к помыслу вкупе с Иисусовой молитвой творят чудеса. Не огорчайся, чадо мое, не отчаивайся и не теряй мужества. Чего бы ни подзуживал тебе на ум дьявол, все это ложь и обман. Не верь ему нисколько. Он радуется, когда видит, что люди огорчаются и верят ему, и страшно недоволен, когда ему не верят и сохраняют мир души. Когда в свое время мой старец сказал мне, что эти помыслы побеждаются презрением к ним, я тотчас совершенно поверил ему и сразу воплотил это на деле, отчего и пришло мое исцеление. Да, лучшее лекарство от них – это совершенное их презрение, и тогда исцеление бывает совершенным. Раз и навсегда узнай, что в этом все лекарство. Смотри, не вознеродей об этом, но бичуй этих гадов без остановки. Все твое старание пусть будет направлено на то, чтобы не принимать помыслов, всеваемых сатаной, не придавать им значения и не огорчаться. Юности не скрыться от законов естества. Поэтому дьявол и воздвигает свирепые волны постыдных помыслов против оплотов храма Божия, чтобы соделать их обиталищем плотских помыслов и нечистот. Убегайте от блудных мечтаний. Уничтожая их мечом духовным и Иисусовой молитвой, умертвите вавилонские помыслы, чтобы стать блаженными в оный день, когда будет явлено все сокровенное человеков. Не удивляйся, чадо мое, помыслам блуда. Только научись способу изгонять их, и это умение уменьшит помыслы наполовину и увенчает победой твою главу. Как только в воображении появится то лицо, которое вызывает у тебя плотские помыслы, тотчас без малейшего промедления изгоняй его так, как ты закрываешь глаза, когда не желаешь что-то увидеть, и, гневаясь на дьявола, с болью и слезами, начинай быстро проговаривать Иисусову молитву, и тотчас увидишь, как злой помысл отступит. Если же мечтание усиливается, тогда мысленно разорви это воображаемое лицо на части, изуродуй его, и тогда созданное тобой отвращение изгонит греховную сладость, возникшую от появившегося лица. Смотри хорошенько, чтобы не расслабиться и не допустить в себя какой-либо лукавый помысел, потому что тогда эта маленькая невнимательность обернется для тебя великой бранью. Смотри, чтобы сладость плотского мечтания не увлекла тебя, и душа не стала собеседовать с воображаемым лицом, потому что потом станет сложно выпутаться. После такого опыта поймешь, насколько необходимо хранение помыслов. Чадо мое, раз с дьяволом идет война, то, безусловно, будут у нас и помыслы. Поскольку живет в нас ветхий человек, непременно будут и симптомы болезни. Однако, когда человек болен, ему необходимо терпение, а не отчаяние. Ты же, чадо мое, почему отчаиваешься? Понуждай себя. Вспоминай смерть, страшный суд и ад. Смиряйся, ибо от гордости происходят с тобой эти беды. Не бойся нисколько, но мужайся. Благодать Божия поможет тебе, если смиришься. Когда мы подвизаемся против бесовских помыслов, подвиг вменяется нам в мученичество, потому что человек сильно страдает от злых помыслов, и Бог, видя труд и боль души, приравнивает это к мученичеству. Причина помыслов неверия кроется в возношении и эгоизме. Итак, изгоняй, чадо мое, любые эгоистические помыслы. Мысли о себе очень смиренно, не осуждай. Смотри только на свои собственные грехи. Следи за своими словами и не огорчай людей. Помыслы неверия, которые имеют дьявольское происхождение, презирай совершенно. Ибо цель у них одна – погасить в тебе боевой дух и предать потом бесу блуда, а в конце – душевной смерти. Но как только ты начнешь подвиг, к тебе сразу придут помыслы гордыни, будто ты хорошо подвязаешься и так далее, а помыслы неверия исчезнут. Из этого ты узнаешь, как издеваются над нами бесы. Поэтому помыслам не придавай никакого значения». Необходимо совершенное их презрение. Возьмись за Иисусову молитву и память смертную, и увидишь, как дьявол сразу изменит свою физиономию. Будем постоянно иметь в уме духовные и полезные мысли, чтобы лукавый дьявол не находил возможности приносить нам тысячи мерзких греховных помыслов, оскверняющих душу и делающих нас виновными и нечистыми пред Богом. Будем внимательны, чадо мое, ко всякой своей мысли, а также и к любому нашему слову и делу, чтобы не огорчить сладчайшего Иисуса, который за нас, виновных, претерпел жестокую и мучительную смерть. Чадо мое, будь осторожен с помыслами. Стань подвижником, всегда готовым к отражению помыслов. Не отступай, потому что каждое отступление будет стоить нам очень дорого и болезненно. Чадо мое, неотступно сражайся с разнообразными лукавыми помыслами, не давай им места в своем сердце, ибо они, будучи нечистыми, что хорошего могут в нем оставить? Гневайся на них и, пребывая в молитве, сподобишься покоя. Изгоняй, доброе мое чадо, все плотские мечтания. Не позволяй им оживать пред тобой, ибо отсюда начинается в душе ее нравственное падение. Это есть корень всех зол. С гневом и страхом Божиим без жалости бей блудные мечтания обоюдоострым мечом молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Громко взывай, вопи, и вот Иисус невидимо предстоит, чтобы помочь тебе. Близ Господь всем призывающим Его». Получил твое письмо, где в целом ты пишешь мне о помыслах хулы. Такие помыслы рождаются от гордости. Ты заблуждаешься, говоря о том, что эти искушения изгнали из твоей души гордость. По плодам познается, от какого они дерева, а результат от какого начала. Один старец пишет, что сколько у нас искушений, столько и гордости. Если бы мы имели подлинное смиренно-мудрие, то мир Божий преславно разливался бы в нашем сердце, и все было бы спокойно и мирно. Но если мир в городе возмущается, значит, появились какие-то мятежники, партизаны. Отсюда и беспорядки среди граждан, помыслов. Лечение здесь такое. Отказ от чтения еретических книг, совершенное презрение хульных помыслов, как чуждых и посторонних, или как лающих псов и порождений дьявольских. Смиренная молитва, примирение с ближним. Если как человек ты поссорился с кем-нибудь, бодрствование над собой, если навалилось нерадение. Все вышеописанное и особенно совершенное презрение хульных помыслов излечивает болезнь, как испражнение дьявола. Когда Авва Памва искушался духом хулы, он молился, говоря: «Господи, как же мне спастись от этих помыслов?» Тогда ангел ответил ему: «Памва, Памва, оставь заботу о чужом, то есть о помыслах хулы, и попекись о своих грехах». Что же касается истины православия, то здесь нет места ни для какого сомнения. На соборах председательствовал Дух Святый. И что говорили святые, говорили Духом Божиим, об этом свидетельствует святость их нетленных мощей. Нисколько не унывай, чадо мое. Каждое искушение – это благотворное лекарство, которое выставляет и тормошит нас. Изгоняй любой помысл и любое дело, которое беспокоит тебя и вводит в искушение. Освободи вообразительную часть ума от всех образов и твори устно Иисусову молитву, как машина, и тотчас познаешь пользу этого приема. Постарайся, чтобы страстное похотение или чей-либо образ никогда не завладели твоим сердцем и умом. Обычно вначале дьявол приводит нам на память дорогие лица, чтобы ослабить силу души и ее подвиг и добиться поражения, которое неизвестно, чем для нас закончится. Поэтому здесь нельзя проявлять пренебрежение, но нужно мужественно противостать с самого начала, изгоняя из воображения образы лиц, творя Иисусову молитву и немного воздерживаясь в пище. Верю, что если будешь укрепляться чистой и регулярной исповедью в союзе с благодатью Божией, то враг отступит. Получил, чадо мое, твое письмо и увидел, как разыграл тебя дьявол. В таких случаях не печалься, но просто поведи и ты с ним хитро, то есть когда он принесет себе помыслы неверия, хулы или чего-нибудь еще, ничего иного не делай, а только возьми четки и как машина начни напряженную Иисусову молитву. И в короткое время увидишь, как покинут тебя печаль и помыслы. В этих случаях не противоречь ему. Только Иисусова молитва, никакого иного помысла или мечтания. И увидишь, как все исчезнет, как дым. Никакое волнение пусть не нарушает твоего спокойствия, твоей души. Для преуспеяния в духовной жизни необходимо также уметь изгонять разнообразные злые помыслы и подобные им злые мечтания, которые раздражают нас и стремятся осквернить нашу душу. Нельзя нам оставаться вялыми в отношении плохих помыслов и мечтаний, потому что любой грех начинается с мечтания и мысли. Значит, если мы возьмемся искоренять плохие мысли и мечтания, усердно отгоняя их, то тем самым будем неуклонно добиваться очищения от страстей. А после этого человек становится свободным от душевных и мысленных смущений. И напротив, когда мы не родим об этом подвиге очищения ума, то как следствие в нас господствуют бесчестные страсти и правят нами уже демоны да грехи. С мечтанием будь очень осторожен. Не принимай никакого образа, иначе он станет твоим идолом, которому будешь поклоняться. Блуждающая мысль – это бесстыдная птица. Рисует самые сумасбродные картины, изображая тайное и сокровенное ближнего. Молитвой сокрушай образ, лишь только он начнет формироваться. Чем более медлишь, тем больше потом будешь трудиться и мучиться. Каждый пусть следит за собой, за своим послушанием, особенно же за своим сердцем. Имеет ли он память Божию, память смерти, гиены, рая или любую другую полезную и божественную память? Тем, что нет у нас душевного утешения, мы обязаны тому, что ведем рассеянную жизнь и не имеем обращенности внутрь себя и памяти Божией. Обратитесь внутрь себя, дайте своему уму духовное делание и не позволяйте ему блуждать то там, то здесь». Понудьте себя немного, молчите, не говорите лишних слов. Молитесь непрестанно, внутренне осуждайте себя, а не оправдывайте. И в целом, без понуждения и утеснения себя, не бывает ничего духовного.
1: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского. Текст читал Валентин Клементьев. Новости.
0: православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Жители Бесерского округа в очередной раз доказали, что для добрых дел не нужны громкие слова. Достаточно просто объединиться. За 3 дня собрали жители округа около 2 тонн овощей для отправки на фронт через организацию «Союз десантников России». Даже несмотря на неурожай картофеля в районе, жители принесли 10 мешков полноценной картошки, закупив специально для отправки. В составе посылки овощи свежего урожая, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, большое количество кабачков, а также заготовки – огурцы, помидоры, борщевые заправки, лечо, варенье, компоты, мед. И, конечно, теплые слова от прихожанки Серафима Саровского храма Марии. «Всем воинам здоровья, мужества, силы, веры, надежды, любви, скорой победы! Будьте все живы, Богу милы и благословенны на победу!» Собранная гуманитарная помощь поедет на Донецкое направление, в бригаду, которая образована 3 года назад. Продукты, которые отправили, будут у них на праздничном столе. Бригада большая, все пригодится. Ребята очень рады. Они говорят, что домашние в 3 раза вкуснее, ведь это все отправлено с любовью. От себя лично оторвали и отправили на фронт. Дорогого стоит, рассказали на приходе. Спасибо всем неравнодушным людям, кто нашим бойцам помогает. Поблагодарили прихожан и жителей, волонтеры организации десантников. Напомним, прихожане храма во имя святого преподобного Серафима Саровского в Бесерце регулярно поддерживают воинов специальной военной операции. На приходе не только молятся для защитников Родины, но и занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые столь необходимы для защиты военной техники и личного состава, а также собирают и отправляют на передовую гуманитарную поддержку. Далее в этом выпуске. Среднеуральский отдел Оренбургского казачьего войска продолжает развивать патриотическую работу с детьми и с подростками. Так, в станице Тугулымская, территория Каменской епархии, действует кружок казачьей культуры «Юный казак». Здесь ребята знакомятся с историей и традициями казачества, осваивают фланкировку шашкой, участвуют в старинных спортивных играх, занимаются физической подготовкой, учатся командному взаимодействию. Одно из недавних занятий прошло на природе. Казачата тренировались во фланкировке, участвовали в традиционных играх, вместе готовили на костре еду и много общались. Организаторы занятия убеждены, что такие встречи помогают детям не только узнавать историю родного края и уральского казачества, но и через практику приобщаться к казачьей культуре, развивать дисциплину, внимательность, выносливость и ответственность. И в завершении выпуска. На минувшей неделе Нижнетагильская епархия встретила свое 15-летие. К юбилейной дате специалисты епархиального отдела религиозного образования и катехизации подготовили фотовыставку «Время, вера, вечность». Экспозицию, рассказывающую об истории Нижнего Тагила, разместили в Центральной городской библиотеке. Летопись трудового Тагила началась с завода, вместе с которым сюда пришло и православие. 3 века город строил храмы, терял их в годы гонений и заново поднимал из руин. Все это отражено в фотодокументах на 12 стендах. На снимках XIX века посетители экспозиции увидят исторические храмы и часовни, их разрушение и восстановление в XX веке, а также жизнь приходов сегодня. Многие фотографии представили хранители фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и взяты из коллекции краеведа Ивана Трофимовича Коверды. И целый век в одном мгновении. Работа выставки продлится до 4 октября. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: Завершаем день с молитвой.
4: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня — и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
5: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь.
6: Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско та вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, вся ми прости, или ко согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упование.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением,

прением, обидением, пьянством, тайноидением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Дорогие наши слушатели, в эфире «Толкование Евангелия». Борис Ильич Гладков, издательство книги «Азбука веры», читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» Школа православия.
5: Глава 3. Поклонение волхвов, избиение младенцев, бегство в Египет и возвращение из него, прибытие волхвов с востока. Когда родился Иисус, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Волхвами назывались люди-ученые, обладавшие большими знаниями, в особенности в области астрономии. В Вавилоне и Персии они пользовались особым уважением, бывали жрецами и советниками царей. Говоря, что пришли в Иерусалим волхвы с востока, Евангелие по Матфею, евангелист не поясняет, откуда именно они пришли. Иустин-мученик, Епифаний и Тертуллиан полагали, что волхвы пришли из Аравии. Иоанн Златоуст и Василий Великий из Персии, а блаженный Августин из Халдеи. Вероятнее всего, они пришли из страны, составлявшей прежде Вавилонское царство, так как там, во время 70-летнего плена евреев, предки волхвов, явившихся в Иерусалим, имели возможность узнать от ученых евреев, что они ждут Избавителя, великого царя, который покорит весь мир. Там же жил пророк Даниил, и из откровения ему о седьминах волхвы могли знать приблизительно и время пришествия этого царя. Там же, наконец, должно было сохраниться предание и о пророчестве волхва Валаама времен Моисея, сказавшего «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Смотри, книга чисел, книга пророка Исаии. Значение виденной ими на родине звезды. Волхвы увидели звезду на востоке и пришли в Иерусалим. Какая же это была звезда? И зачем они пошли в Иерусалим? Игнатий Богоносец, Ориген и Евсевий полагали, что это была особенная, нарочно созданная для этого случая звезда. Иоанн Златоуст и Феофилакт считали ее разумной силой, явившейся в образе звезды. Астроном Кеплер доказывал, что виденная волхвами звезда была не что иное, как совпадение как бы в одной точке двух планет — Юпитера и Сатурна. Мнение это он основал на том, что 17 декабря 1603 года произошло подобное же совпадение этих планет, а в следующую весну к ним присоединилась третья планета Марс, и что по астрономическим вычислениям совпадение Юпитера с Сатурном должно было происходить и в 747 году от основания Рима, а в следующем 748 году к ним должен был присоединиться Марс. Такое чисто астрономическое объяснение необыкновенной звезды, явившейся волхвам, нисколько не подрывает чудесного значения самого путешествия волхвов в Иудею и поклонения их младенцу Иисусу. Сам Иоанн Златоуст дает такое объяснение цели путешествия волхвов, которое может вполне примирить противоположное мнение о самой звезде. В беседах на Евангелие от Матфея он говорит: «Волхвы знают, что новорожденный будет царем не у них, а у другого народа, в стране отдаленной. Для чего же предпринимают такое путешествие, подвергаясь в этом деле великим опасностям? Они должны были знать, что когда придут в город, имеющий царя, и станут всенародно объявлять, что есть другой царь, кроме теперь там царствующего, то подвергнут себя тысяче смертей. Для чего и поклоняться лежащему в пеленах? Персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом иудейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных и дом, и подвергнуться чужому владычеству. Перейти такой далекий путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти. Никакие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, младенца в пеленах и бедную мать. Кому принесли дары? И для чего? Разве было установлено и принято в обычай так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого и бедного состояния сделается царем, тому поклонялись прежде восшествия на царский престол? Видишь ли, сколько открывается несообразностей, если судить о сем по ходу дел человеческих? Отвечая на эти вопросы, Иоанн Златоуст говорит далее: «Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания, то Господь внушил варварам прийти из отдаленной страны расспрашивать о царе, родившемся у иудеев. И они от персов первых узнают то, чему не хотели научиться у пророков». Необычайную звезду видели, конечно, все волхвы Востока. Если такое небесное явление должно было, по их учению, означать рождение великого царя, если хождение на поклонение таким хотя бы и иноземным царям входило в их обычай, то, казалось бы, всем им и надлежало отправиться в совместное торжественное путешествие. Однако неоспоримое предание называет только трех волхвов, пришедших в Иерусалим. Где же остальные? Почему они не последовали примеру трех, если такие путешествия были обычны? Дело в том, что такого обычая среди волхвов не существовало. Поэтому, если трое из них пошли на поклонение иноземному царю, то не по обычаю, а по другим причинам. Допустим, что волхвы могли принять совпадение Юпитера и Сатурна за необычайную звезду, что привыкши считать особенные небесные явления предзнаменованиями чрезвычайных событий на земле, они вспомнили о звезде Иакова, об ожидании евреями великого царя, о седьминах Даниила, и потому предположили, что именно теперь и родился царь иудейский. Все-таки остается необъяснимым, зачем же, с какой целью из всех волхвов только тремя предпринято такое необычайное, далекое, опасное и неоправдываемое человеческим разумом путешествие. Зачем? Отвечая на этот вопрос, мы должны признать чудесное значение этого путешествия. Богу угодно было призвать к поклонению Христу первыми в лице пастухов, не зараженных фарисейским лжеучением евреев, и в лице волхвов, ученых-язычников, как лиц, наиболее способных уверовать во Христа, Сына Божия. Руководимые Богом волхвы так были уверены, что Христос, царь иудейский, действительно родился, что не спрашивают пришедшего в Иерусалим, родился ли царь иудейский, а стараются только узнать, где родившийся царь иудейский. А такая уверенность не могла явиться от одного только созерцания невиданной раньше звезды и от знакомства с некоторыми пророчествами да преданиями иудейскими, если бы не была вдохновлена свыше. Беспокойство Ирода. Ирод, родом идумеянин, был незаконным царем евреев и потому испугался, что родившийся настоящий законный царь свергнет его с престола. Но почему встревожился Иерусалим, то есть жители его, иудеи, когда им надо было радоваться рождению Христа, предвозвещенного пророками Избавителя? Иннокентий, архиепископ Херсонский, находил, что евреи того времени, не все, конечно, но громадное большинство, больше любили себя, чем Христа. Они думали, что Ирод, встревоженный вестью о рождении Христа, будет преследовать всех, кто решится поклониться Христу. Да и совесть у многих была нечиста. Многие пользовались милостями Ирода, подслуживались ему и под его покровительством жили за счет угнетенного народа. как было предстать Христу с такой совестью. Вот почему евреи, оберегая лишь самих себя, боялись даже громко говорить о Христе и не пошли на поклонение Ему, хотя Вифлеем был так близок от Иерусалима. Кровожадный Ирод, привыкший за все время своего царствования беспощадно казнить всех, даже воображаемых только врагов своих, узнав от волхвов о рождении царя иудейского, тотчас же решил избавиться от соперника обычным для него средством – убийством. Но он не знал, куда послать убийц. Не сомневаясь в том, что родившийся царь иудейский есть ожидаемый евреями Мессия Христос, и что место его рождения должно было быть предсказано пророками, он созывает первосвященников и ученых евреев, книжников, и прямо задает им вопрос, где должно родиться Христу. Евангелие по Матфею. Предсказание пророка Михея о месте рождения Мессии было хорошо известно книжникам, и они тотчас же указали Ироду на Вифлеем. Пророчество Михея приведено здесь евангелистом не буквально, но совершенно сходно с подлинником по смыслу. Вот слова Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». В этом пророчестве, кроме указания на Вифлеем, как место происхождения Мессии, важны и другие указания. Пророк не говорит, что владыка будет жить в Вифлееме, а что он только произойдет, изыдет из этого города, и что действительное происхождение его из начала, от дней вечны. То есть происхождению его, как и Бога, нет начала. Вифлеем значит дом хлеба, а Ефрафа – плодоносное поле. Как то, так и другое название – даны были по причине особенного плодородия почвы той местности. Ирод узнал от книжников место рождения Христа, но ему хотелось узнать еще и время его рождения. Полагая, что звезда явилась волхвам в самый момент его рождения, он призвал к себе волхвов тайно и выведал, очевидно, хитростью время явления звезды. Осторожный и подозрительный Ирод воображал, что евреи дорожат родившимся Христом и не дадут убить его, а потому и облекает таинственностью свои объяснения с волхвами, хотя последствия доказали, что он ошибался, подозревая в евреях такую любовь к Мессии. Отправление Иродом волхвов в Вифлеем. Узнав таким образом место и время рождения Христа, Ирод хотел иметь подробные о нем сведения, дабы не ошибиться при исполнении своего коварного замысла. И вот для достижения этой цели он прикидывается благочестивым, желающим воздать новорожденному надлежащие почести. Он просит волхвов тщательно разведать о младенце и все подробности сообщить ему. Волхвы, по-видимому, поверили мнимой искренности Ирода, так как отправились в Вифлеем, не скрывая цели своего путешествия. По всей вероятности, они отправились в путь вечером, так как в таких жарких странах, как Палестина, не принято было путешествовать днем. Когда вышли они из Иерусалима и посмотрели на звездное небо, то увидели опять звезду, явившуюся им на родине до путешествия их в Иерусалим, следовательно, звезда, явившаяся им на востоке, не указывала им путь в Иерусалим. Да и надобности в этом не было, так как они знали, что долженствовавший родиться в то время царь иудейский должен был родиться не иначе, как в царстве иудейском, и потому они пошли прямо в столицу этого царства. Явившаяся волхвам на родине их звезда перестала быть видимою, когда они отправились в путь, и вновь показалось, когда они вышли из Иерусалима в Вифлеем. С этим вполне согласуется вычисление Кеплера о вторичном, через год после первого совпадении в одной точке Юпитера и Сатурна, и присоединении к ним Марса в 748 году от основания Рима, то есть в год рождения Иисуса Христа. Увидев звезду опять, волхвы обрадовались, так как видели в этом явлении явное подтверждение их мнения о последовавшем уже рождении царя Иудейского. Но радость их, несомненно, перешла в благоговейное удивление, когда глазам их представилось чудо, когда они увидели в Вифлееме иную звезду над тем домом, в котором находился младенец Христос. Значение Вифлеемской звезды. Волхвы шли в Вифлеем, потому что книжники иудейские указали им на этот город как место рождения Христа, царя Иудейского. Поэтому они не нуждались в особом указании пути в Вифлеем, отстоящий от Иерусалима в 9-10 верстах, тем более, что дорога туда проходила по глубокой долине. Но волхвы, несомненно, нуждались в указании, в каком именно доме из всех домов Вифлеема находился младенец Христос. Из повествования евангелиста не видно, чтобы волхвы обращались с этим вопросом к кому-либо из жителей Вифлеема. Да едва ли вифлеемляне могли ответить на вопрос, где родившийся царь иудейский. Таким образом, без особого указания свыше волхвы не могли достигнуть своей цели. И вот совершается чудо. Они видят звезду над домом, где был младенец. Если бы звезда остановилась в своем движении на недосягаемой высоте своего пути, то нельзя было бы понять, не только над каким домом или городом, но даже над какой областью она остановилась, а потому, если по остановке звезды волхвы могли безошибочно определить дом, где находился младенец, то следует признать, что звезда эта стояла над самым домом настолько низко, что уже никаких сомнений не могло быть. Эта звезда, засиявшая над самой кровлей дома, была, конечно, необыкновенная звезда, не совпадение Юпитера, Сатурна и Марса, которое волхвы увидели, выйдя из Иерусалима в Вифлеем, а особое чудесное явление. Родился Иисус Христос в пещере, а поклонялись ему волхвы в доме, в котором после того поселилось святое семейство. Поклонение волхвов младенцу Иисусу и возвращение их на родину. Убедившись чудесным явлением особой звезды над кровлей дома, что в этом именно, а не в каком-либо ином доме находится царь иудейский, волхвы не поколебались в этом убеждении чрезвычайно бедной обстановкой, которая окружала его. Они тотчас же пали пред ним ниц и по обычаю Востока подали дары в знак особого почтения. В выборе даров усматривается особое значение. Золотом платили дань царям, ладаном курили при богослужении, а смирной намазывали тела умерших для замедления разложения. Поэтому следует считать, что волхвы принесли Иисусу золото как царю, ладан как Богу, смирну как человеку. Окончив все, для чего было предпринято путешествие, волхвы намеревались возвратиться домой через Иерусалим и исполнить данное Ироду обещание, но отошли в страну свою иным путем, вероятно, южным побережьем Мертвого моря, и поступили так, по особому откровению во сне. Откровение во сне, в какой бы форме оно ни было, привело их к убеждению, что Ирод затевает что-то недоброе, и потому, не желая содействовать ему в его кровожадных замыслах, они решили не встречаться с ним. Бегство святого семейства в Египет. Христос пришел не для того, чтобы в младенческом возрасте пасть под мечом Иродовых убийц. Как только Ирод стал обдумывать способы избавиться от законного царя иудейского, Иосиф, по внушению Бога, уходит с младенцем и матерью его в Египет, в страну, неподвластную Ироду, где святое семейство могло оставаться в полной безопасности, Ангел говорит Иосифу во сне: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет». Евангелие по Матфею. Иосиф, услышав это, говорит Златоуст: «Не соблазнился и не сказал, что это за странность. Ты прежде говорил, что он спасет людей своих, а теперь он даже и себя не спасет, и нам должно бежать, удалиться и переселиться в отдельную страну. Это противоречит тому, что обещано». Но он ничего такого не говорит, ибо он был муж верный, не любопытствует даже о времени возвращения. На поставленный так прямо вопрос, отчего Христос сам не спас себя от иродовых убийц, Златоуст отвечает: потому что если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком. Слова пророка Осии: «Из Египта воззвал я сына моего», относятся к выходу народа израильского из Египта при Моисее, причем сыном Божьим называется весь народ израильский, а потому едва ли могут быть применены ко Христу. Избиение Иродом младенцев. Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим. Выведав от волхвов, что звезда явилась им на их родине около года назад, он пришел к заключению, что младенец теперь, если и старше года, то во всяком случае моложе 2 лет. Место рождения его известно. Чтобы обеспечить себя от притязаний нового царя, надо убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев 2 лет и моложе. В числе их, наверное, и будет Христос. Так думал и решил Ирод. По случаю переписи Вифлеем и его окрестности были переполнены потомками царя Давида. Туда поспешили Иродовы убийцы, и под мечами их пало, по преданию, около 14 000 младенцев. «Избылось», — поясняет от себя евангелист, сказанное пророком Иеремией: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий». Евангелие по Матфею. Рама — небольшой городок в колене Вениаминовом. На этом месте полководец Навуходоносора Навузардан собрал пленных иудеев, чтобы отвезти их в Вавилон. Книга пророка Иеремии. Очевидец этого события, пророк Иеремия, изображает его как плач Рахили, праматери отводимых в плен, как бы на смерть. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Евангелист же видит в этом печальном событии образ другого события – избиения младенцев Иродом, а потому и приводит слова пророка как сбывшееся в событии избиения младенцев в Вифлееме, близ которого погребена Рахиль. Что Ирод решился на такое злодеяние, это понятно, судя по его властолюбивому и не останавливавшемуся ни перед чем характеру. Но чем же виноваты погибшие дети, и как Бог допустил Ирода совершить это злодейство? Вот вопросы, которые волнуют многих. Если бы назначение человека ограничивалось его жизнью на земле и, следовательно, оканчивалось бы с его смертью, то есть если бы за свои хорошие и дурные поступки люди получали воздаяние только здесь, на земле, то тогда еще можно было бы задавать подобные вопросы. Тогда каждый страдающий за правду, каждый невинно осужденный, каждый обездоленный вправе был бы считать себя обиженным, вправе был бы говорить, где же справедливость. И как Бог допускает нас страдать в то время, как люди злые, порочные, благоденствуют. Так действительно рассуждали потерявшие веру в своих богов язычники, не имевшие понятия о воскресении и вечной жизни. Так рассуждают и теперь незнакомые с сущностью христианства. Истинные же христиане думают иначе. Они знают, что Иисус Христос учил о бессмертии души и предстоящем воскресении всех людей, о кратковременности земной и вечности будущей жизни, о воздаянии в будущей жизни за все совершенное здесь, на земле, о бессилии земного богатства, величия и славы пред судом Божиим. Они знают, что Христос наглядным примером, то есть своими страданиями, смертью и воскресением доказал людям, что и они воскреснут. Поэтому, ожидая в будущей жизни воздаяния за добро и зло, совершенное ими на земле, они не обвиняют Бога в несправедливости, если подвергаются здесь незаслуженным страданиям и несчастьям, так как знают, что нередко эти несчастья посылаются свыше как испытание, пример в лице Иова, и что во всяком случае безропотно перенесенные беды будут зачтены им или прощением грехов, или особой наградой. «Что такое смерть?» — спрашивает Златоуст. «То же, что снятие одежды. Тело, подобно одежде, облекает душу, и мы через смерть слагаем его с себя на краткое время, чтобы опять получить его в светлейшем виде. Дай мне только твердую веру в Царство Небесное и умертви меня, ежели хочешь, сегодня же. Я поблагодарю тебя за смерть, потому что через нее ты скоро переселишь меня к тем благам». «Ты скажешь, — говорит Златоуст, — что дети совершили бы многие, может быть, и великие дела, если бы продолжалась их жизнь. Но Бог не попустил бы ранней смерти их, если бы они имели соделаться великими. Напротив, — говорит Иннокентий архиепископ Херсонский, — они легко могли быть в числе тех, которые кричали Пилату: «Распни, распни его!» Евангелие по Луке: «Кровь его на нас и на детях наших!» Может быть, на них обрушились бы те скорби и беды, о которых Господь говорил пред своими страданиями. Приходят дни, в которые скажут: «Блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие» — Евангелие по Луке. И это-то блаженство теперь и досталось вифлеемским матерям. Им лучше было потерять детей в невинном возрасте, чем видеть их несчастную смерть или ужасные бедствия впоследствии, когда они стали бы опорой их немощной старости. «Таковы наши причины», — говорит Златоуст. Впрочем, это не все. Есть и другие, сокровеннейшие, которые знает только один Господь. Да, много недоумений и вопросов возникает в нас при виде бедствий, постигающих людей, по-видимому, неповинных. И если мы бываем не в силах разрешить эти недоумения и ответить на мучительные вопросы, то должны помнить ответы Иисуса Христа апостолу Петру: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» — Евангелие по Иоанну. Многое непонятное нам становится иногда понятным по прошествии некоторого времени. Окончательно же мы уразумеем все на последнем суде Христовом над родом человеческим. Кому не приходилось слышать, как люди, убитые горем, в особенности женщины, ропщут на Бога? Потеряв близкого, горячо любимого, прекрасного во всех отношениях человека, например, мужа или сына, или дочь, они в отчаянии взывают к Богу и говорят: «Господи, за что ты лишил меня последнего утешения в жизни? За что прекратил жизнь чудного человека, который, кажется, и не заслужил этого?» Если такие хорошие люди преждевременно умирают, то зачем же живут люди дурные, люди злые, жизнь которых не только никому не нужна, но даже тяготит многих? Где же справедливость твоя, Господи? Не получив ответа на эти дерзновенные вопросы, сраженные горем нередко рассуждают так: если Бог существует, то Он должен быть справедлив, Он должен быть олицетворением высшей правды. И в мире, которым Он управляет, не должно быть даже и тени неправды. Но на самом деле мы видим вокруг себя больше зла, чем добра. Почти на каждом шагу мы видим, как злые люди притесняют несчастных, обогащаются за их счет, заставляют их страдать, мучиться, переносить всевозможные лишения, а сами благоденствуют и проводят жизнь в роскоши и веселье на деньги, нажитые нечистым путем. Страшная нищета тружника, страдания его, жизнь, полная горя, отчаяния, жизнь беспросветная, жизнь без всякой надежды на лучшее, светлое будущее, и тут же рядом безумная роскошь какого-нибудь тунеядца. Где же правда? Где же Бог? Как может он допускать такое неравенство, такую вопиющую несправедливость? А если он допускает такую несправедливость, то значит, он сам несправедлив. А если он несправедлив, то его нет, он не существует. Так нередко рассуждают убитые горем люди. Под влиянием таких мыслей они перестают молиться. Вместо того, чтобы искать утешение в молитве, вместо того, чтобы идти ко Христу, зовущему к себе всех труждающихся и обремененных, и обещающему им душевный покой, они отворачиваются от Него и говорят, что при такой несправедливости к ним со стороны Бога они не могут молиться Ему. Но так могли рассуждать только язычники и евреи до пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Они верили, что за свои хорошие или дурные поступки они получают воздаяние здесь же, на земле, и только здесь. Понятно, что при таких воззрениях вопросы о справедливости были бы вполне уместны. Каждый страдающий за правду, каждый невинно осужденный, каждый обездоленный мог считать себя обиженным, мог говорить, где же справедливость, и как Бог допускает, чтобы неправда царила среди людей. Да, так рассуждали язычники, постепенно терявшие из-за этого веру в своих богов. Так рассуждают и теперь многие, незнакомые с сущностью христианства, нам же, христианам. Стыдно так рассуждать и так роптать на Бога. Христос принес нам благую весть о том, что мы бессмертны, что кратковременная земная жизнь наша есть не что иное, как приготовительная школа к иной, вечной жизни, что в этой школе мы должны стремиться к доступному нам совершенству и через это достигать цели своей земной жизни, то есть блаженства вечной жизни в Царстве Небесном. Христос сказал, что в стремлении к совершенству мы встретим много препятствий, которые причинят нам немало бед и горя, но будут крайне необходимы для успешного шествия по намеченному пути. Христос говорил, что возмездие за прожитую земную жизнь ожидает нас не здесь, а в будущей загробной жизни. Бедствия же, которые мы нередко испытываем здесь, зависит частью от нас же самих, частью же от свободной воли других людей. Господь создал нас не только разумными, но и свободными. Обладая разумом и совестью, зная к тому же волю Божию, мы легко можем отличить хорошее от дурного. И если поступаем дурно, грешим, то потому только, что хотим грешить. Если бы мы действовали не по своей воле, если бы каждым поступком нашим руководил сам Бог, то тогда мы были бы слепым орудием воли Божьей. Мы были бы автоматами и потому не могли бы отвечать за свои дурные дела, не были бы ответственными за них. Поэтому нельзя в каждом поступке человека усматривать проявление воли Божьей. Нельзя несправедливости людские приписывать Богу. Говоря так, я прекрасно понимаю, что Господь не мог устранить себя от вмешательства в жизнь людей. Я верю, что Он, предоставив нам полную свободу действий, руководит нами в нашем стремлении к достижению цели нашей земной жизни, в нашем желании быть совершенными, богоподобными. Но при таком руководительстве Он не насилует нашу волю. Нет, Он предоставляет нам жить так, как мы хотим. Если мы сворачиваем с истинного пути, ведущего к совершенству, если мы уклоняемся от него и рискуем потерять его из вида, то Господь нередко посылает нам предостережение в виде какого-либо бедствия. Часто мы не понимаем значения этих предостережений и начинаем говорить о несправедливости к нам Бога, начинаем роптать на него. После же, по прошествии некоторого времени, мы приходим иногда к сознанию, что, подвергая нас бедствиям, Богу угодно было напомнить нам, что мы сбились с пути. И благо нам, если мы вовремя поймем это напоминание и пойдем за Господом, зовущим к себе всех труждающихся и обремененных. Но и тут, когда мы идем на Его зов, заботливый Господь нередко испытывает нас, нашу веру в Него и нашу силу противостоять всем соблазнам, не обходить все препятствия, встречающиеся на пути. И эти испытания нередко посылаются опять-таки в виде постигающих нас бедствий. И если мы безропотно переносим их и принимаем их не как несправедливость по отношению к нам и не как наказание, нами незаслуженное, а как должное испытание, и если мы не колеблемся ни в вере нашей, ни в стремлении продолжать начатое шествие по пути к совершенству, то благо нам, ибо мы достигнем цели своего земного странствия. Но горе тем, которые эти предостережения и испытания, посылаемые Богом любви, принимают за его несправедливость, за незаслуженное ими наказание, и ропщут на него. Пусть в ропоте своем вспомнят, что награды и наказания будут там, в загробной вечной жизни. Здесь же только предостережение и испытание. Божественный суд над нами будет там. Там мы познаем справедливость Божию, там начнем новую жизнь, ту жизнь, которую здесь сами, но с помощью Божией готовим себе. Там мы пожнем то, что сеем здесь. Итак, христианство, если и считает смерть несчастьем, то только для людей, которые покаянием и добрыми делами не успели загладить, искупить свою греховную жизнь, так как после смерти нет места покаянию. Для праведных же, а также для детей, еще не согрешивших, преждевременная смерть, как смена худшей одежды на лучшую, не может быть признана ни несчастьем, ни тем более несправедливостью. Евангелист умалчивает о том, как долго прожило святое семейство в Египте и какие там произошли события. Он и не имел намерения описывать все события жизни Иисуса Христа, а хотел только своим повествованием доказать евреям, что распятый ими Иисус есть действительно Мессия, которого они, вопреки ясным пророчествам, не признали. Однако и евангелист Матфей дает некоторые указания, по которым можно судить о времени возвращения из Египта, следовательно, и о продолжительности пребывания там Иосифа с младенцем Иисусом и матерью его. Он указывает на смерть Ирода, как на событие, устранившее необходимость дальнейшего пребывания их в Египте.
0: Вы слушали «Школу православия. Толкование Евангелия». Издательство книги «Азбука веры». Текст читал Дмитрий Поляков. Автор — Борис Ильич Гладков.
6: В Екатеринбурге полночь.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются передачи православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» в студии ведущая Евгения Боярских. Познакомьтесь с нашими передачами вплоть до утренних часов. Итак, в 0 часов 20 минут звучит акафист дня, в час 10 псалтырь, звучащие псалмы 16 по 20 читает Александр Бондаренко, в половине второго ночи звучащая книга Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо». Затем мы приглашаем вас на беседу о вечном в 2 часа 20 минут с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Тема нашей беседы с батюшкой – «Как спасаться». В 3 часа 20 минут слушайте программу Виктории Кауган «Единство в слове к дню языков народов Российской Федерации». В 3 часа 40 минут новости культуры, в 4:20 чтение псалтыри, звучит четвертая кафизма, в 5 часов 20 минут духовное слово, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, но затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило в 6:20 утра и в 7 часов 20 минут утра. В 6:45 слушайте православный календарь с житиями святых на 3 октября. Евангелие дня слушайте в 7 часов 50 минут. И цикл передач «Гость в студии» прозвучит в 8 часов 20 минут утра. Из слова святого Иоанна Златоуста «Всяк сам себе вредит. Поучение о свойствах добродетели». Святой Иоанн Златоуст учит так. «Добродетель не золото, чтобы не бояться убожества, не телесное здравие, чтобы не бояться болезни, не общественное мнение, чтобы не бояться злословия, не свобода, избавляющая от неволи, но усердное исполнение заповедей Божьих и честное житие». И если человек постарается украсить себя добрыми делами, то он избежит многих опасностей и неприятностей, которым подвержены все люди, ибо он не будет бояться ничего, так как ничто временное и житейское его потревожить не сможет. Поучение о свойствах добродетели и слово святого Иоанна Златоуста.

Собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное, мы же, им подражающе, зовем вам радостно, радуйтесь, святые от века Богом предуведен.

и предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея Христом,

просвещение у Господа и спросите, святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитесь против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающе всесильному.

Радуйтесь, посланные от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небесах.

Си святи, придойдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми ангельскими силами.

Око не види, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди, просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстнаго сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Святие мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусившие сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.

Твоей добродетели, преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко вельем сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем.

Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи,

исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого,

Священниче, радуйтесь, еноши Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерино и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

И подобо страстни нам бывши человецы, не преодолени страстьми бысти, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святии, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и теле всех ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божией поучающейся, си святии, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих,

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есть все святи, и теплее молитвенницы ко Христу, во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь в странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи, теплее во всем.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе, духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путеводие в небесное Отечество нас путеводящие,

вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповестий может освятить, якоже бо капли морские поедине исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем,

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем Вси Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшей всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небесим зду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О всеблаженней угодницы Божией, все святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Архангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

И к славе небесней радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь все святые, теплые во всем мире.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его,
град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного.

предо мною, и от уставов его я не отступал. Я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки. Возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
1: Псалтирь звучащее.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 25. Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого. Удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал». Кто это мог ожидать? И тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат», — промолвил он, — «завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, как твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь, кто бишь это сказал? Хотя в важном существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю, я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение, оно было довольно длинное и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам. Некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор. Один из тех нескончаемых споров, на которые способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных. И спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. «Что ж ты после этого? Разочарованный!» — кричал Михалевич в первом часу ночи. «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?» «Ну, если не разочарованный, то скептик!» «Это еще хуже!» — выговор Михалевича отдавался его родиной, Малороссии. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим. В этом твоей вины не было, ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин.
3: первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть».
4: «Она и тебя обманула», — заметил угрюмо Лаврецкий.
3: «Положим, положим, я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру, судьбы тут нету, старая привычка неточно выражаться. Ну что же это доказывает?»
4: «Доказывает то, что меня с детства вывихнули».
3: «А ты себя вправь? На то ты человек, ты мужчина. Энергии тебе не занимать стать». «Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?»
4: «Какое тут правило?» — перебил Лаврецкий. «Я не признаю».
3: «Нет, это твое правило, правило!» — перебил его в свою очередь Михалевич. «Ты эгоист! Вот что гремел он час спустя! Ты желал самонаслаждения!» «Ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя!»
4: «Что такое самонаслаждение?»
3: «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами!»
4: «Что такое самонаслаждение?» — спрашиваю я тебя.
3: «И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке».
4: «Говори яснее, без сравнений, ибо я тебя не понимаю».
3: «Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной, ум, все один только копеечный ум. Ты просто жалкий отсталый вольтерьянец, вот ты кто».
4: «Кто я?
3: Вольтерьянец? Да. Такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь».
4: «После этого», — воскликнул Лаврецкий, — «я вправе сказать, что ты фанатик».
3: «Увы», — возразил с сокрушением Михалевич, «я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования». «Я теперь нашел, как тебя назвать», — кричал тот же Михалевич в 3:00 ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец, ты байбак! И ты злостный байбак, байбак со знанием, не наивный байбак! Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они и не думают ничего. А ты мыслящий человек и лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать и ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха».
4: «Да чего ты взял, что я лежу?» — твердил Лаврецкий. «Почему ты предполагаешь во мне такие мысли?»
3: «А сверх того, вы все, вся ваша братья», — продолжал неугомонный Михалевич, — «начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает? Знаете, что плохо у англичан и у французов? И вам ваше жалкое знание в подспорье идет. Лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница лежу, а те дураки хлопочут, да? А то есть у нас такие господа». Впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки. Привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане, — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. О, это мление скуки! Гибель русских людей! Весь век собирается работать, противный байбак!
4: «Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать!
3: Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский! Вишь, чего захотел!» «Это я тебе не скажу, брат! Это всякий сам должен знать!» — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин, и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал! Веры нет, и нет откровения!»
4: «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться», — молил Лаврецкий.
3: «Ни минуты отдыха, ни секунды», — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет и жизнь ждать не должна! И как та же! Где же вздумали люди обайбачиться?» — кричал он в 4 часа утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит, мы спим!»
4: «Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы как петухи дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третьи кричат». Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра!» — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра!» — проговорил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не доставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственный для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея, сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам. Но как подумаешь, разве это не все равно? С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины. «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушный Михалевич, «а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий, — «с меня будет этих неземных существ». «Молчи, циник!» — воскликнул Михалевич. «Циник», — поправил его Лаврецкий. «Именно циник», — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец. «Помни мои последние 3 слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!» Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак».
2: Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может. Глава 26. Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжий барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило, и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось. Она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был роман, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной. Видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и в ответ на предложение Лизы сыграть еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь баста!» Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку. Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке: «Теперь больше нет людей таких, как бывало». Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно. Выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. Вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту, Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты, на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой, соломенная шляпа висела у ней на одной руке, другое она с некоторым усилием поддерживала гнутое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду, и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли, — начал Лаврецкий, — я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры». «Я совсем не с тем намерением», — возразила была Лиза и застыдилась. «Вы добры», — повторил Лаврецкий. «Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемон, просто влюблен в вас». Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули. Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий своим неудавшимся романсом. «Быть молодым и не уметь — это сносно. Но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Берегитесь, у вас клюет». «Говорят», — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, — «Владимир Николаевич написал очень милый романс». «Да», — ответила Лиза, — «это безделка, но не дурная». «А как по-вашему?» — спросил Лаврецкий. «Хороший он музыкант. Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так, а человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос!» — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. «Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший, как родственник». «Как родственник?» «Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей». «У Владимира Николаевича доброе сердце», — заговорила Лиза. «Он умен. Маман его очень любит. А вы его любите? Он хороший человек, отчего же мне его не любить?» Промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай бог им счастье», — пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отвратил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович», — сказала она. «Вы напрасно думаете». «А разве вам Владимир Николаевич не нравится?» — спросила она вдруг.
5: «Не нравится».
2: «Отчего же?»
5: «Мне кажется, сердца-то у него и нету».
2: Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», — промолвила она после долгого молчания.
5: «Я не думаю. Какое право я имею строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?»
2: «А что?» — прибавил он. «Сдержали вы свое обещание?»
5: «Какое?»
2: «Помолились вы за меня?»
5: «Да».
2: «Я за вас молилась и молюсь каждый день».
5: «А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом».
2: Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства.
5: «Христианином нужно быть», — заговорила не без некоторого усилия Лиза, — «не для того, чтобы познавать небесное, там земное, а для того, что каждый человек должен умереть».
2: Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.
5: «Какое это вы промолвили слово?» — сказал он.
2: «Это слово не мое», — отвечала она.
5: «Не ваше.
2: Но почему вы заговорили о смерти?»
5: «Знаю. Я часто о ней думаю».
2: «Часто?»
5: «Да».
2: «Этого не скажешь, глядя на вас теперь».
5: У вас такое веселое, светлое лицо. Вы улыбаетесь. Да, мне теперь очень весело, наивно возразила Лиза. Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их.
3: «Лиза! Лиза!» — закричала Марья Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого карася я поймала!»
5: «Сейчас, маман», — отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей ракете. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», — думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку. Странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот. «Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя. «Я вам уже сказал, что я мог ошибиться. А, впрочем, время все покажет». Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытие, о Васильевском, о Михалевиче, об Антоне. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала. Ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась. «Право», — промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет». Она однажды сказала своему жениху: «Тебе должно быть скучно со мною. Ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету». «И слава Богу», — подумал Лаврецкий.
1: Это была звучащая книга. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире вы слушали продолжение романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь со священником Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино. Отец Александр, рада вас видеть. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Благословите. Бог благословит, дорогие радиослушатели. Господь пребывает со всеми нами.
1: Да. Сегодня у нас тема такая центральная и оказывается очень-очень она такая непростая.
2: Угу.
1: Без святых отцов церкви тут вообще не разобраться. И тут надо вникать и понимать, и читать Евангелие. Это работа. Это наша работа.
2: Да.
1: Итак, тема беседы такова. Как человеку спасаться? Как мы вот это все понимаем и как это мы в своей жизни применяем? Как мы живем?
2: Ну вот апостол Павел тут очень конкретно говорит и просто. Спасается не человек, а спасает человека Бог. Значит, а критерий спасения, суд по, опять же, человека, язычника по совести, а христианина по заповедям. То есть вот все просто. Господь спасает, да, то есть исходя из того, как христианин живет по заповедям, насколько он живет по им или не живет. Да, и если человек не христианин, да, как он живет по совести. Потому что Господь так устроил человека, что вложил в его совесть свой глаз. И этот глаз постоянно, так или иначе, человеку что-то подсказывает, о чем-то его предупреждает, о чем-то.
1: Сразу хочу спросить, вот
2: напоминает.
1: Не про россиян речь идет, а мы сейчас вот в такой политической обстановке, как это происходит, жить по совести американцам, европейцам. Вот как они себя чувствуют, как вы думаете? Вот про них чуть-чуть подумаем.
2: Ну, я думаю, что
1: как им живется?
2: Американцы люди очень набожные.

0: поэтому они, скорее всего, по заповедям так и должны жить. То есть тут нет для них каких-то исключений. Другое дело, что у нас все-таки Россия в большей своей степени православная, да, то есть мы говорим о православном христиане, да, то есть, а там протестанты, католики, то есть вполне присутствует церковь, и так или иначе, всякий человек может, если он крещен, да, то есть он
1: но
0: должен.
1: Но они все равно получается, что многие заблудшие.
0: Нет, это не.
1: Ну, протестанты.
0: Нет. Это речь не о не американцах, а может быть, о каких-то службах американских, да, может, чтобы мы не путали, да, с. Вот есть человек, христианин, вот он живет в России, вот он живет в Америке, вот он живет в Европе, вот он живет в Австралии, в Африке. Тут в этом смысле разницы никакой нет. Не будем путать какие-то, опять же, да, службы, которые осуществляют те или иные какие-то разведывательные мероприятия, еще что-то. Это службы, да, то есть мы их не путаем, мы не отождествляем американцев с этими службами, да, то есть американец – это человек, который призван жить. Если он христианин, уж там какой конфессии, другой вопрос, да, если он христианин, да, он призван жить по заповедям. Так что тут я вот в этом не вижу, чем он отличается от россиянина. Да, то есть, что,
1: по заповедям
0: что в России жить. Можно жить не по заповедям, да, будучи христианином.
1: И
0: что
1: мы это тоже видим.
0: Можно жить в любом другом месте, не будучи россиянином, жить по заповедям. Да какие вопросы? Господь-то ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да. Поэтому тут этот вопрос мы должны на него смотреть вот именно с этой точки зрения. Вот. Ну а если человек не просвещен светом евангельской истины, ну, тем не менее, у него есть совесть, да, по которой Господь как-то. Мы не знаем как, да, то есть это Божье дело, то есть нам туда вопрос-то как бы о себе бы усмотреть, да, что-то, да, а уж за другого чего-то там усматривать и пытаться ему там что-то навязать, насадить в его сердце, это уже не дело, не дашь, вот. Другое дело, если Господь нас призывает к каким-то определенным делам, миссионерским и так и далее, и нам это действительно получается, то, ну что ж, да, прекрасно, хорошо. Ну, а первое правило миссионера – это жить по заповедям. Так что тут, видите, никуда.
1: Можно заканчивать нашу передачу.
0: Да, от совести, от заповеди, в общем-то, отсюда как-то куда-то уйти никуда, наверное, не получится.
1: Но вот это же ведь выражение из Псалтыри. Господь каждому хочет спастись и в разум истины прийти.
0: Ну да, это вообще это священное писание, да. Вот, конечно же, да. Господь, и вот что очень важно, мы начали с этого, да, что человек не должен беспокоиться, как ему спастись, да, то есть он должен создавать условия для Бога, чтобы Бог его спас. Да, потому что спасает Бог, человек не может спастись. Если человек будет печалиться, я не знаю, спасусь я или нет, конечно.
1: А ведь вот это вот выражение там, да, да, да. Как очень мне спастись?
0: Да, очень расхожее, очень часто встречается.
1: Как будто я себя сам
0: спасаю. И этому человеку сказать, что нет, ты не спасешься, то это однозначно. Если ты думаешь, что спасаешься ты сам, ты не спасешься. Если ты все-таки создаешь условия для Бога, для твоего спасения, то Бог тебя обязательно спасет. Обязательно спасет. Даже в этом нет никакого малейшего сомнения. Вот поэтому я своим прихожанам очень часто говорю, братья и сестры, мы счастливые люди. Да? То есть Господь нас не только когда-то призвал, да, но и избрал, потому что мы на это откликнулись. Да? И Он нас обязательно спасет. Да? Другое дело, да, что мы для этого должны прилагать какие-то свои усилия. Да? То есть без наших усилий даже Господь не может спасти. Да? Он себя так ограничил, что человек
1: свободу
0: желает...
1: Свободу дал большую,
0: да,
1: человеку.
0: Свободу и желает, чтобы человек стал его соучастником своего спасения, да, то есть совместное предприятие с Богом, да, о спасении меня. Совместное предприятие. Вот. Где учредитель, да, и главенствующие функции выполняет Господь, да, а я работник в этом, на этом предприятии, да, то есть я тружусь, и задание мне дает, опять же, Бог. Я эти задания выполняю и взираю на Бога с надеждой.
1: Вот тут тоже нам батюшка как-то говорил раньше, говорит, спасаетесь или грехами богатеете? Вот такое выражение, вот сидишь и думаешь,
0: да,
1: спасаешься ты, или грехами богатеешь?
0: Ну, опять же, видите, у нас есть различные спасительные ухищрения. Это покаяние, это исповедь, это причастие, да, то есть мы не в это, не то, что так, как вы знаете, это, спортсмены говорят, но сухую занимаемся, да, только качаем мышцу, да, сухую, да ничего, никак ее не подпитываем, эту мышцу, да, то есть мы духовно себя питаем. Если бы мы, действительно, у нас бы ничего этого не было, да, мы бы где-нибудь были в пустыне, а в одиночестве, да, и вообще и ни у кого ничего не спросить, ни у кого ничего не узнать и ничем не напитаться, ну, наверное, многие бы из нас как-то бы себя не очень хорошо чувствовали. Вот. Мы знаем огромное количество отцов-пустынников, ну, как большое количество отцов-пустынников, да, даже целая плеяда, что ли, да, вот это различного. Такое даже течение было прекрасное, да, когда вот через это, через пустыню дошло большое количество людей и шли к спасению, да. Но сейчас этот вид спасения утрачен, будем так говорить, да, если даже где-то и присутствует, то в таком количестве, что на массово точно не тянет. Вот, и, но у нас есть прекрасные массовые мероприятия, да, то есть это личная молитва там, где ты находишься дома или в каком-то другом месте, и молитва в храме. Прекрасно, удивительная массовая, максимально массовая. Вот уже вот не один человек практически, да, то есть если он, скажем так, не младенец, или если он не престарелый, что не может ходить, ни один человек не может себе в этом отказать. И никто ему не может отказать, чтобы он в этом спасении участвовал. А поэтому все, как говорится, в наших руках.
1: Да, отец Александр, как Мария Египетская спасалась?
0: Ну вот видите, да, вот есть вот эти вот эксклюзивы такие, да, то есть и уникумы, индивидуалы, да, то есть, ну все, вот они вот, мы их знаем, что это подвиг не единственный, то есть Мария Египетская особым образом выделена, да, но это не единственный способ, да, но это один из миллиардов, да, вот такое вот явление, да, то есть это как такой, ну, что одна единственная Матерь Божия, да, то есть нет другой, да, Матерь Божия, и ее подвиг никогда никому не совершить, не повторить, да, то есть вот также есть...
1: Так думаете?
0: Про Матерь Божию точно, однозначно.
1: А, ну про Матерь Божию, да. Я поняла, про Марию Египетскую.
0: Вот,
1: думала,
0: и есть, да, говорить. Святые, подобные Марии Египетской, да, которые, ну, такой подвиг подвластен, ну, каким-то там...
1: Про Богородицу, то это понятно.
0: Очень малым единицам, да, поэтому это, опять же, не массовое явление, да, но это прекрасный пример. Прекрасный такой вдохновляющий пример, да, как бы человек глубоко не пал, у него всегда есть возможность через покаяние из этой погибельной ямы выбираться, да, то есть вот эта лестница, да, покаянная, да, выведет хоть откуда, да, то есть, но опять же при желании человека, вот Мария Египетская это желание премного явила, да, и мы вот этим подвигом восхищаемся, да, и каждый в меру своих сил и возможностей как-то пытаемся подражать. Ну, я порой шучу, да, что если ты уже там где-то что-то преуспел, все такое, и чувствуешь, что ты уже как-то вот такой вот уже совершенный христианин, да, ну, тебе, значит, надо молиться уже, там, подняться на землю, да, над землей до 50 сантиметров, да, потом выше. Вот, если не поднимаешься, значит, что-то ты не везде преуспел еще, да. Ну, такие добрые православные шутки. Вот поэтому подражаем мы святым, да, святые это наши, будем так говорить, старшие братья, да, братья и сестры, ну, такие определенные законодатель Господь, да, то есть они показали, как это Господь как этот закон исполнять, да, как это делать, и святых не, скажем так, не один, что вот один, два, 10, да, то есть их достаточно количество людей и еще разные разряды, да, то есть кто-то благоверный князь, да, то есть это для правительственных мужей, да, кто-то святитель, да, это для высшей духовной власти в церкви, да, да, и есть праведные священномученики, священники, скажем, преподобномученики, праведники, да, то есть для любой категории человека, где бы он ни был, да, то есть нельзя сказать, что если я не в правительстве, я не могу спасаться, нет такого, да, ну, или там по-другому, да, если ты в правительстве, ты спастись не можешь. Пожалуйста, посмотрите, насколько у нас огромное количество благоверных князей, которые были действительно на самой вершине, будем так говорить, власти, и, в общем-то, это не помешало им прийти ко спасению, да, вот, то есть, где бы человек ни был, да, кем бы он ни был, да, то есть даже, простите, вот это никакая там не уничижающая коннотация, да, это просто, ну, человек бомж без определенного места жительства, да, то есть ему очень сложно. Ну, у нас были такие так называемые православные бомжи иродивые, которые и без одежды ходили, и без еды, и зимой, и летом, ну, вот, пожалуйста, тоже сказать это. Но тот так называемый бомж иродивый, да, то есть он это свое бомжовство преобразил в святость, да, но если ты в этом состоянии оказался, если тебе сложно будет подражать великому благоверному какому-нибудь князю, да, или святителю, или священнику, да, ну вот, пожалуйста, попробуй так этим путем пойти. Поэтому пути для нас, на самом деле, действительно, их множество, и они открыты, и для каждого человека они имеют место быть, поэтому спасение, да, другое дело, что не надо думать, что спасаешься ты. Да, то есть спасает тебя Господь. Вот это надо правильно понимать, да. То есть, опять же, повторимся, да, а мы создаем для этого спасение. То есть, все стою и стучусь, говорит Господь, да, стучусь в дверь своего сердца, да, так, ну, будем открывать эту дверь, если хотим, желаем спасения.
1: Вот у нас когда-то очень давно в нашей студии был иеромонах Петр Мажетов. И он предложил такую тему беседы на радио «Воскресенье», в «Беседах о вечном». Прям сам предложил, батюшка. Ну, может, этого не помните, а я это помню, потому что у меня эти темы сохранились, и они у меня там в книжечке записаны. И ваши, и наши с вами темы, когда мы много-много лет назад тоже беседовали. Угу. Так вот, он предложил такую тему, что мы призваны быть святыми.
0: Так, ну что значит, отец Петр, я его очень люблю, уважаю, но это далеко не он предложил эту тему спасения, да, это еще апостол Павел в свое время сказал, да, святая святым, да, и мы постоянно это повторяем, просто да.
1: Это было очень давно, и для меня так, это было как-то...
0: Для апостола Павла это было 2000 лет назад, если уж смотреть в историю. Действительно, всякий ходящий в храм – это святой. Да, это святой, то есть отделенный, выделенный из остального другого общего человеческого контекста. Да, это святой. То есть станет ли он прославленным, прославится ли он как святой, это уже дело человека и Бога. Вот. А так всякий человек, ходящий, сознательно ходящий в храм, не в смысле заходящий в храм, ставящий свечку и идущий дальше. Это, конечно, нет. Это не хождение в храм, это хождение, ну, условно, как бы это предвхождение еще. Да, то есть надо еще много-много пройти, чтобы стать сознательно ходить в храм. Да, сознательное хождение в храм — это все-таки хождение в субботу вечером и воскресенье утром, да, то есть в полноценном таком, в полном понимании по возможности. Вот. И вот такой человек, ходящий в храм, да, и ведущий христианский образ жизни, он святой, да, то есть тут и на каждой литургии мы это подчеркиваем, да, святая святым, да, то есть, ну, свят только Бог. Абсолютно свят только Бог, да, мы к этой святости так или иначе каждый в свою меру как-то придвигаемся, да, то есть все это мы это понимаем, осознаем и, в общем-то, знаем, что менее чем стать святым у нам Господь не благословляет. Да, то есть менее чем стать святым. Вот поэтому стать, да, да, мы святые уже, потому что мы ходим в храм сознательно, да, вот, но вот в какая степень святости, да, где и как. Вот, ну и тогда, опять же, шутим, говорю, что так, ну вот сегодня у нас есть несколько человек святых, да, в принципе, если уже вы уже дозрели, да, давайте, делайте заказ, будем составлять вам акафисты, радуйся, да, и запоем что-нибудь такое. Ну, вот это такие, опять же, хорошие, добрые шутки, которые человека как бы так это ни в коем случае как бы не обижают, не оскорбляют, да, это очень важно, да, то есть вообще правило шутки, да, когда ты шутишь, это чтобы если человеку кому-то станет неудобно, обидно, как-то да, неловко, да, то это уже не шутка, это уже какой-то там сарказм, это насмешка, это уже грех, да, а добрая шутка, когда она веселит сердце, и человеку становится радостно, и вот уже после службы порой, где вот мы собираемся за трапезы, да, и мы как бы так вот и смеемся, и веселимся, и вот действительно ощущаем вот это, что Христос посреди нас, да, Пресвятая Богородица нас спасает и покрывает своим оформ. То есть и прямо такое веселье, вот оно вот такое вот такое хорошее, такое легкое, приятное, да, и где-то в этом смысле где-то что-то какое-то сделать, какую-то добрую шутку пошутить, да, то есть это всегда,
1: да,
0: в общем-то...
1: согласна, конечно.
0: Это хорошее дело. Вот поэтому...
1: Ну вот нас же, когда мы на теологию пришли учиться, нас же тоже готовили, рассказывали нам, преподавали очень многие важные вещи о христианской жизни. И все-таки вот как вы понимаете, отец Александр, что такое личное спасение? Вот есть такое понимание, да? Вот что можно вопрос поставить, что нам надо знать о спасении, что нам надо знать о спасении? А есть понимание личное спасение человека?
0: Да.
1: Вот что это значит?
0: Ну, для меня это когда Христос присутствует во всех отправлениях жизни человека. Если говорить о себе, то в моей жизни присутствует Христос. Да? То есть он стоит во главе угла, это тот камень, на котором я строю свою жизнь, да, то есть это тот, кто меня ведет, тот, куда и кому я иду, да, то есть везде все и вся Христос. Если такое понимание есть, то это, я считаю, это есть личное спасение человека. Потому что как только Христос встал где-то на вторую очередь, да, где-то стал каким-то фоном вдруг, да, и через запятую вдруг написался, да, то есть все, тут уже загорается красная лампочка опасности, да, что-то где-то произошел не туда, своротка какая-то, да, дорога пошла не по тому назначенному Богом, наверное, сценарий.
1: Вот, казалось бы, так просто. Ведь, да?
0: Оно и есть, должно быть просто, как, да, Амвросий Оптинский. Где просто, там ангела соста, да, где мудрило, там где одного. Там должно быть просто. Но. Понимаете, эта простота, она должна быть внешняя, да, внутренняя. Это, конечно, очень-очень все это тонко, все это прямо вот-вот-вот. Очень все, скажем так, на таком осторожном, качественном понимании, да, то есть тут уже как бы так, как говорится, дубиной не размахнешься, не начнешь там это направо-налево, да, то есть тут уже надо очень аккуратно подходить ко всему, да, очень трепетно, да, очень бережно, да, то есть все вот это сохраняя. Вот как, знаете, говорят, радость можно обрести двумя способами, да, то есть первая радость, да, это утром, вечером молиться дома, в воскресенье, в субботу, в воскресенье молиться в храме, такие тоненькие такие какие-то пленочки радости, да, все постепенно накладываются на сердце, накладываются, и это долгий путь, да, но он точно ведет к радости, к настоящей, да, а можно пойти и какими-то средствами себя так вот развеселить, так разрадовать, да, то есть что это, начиная от каких-то там этих средств развлечения, да, и заканчивая какими-то другими средствами, да, там, начиная от алкогольных продуктов и каких-нибудь запрещенных, да, то есть так можно разрадоваться, да, что это, но это будет все радость короткая, и она будет потом впоследствии омрачена другими сложностями, да, зависимостями, потерями, разрушениями различными и так далее. Вот, и поэтому вот радость и веселье — это то, к чему мы призваны, да, то есть мы призваны именно к этому, и постоянно это, об этом в церкви, церковь нам напоминает, да, то есть, но радость и веселье, радость и рознь, да, то есть поэтому, если ты идешь, не обретаешь радость истину настоящую, да, церковную, да, это одно, а если ты обретаешь какую-то свою, с собой придуманную, или, может быть, кем-то навязанную, тоже такое бывает, да, кем-то навязанную, так, выданную тебе, скажем так, в красивой обертке что-то такое, скажем так, сомнительное содержание, да, то есть, ну, тут уже тут надо иметь некоторое разумение, да, поэтому не случайно, да, святые отцы говорят, что, скажем так, правильный подход, да, правильное, разумное какое-то, да, такое понимание того или иной сути вещей, да, это огромный добродетель, да, то есть поэтому будем об этом знать, помнить и, в общем-то, этим руководствоваться.
1: Я еще хотела спросить о ваших впечатлениях с привозом в наш город Екатеринбург мощей Спиридона Тримифонского.
0: Прекрасно, хорошо. Я вот когда уже стоял, значит, мы поехали тогда, когда, ну, посчитали, что наиболее будет удобно, да, и вне богослужения, то есть съездить. В субботу вечером съездили, приехали, стали в очередь. Пока, значит, шли в очереди, прочитали, кто-то читал акафист, да, вот кто-то канон. Вот, и у меня так получилось, что у меня была служба с собой святителя Спиридона. Вот, и как раз вот я дочитываю, значит, в каноне Богородичен, да, вот, вот на 9-й песне, да, и там, значит, Светилин, и раз вот подхожу к мощам, очень прекрасно было организовано, замечательно, хорошо, вот, и самое главное, что вот, да, у нас была возможность пройти, просто подойти к мощам, да, то есть приложиться, но я сразу себе сдал установку такую, да, что
1: мы это вот будет... 2 часа стояли,
0: да, да,
1: а кто-то
0: будет...
1: 3,5 часа
0: это будет
1: стоял.
0: Неинтересно, то есть и самое-то лучшее, это когда ты стоишь, когда ты идешь, когда ты вот насыщаешь, когда ты не разговариваешь о каких-то таких будничных своих житейских вещах, да, а когда ты молишься, то есть ты приехал, может быть, для многих это и было время помолиться, оторваться от этого быта, от этой суеты, да, и вот погрузиться в молитву. Вот, и поэтому чем дольше, тем лучше. Да, поэтому я сразу же сказал, чем дольше, тем лучше, да, то есть вот, нас, ну, там, правда, нас немножко там впереди очередь заняли, ну, чуть-чуть, да, то есть она шла от светофора там прямо вот от этого улицы Никонова, да, то есть и нас, ну, чуть-чуть впереди наши стояли, да, то есть и мы, соответственно, приехали, вот, встали, прошли, поклонились, приложились, наполнились благодати, вот, уехали назад в храм. Вот, а на утро, значит, у меня дочка
1: в
0: написала...
1: Да,
0: уехали в Косулино, дочка написала, что мы съездили, тоже с детьми съездили в это, к мощам, да, мама не поехала, устала. Вот, ну, я так жене так это, так немножко так это... Так, с таким, с претензией. Ну, что такое? Она говорит, ну, почему ты так считаешь? Вот я просто на метро поехала, на троллейбусе, пешком, ногами, потом поздно ночью возвращалась. И я уже на проповедь сказал, братья и сестры, я был у мощей, но я не был у мощей. Да? У меня матушка была. Потому что меня привезли, я постоял, подошел, приложился, меня увезли. А вот матушка вот... Я даже вначале говорю, да не предвознесся, что такое, ты не пошла? Это она говорит, скромно ответила, да нет, почему я была, вот только так... Не... Я говорю, вот матушка-то, да, оказывается, была. Вот из нас двоих матушка была. Ну, я тоже, конечно, был, да, но все-таки благодать, я думаю, она больше обрела, потому что она сделала все прекрасно и замечательно. Воспользовалась транспортом, да, то есть потом ночью возвращалась, там уже троллейбусы после 12 не ходили, то есть где-то ее там высадили, она шла уже по ночному городу. Вот я говорю, вот, да, вот, знаете, вот, говорю, подвиги могут быть, да, разные, поэтому...
1: Ничего не боялась, потому что шла после... Да, да.
0: Потому что вместе со святителем ушла. Вместе,
1: да,
0: со святителем ушла.
1: Спиридон.
0: Владыка Спиридон ее сохранял. Вот. Поэтому в паломничестве, в каких-то вот таких вот мероприятиях очень важно именно вот это вот, как ты, вот это под некоторая подготовка, да, то есть само уже прикосновение, сама реализация, да, она будет настолько вот эффективна, да, насколько ты эффективно подготовился, да, то есть, ну, вот каждый в свою веру подготовился. Поэтому прекрасное, удивительное мероприятие, замечательное, да, и то есть и сердце радуется, когда что действительно люди идут, подходят и вот прямо так вот прилагаются и читают, я смотрю тоже так вот, это,
1: читаю,
0: по очереди я смотрю, да, люди читают,
1: да,
0: молятся, обращаются.
1: Да, и просто люди приходами,
0: да,
1: приходили,
0: да, да, да, прямо
1: и читали акафисты,
0: да,
1: и приход успения.
0: Хочется, конечно,
1: Боже,
0: сказать
1: матери,
0: хорошее, доброе слово организаторам, да, то есть прямо организовано было все великолепно, да, то есть прекрасно. Спаси, Господи.
1: Я вот обратила внимание, это, наверное, тоже так всегда бывает, что приходили люди не церковные.
0: А вы знаете, на самом-то деле задумка-то как раз ради этого. Ведь мощи едут по стране ради того, чтобы привлечь не церковных людей. Церковные-то они и так уже привлечены. У кого в городе, например, кто не знает, где, например, можно к каким-то мощам приложиться. Я знаю, что в этом месте практически редко какие мощи какой-то можно найти такое, что вот этого нет. Эта акция направлена на людей, которые пока еще вне церкви. Это им в первую очередь надо. Да. Муж церковный, как говорится,
1: ну, вот,
0: люди, да. Мы,
1: там,
0: конечно, под это дело тоже подходим, мы тоже, конечно,
1: момент,
0: пользуемся.
1: Такой момент, вот он меня немножко покоробил. Ну, можно было не говорить об этом, но я просто, вот вы сейчас отвечаете, да, что для нецерковных людей. Там несколько было моментов. Когда шла служба, богослужение, да, динамик был вынесен на улицу. То есть проповедь батюшки слышали. И прекрасная была такая погода, солнце такое светило, хотя день такой достаточно прохладный был в начале. И батюшка говорит из храма во время проповеди, а мы хвостом стоим, у нас было такое разделение вот, до ступенек вправо и в сторону, как вот такая интересная, с двумя хвостами очередь. И батюшка говорит: «Христос воскресе, дорогие братья и сестры!» И все молчат.
0: Ну что, нормально, я тоже как-то помню.
1: Я думаю, ничего себе.
0: Утром в Пасху, да, ночью, значит, служили, а утром, значит, еду в храм, захожу в троллейбус, Христос воскресе, все молчат. Так немножко так потупился, ну. Ну что делать, да?
1: Печально.
0: А вы знаете...
1: Но, тем не менее, к мощам все равно
0: другую картину тоже расскажу. Значит, мы от мощей, значит, идем, машину-то поставили около космоса, да, и подходим, а там, значит, какие-то заведения такие вот, типа ресторанов, да, и вот там люди веселятся. веселятся, какая-то музыка играет, что-то танцуют. Ну, конечно, там, видимо,
1: это как всегда.
0: В хмелю и курят, а все такое. Я думаю, что все, думаю, такая прям...
1: Рядом все, рядом.
0: Такие полюса просто, полюса. Да. Такая, вот тут мы прикоснулись к святости, а тут сейчас выходим, идем. Оказывается, есть другая какая-то жизнь. Мы про нее даже не подумали, забыли мы, не знали, что возможно такое. Она рядом, буквально прошли через улицу, да, вот этот космос тут же рядом, да, с другой стороны. И тут, ну, благо Господь позволил, чтобы не родилось никакого осуждения, никакого такого укоризны, ничего. Просто увидели, сокрушились сердцем, да, вот, и потихоньку поехали во своясь.
1: И там еще во время проповеди батюшка такие слова сказал, дай Бог мне их как бы более точно вспомнить. Вот он говорит, что если вы не получите от свидетеля Спиридона то, о чем вы просите, вы получите его святительскую любовь.
0: Ну, так было прекрасно, сказано. Прекрасно.
1: Ну, замечательно ведь, да? Если, ну, конечно, если не получится, ваши вот просьбы не осуществляться, вы получите его святительскую любовь.
0: Так это, в общем-то, ради этого.
1: Самое главное.
0: Мы ведь просим-то, да. Ведь как, Господи, дай нам, но не как мы, а как ты. Как ты это видишь, да? То есть, поэтому святитель Спиридон, помолись о мне, но не как я, а как Господь.
1: Так мы вообще даже и не знаем, что просить. Ведь так бывает, что во всем, как мы же понимаем, да, насколько позволяет нам наше состояние внутреннее, как мы с вами тоже говорили, что нужно ко всему относиться духовно.
0: Да.
1: Вот и стараешься, как бы, вот эти вот моменты не по-мирски воспринимать, а именно вот по мере своего вот такого вот внутреннего состояния.
0: Угу.
1: Не говоришь, что там ты духовный ни в коем случае. Но что-то все равно ведь у человека есть православное. Вы же говорите, что тот, кто ходит в храм, тот святой. Вот ваши прихожане...
0: Ну, это не уже... я говорю, это апостол, да, Павел сказал.
1: Апостол Павел. Да, что вот это люди уже...
0: Я лишь скромно как-то пытаюсь это озвучить, подсветить этот момент, что обратите внимание.
1: Господь открывает многое таким людям.
0: Что, да, поэтому я говорю,
1: люди
0: что
1: вообще не понимают.
0: Такие вот мероприятия, они, конечно, думаю, что прежде всего направлены именно для этих людей, да. Вот уже кто в церкви, там уже, как говорится, в церкви все есть, все необходимое. Вот, и, конечно, мы тоже с радостью это воспринимаем, но понимаем, что
1: это очень важно. Прежде всего это очень важно, да? Сказать, потому что благодать-то как раз вот обязательно тронет сердце таких людей. Неверочек. Вот мы с вами вспоминали уже не раз про Дивеева, да? Вот даже тот, кто... Вот я помню просто свое ощущение, когда я первый раз побывала в Дивеево, и у нас там было достаточно много времени, мы возили детей, это было очень давно уже, больше 20 лет назад. Но эта первая поездка, она на всю жизнь у меня. Это что-то... Это такой праздник, это такое ликование, это такая радость,
0: да,
1: для,
0: да,
1: еще человека, вот только-только входящего в церковь. И я думаю, что отец Александр, даст Бог, давайте-ка мы с вами тоже обратимся к истории Дивеевской обители.
0: Ну,
1: и
0: хорошо.
1: Можно вот про Дивеевских юродивых поговорить,
0: да, ой,
1: про святых,
0: да,
1: как царь Николай там бывали, при, как они приезжали при открытии мощей батюшки Серафима, да, или что? Вот я вот не могу
0: на прославление, в 1903 году, вот. Да, на прославление.
1: Это я не точно помню.
0: Ну, там в том числе им, да, и там и мощь. Всё.
1: То есть это все ведь невероятно интересно просто.
0: Давайте очень запланируем, конечно, и будем.
1: Попробуем.
0: Будем, да, скажем так, постепенно это все,
1: да,
0: развивать. На эту тему
1: большая
0: освещать.
1: Потребность в этом есть. Угу. Тем более я вот вся в сухарях. Сейчас я сушу сухарики и дарю их людям. Это,
0: прекрасно,
1: наверное,
0: прекрасно.
1: Ну, мне кажется, что это тоже немаловажный такой момент.
0: Угу.
1: И мне даже сразу сказали, что вот, знаешь, я, говорит, сухарики поела, они такие вкусные, такие вкусные. Вот они же еще и исцеляют людей.
0: исцеляет Господь людей, не сухарики, так что более точно,
1: да, уже точечно, да, скажем, скажешь,
0: да, исцеляет Господь, тебя... да, а уже посредством что, да, как это уже, да, тут, опять же, какие человек создает условия, да, то есть в данном случае, ну вот, хоть через что может Господь спасти, но спасает всегда Господь.
1: Да, мы не должны этого забывать, что там в язычество не впасть.
0: Да. Да. И в магию какую-то.
1: И, да, и вот чтобы эта красная лампочка все время вот горела.
0: Хорошо.
1: Спасибо, отец Александр. Как спасаться? Что нам надо знать о спасении? Что такое личное спасение? Вот эти темы, вот эти вопросы мы пытались сегодня осветить, да, в беседах о вечном. Отец Александр, даст Бог, до встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи, до свидания.
1: Дорогие слушатели, сегодня в программе принимал участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка настоятеля храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии.
0: До новых встреч.
1: Продолжаем наш эфир.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтобы она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в областную межнациональную библиотеку имени Павла Петровича Бажова на литературно-музыкальную программу «Единство в слове». Мероприятие приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации. В программе выступления представителей национально-культурных объединений города Екатеринбурга. С ними я поговорю до литературы. Литературно-музыкальной программы и презентация художественного проекта Анны Твердовой «Великий Байкал». Сейчас перед концертом, торжественным мероприятием, я дам слово Оксане, представителю чувашской культуры. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте.
1: Вы у нас из организации, скажите, полная, как она называется?
2: Чувашская национально-культурная автономия города Екатеринбурга.
1: Вы сегодня пришли участвовать в празднике, потому что действительно это праздник, и всегда все тут нарядные, красивые. Что будете рассказывать, показывать?
2: Я буду читать стихотворение на чувашском языке. Это уже у нас получается продолжение праздника, потому что мы писали перед этим диктант общий, да, и представитель нашего общества там тоже выступил с концертной программой, исполнила песню на чувашском языке. Вот, а сейчас уже продолжение у нас идет.
1: Здорово. Сколько лет вы уже с библиотекой дружите?
2: Очень сложно сказать. Ну, лет 10, может быть, а может больше даже. Потому что очень давно мы дружим с библиотекой. Мы в этой библиотеке проводили и выставки, и свои концертные программы. У нас еще ваши приезжали художники, приезжали скульпторы. Была фабрика Пахатеря, это чудесная вышивка.
1: Прекрасно. Можно где-то посмотреть эту вышивку? Вот я очень люблю сама вышивку.
2: Ну, приходите на День народов Урала, там можно будет посмотреть. И мы вот во всем этом одеты.
1: Вышивки.
2: Чувашская, да, чувашская вышивка, на нас одежда.
1: Что ожидаете от мероприятия?
2: Ну, в принципе, провести, так бы скажем, с друзьями, с другими национально-культурными автономиями хорошее время, интересно его провести, послушать
1: всем?
2: Стихи, послушать песни других национальностей.
1: А что всем пожелаем? Наверное, здоровье самое главное.
2: Здоровье – это само собой. Позитива.
1: Обязательно.
2: Всего самого доброго.
1: Будем стараться быть на позитивных волнах. Как вас зовут?
3: Меня зовут Фаима Фахриддиновна Юсупова. Я Башкортостан. Я башкирка. Я представляю башкирскую общественную организацию Свердловский областной башкирский центр. Я коренной житель Урала.
1: Ага. Здорово, вы здесь прямо родились.
3: Да.

0: здесь, ну да, наши предки здесь родились, здесь покоятся, поэтому мы продолжаем их традиции говорить на башкирском языке, обычаи, праздники и культура у нас, и история башкирского народа.
1: Потрясающе. Столица Башкирии – это Уфа.
0: Уфа, да. Мы в Уфе часто бываем, один поедем на мероприятие. Нас пригласили именно день единства народов. Это России получается.
1: Что вы сегодня будете рассказывать?
0: Да, я, значит, продолжу тему эпоса «Урал-Батыр». Это героическое, эпическое, мифологическое, устное народное творчество, творение народа. Вот об этом. И я хочу рассказать, как Урал-Батыр, это герой эпоса, да, Урал-Батыр, перед смертью, как он оставил свое обращение, обращение к своим сыновьям. Как беречь страну? Ага, уже начал.
1: А Урал как переводится?
0: Урал – это имя вот этого эпоса, этого Урал-Батыра.
2: Посвященное новому государственному празднику, Дню языков народов Российской Федерации, учрежденный президентом в год народного единства, в этот день мы призваны напомнить, наша сила в многообразии выбрана не случайно. Она связана с днем рождения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Его слова станут лейтмотивом вечера. Для меня языки народов, как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную. Пусть у каждого человека будет своя звезда. Сегодня у нас с вами будут звучать стихи и песни на разных языках в исполнении представителей национально-культурных объединений города Екатеринбурга. И мы вместе с вами создадим ту самую звездную карту голосов, которая и есть наша страна. Предоставляется слово директору Свердловской межнациональной библиотеки Ольге Ивановне Калинина.
3: Конечно, сегодня особый день, как сказала Елена Михайловна. Он особый в истории, особый в нашей памяти. И с именем поэта Расула Гамзатова, которому сегодня день рождения, мы связываем особую формулу идентичности, которая присуща всем нам, независимо от национальности, проживающим в России. Он говорил: в Дагестане я аварец, в России дагестанец, а за границей просто. Он представлял Россию как единое государство, многонациональное, удивительное и благородное. Как он сам был, как были его стихи. Ведь его журавли стали гимном и символом Великой Отечественной войны, памяти о ней и памяти России. Поэтому День языков народов России одновременно и дань памяти, и дань уважения тем, кто в этот день отстоял нашу независимость, нашу Родину, и помог нам глубже изучить культуру тех народов, которые вместе с нами проживают в России. Я уже говорила, сегодня у нас было знаменательное мероприятие. Мы писали диктант, впервые он в истории был, и мы очень гордимся тем, что наша библиотека была выбрана основной площадкой. Потому что мы своеобразный дом народа для тех, кто проживает на Среднем Урале. Итак, это День языков народов России. День Бородинского сражения. День нашей великой славы. Вот он на самом деле многонациональный, этот день Бородинского сражения. Великие люди, независимо от национальности, отстояли независимость нашей Родины. День грамотности, международный день. И он празднуется под эгидой ЮНЕСКО. У нас сегодня было очень много журналистов. И этот день тоже особенный. День международной солидарности журналистов. А почему именно в этот день? В этот день мы отдаем дань уважения великому чешскому патриоту, всемирному патриоту Юлиусу Фучику, который отдал свою жизнь за тех, кому было особенно тяжело, особенно дорого. Он вместе с ними ушел вечность. И день памяти жертв блокады Ленинграда. В прошлом году по предложению Владимира Владимировича Путина, нашего президента, был учрежден этот праздник, который мы сегодня с вами отмечаем. 270 родных языков в России. И каждый нам дорог, каждый несет культурные традиции, каждый несет знания, каждый несет веру в то, что мы вместе можем очень многое. Они позволяют нам раскрыть достоинство каждой культуры, достоинство каждой нации. Знаете, я очень люблю Евгения Евтушенко, потому что он межнациональный поэт. И вот лучше, чем он о русском языке, межгосударственном языке, который мы призваны развивать и приумножать, никто не сказал. Русский язык не только объединяет этнические группы и разные национальности, но и помогает внести вклад в мировую культуру. Строки из стихотворения Евгения Евтушенко. «Ты, и не думая зазнаться, гостеприимный наш язык, в себя воспринял дух всех наций, и тем по-пушкински велик». Вот эти строки станут мотивом сегодняшнего нашего мероприятия. Спасибо вам. С праздником.
2: Сегодня Ольга Ивановна сказала, что гимн «Журавли», вернее, песня «Журавли» уже стала гимном. И мне захотелось повторить эти слова. Итак, я приглашаю на сцену Михаила Яковлева от Центра социальной помощи семье и детям «Каравелла». Реган Раиса Юрьевна является их библиотекарем, все время их привозит к нам, и поэтому я хочу ей сказать огромное спасибо за то, что она так любит детей.

0: важная часть программы – открытие художественного проекта Анны Твердовой «Великий Байкал». Озеро как живой символ единства. Через живопись и образы священного моря мы покажем, как в диалоге культур и бережном отношении к родному слову рождается истинное единство. День языков народов Российской Федерации особенно важно говорить о том, как разные голоса единую гармоничную мелодию нашей общей Родины. И в этот день мы обращаем свой взор к озеру Байкал. Не просто к великому озеру, но к живому организму, вокруг которого веками складывалась культура и история многих народов. Именно здесь, на берегах этого древнего озера, на протяжении столетий звучали бурятский, эвенкийский языки, рождались улигиры, героические сказания о богатырях, шаманские песнопения и мудрые сказки, которые передавались из уст в уста. Здесь бережно хранили язык, в котором, как в водах Байкала, отразилась душа народа. Поэтому сегодняшняя презентация художественного проекта «Великий Байкал» Анны Твердовой не случайна. Ее картины – это визуальный язык, который понятен каждому, который говорит о единстве человека и природы. Во втором и третьем карманах висят эти шедевры. Мы приглашаем вас погрузиться в этот мир и увидеть великий Байкал глазами художницы Анны Твердовой.
1: Добрый вечер. Я очень рада вас видеть на открытии проекта «Великий Байкал». Начало моей речи будет посвящено небольшой истории. Я бы хотела начать со стихов. Игорь Северянин, Байкал. Я с детства мечтал о Байкале, и вот я увидел Байкал. Мы плыли, гребни мелькали, и кедры смотрели со скал. Я множество разных историй и песен тогда вспоминал. Про это озерное море, про этот священный Байкал. От пристани к пристани плыли, был вечер, был холод, был май, был поезд, и мы укатили в том поезде в синий Китай. Как часто душа истекала в желании вернуться опять. Я так и не знаю Байкала, увидеть не значит узнать. И в продолжение я бы хотела вспомнить стихотворение великого Андрея Вознесенского, написанного в 1975 году. Но вдумайтесь, сейчас я его прочитаю, оно актуально до сих пор. В нашей жизни мало что меняется. Озеро. Я ночью проснулся, мне кто-то сказал: «Мертвое море, священный Байкал». И я на себе почувствовал взор, будто я в море убийца. И вор, слышу, не спит иркутянин во мгле, курит, и предок проснулся в земле. Когда ты болеешь, все мы больны. Байкал, ты хрустальная печень страны. И кто-то добавил из глубины: Байкал, заповедная совесть страны. Плыл я в лодке краем Байкала, вечер посвечивал в пункт накала. Ну неужели наука солгала? На, за взором Байкала. И неужели мы будем в истории эти Байкал загубили, которые? Надо вывешивать бюллетень. Как себя чувствует омут, тюлень? Чтоб никто никогда не сказал, Мертвое море, священный Байкал. И в завершение я бы хотела, милости просим после концерта на выставку, очень жду ваших отзывов. Можно будет на страничке, соответственно, библиотеки областной. Спасибо большое.
0: Анна, спасибо вам огромное. Я думаю, что сегодня не будет ни одного человека, который не будет заинтересован вот все посмотреть эту выставку, да еще и пригласить к нам людей. Так что любуйтесь, наслаждайтесь, заряжайтесь энергией Байкала. Сейчас я хочу пригласить замечательную творческую семью. Пожалуйста, Бурахима Аразалиева. Это мама замечательных детей, сына Нуристана и Алихана. Вот у них такая творческая семья. Выходи. И маленькая доченька еще наверху. Вот, вот посмотрите, какая дружная семья. А Махабад Алымкулова хочет представить эту семью. Пожалуйста, Махабад.
2: Добрый день, друзья! Всех с праздником, праздничного настроения! Разрешите представить музыкальную семью. У них сегодня дебют Бурахима Аразалиева, член писателей поэтов Кыргызской Республики, литературного объединения. Они будут вам выступать, она будет выступать со своими детишками. Хорошего вам настроения!
3: Здравствуйте всем! С праздником всех! В честь праздника мы сегодня играем наши инструменты музыкальные, кыргызская. Вы слышали, да, Кыргызстан. Мы оттуда играем наши национальные инструменты комузе, оз комузе, наш национальный кы, папурик.

0: Сейчас я дам слово Николаю, участнику мероприятия. Вы не только сегодня выступаете, вы выступаете на многих концертах в библиотеке. Ну и я хочу вас спросить о следующем. Почему для вас библиотека – это родная площадка? И что хотелось бы вам сказать в этот праздничный день?
1: Очень доброжелательная атмосфера. Всегда зритель воспитанный, принимает очень хорошо. И поэтому очень приятно всегда здесь выступать в качестве артиста. Я пою песни на белорусском языке, разумеется, на русском и на прочих, и на итальянском, на английском, на французском. Но здесь я главным образом исполняю на белорусском, на русском языке. Пожелаю всего самого доброго, настроения, доброго здоровья и обязательно посещать духовные мероприятия, храмы, церкви.
0: Ой, это очень важное пожелание, особенно, как вы сказали, духовные. Это важно.
1: Да. Я сам крещенный, православный, и поэтому я верю во все это. И всем советую также.
0: Спасибо вам большое.
1: Я сам работал певчим в хорах.
0: В храмах, да?
1: В храмах, да.
0: Вот видите, как мы с вами удивительно встретились и на православном радио. Давайте пожелаем еще всем петь, чтобы песни по жизни идти.
1: И жить с доброй, открытой душой, дружно и весело, несмотря ни на какие неурядицы.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о литературно-музыкальной программе «Единство в слове». Мероприятие состоялось в областной межнациональной библиотеке имени Павла Петровича Бажова и было приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
3: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
4: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня старинное село Никитское. Первое упоминание о нем относится к 1520 году. Давайте повнимательнее посмотрим на берег. Из-за деревьев виден бюст с очень знакомой кудрявой головой. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почему он тут? Дело в том, что в этих местах находилось имение Николая Васильевича и Софьи Андреевны Ушаковых. Их старшая дочь Екатерина долгое время была предметом воздыхания поэта. Познакомились они на балу в Москве. Дело даже чуть не дошло до женитьбы. По преданию, поэт приезжал к семье Ушаковых в село Никитское для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Но роман продолжался недолго. Что послужило причиной расставания? Влюбчивость Пушкина? Появление Натальи Гончаровой? Грозное предсказание гадалки, что причиной гибели станет жена? Возможно, ответ на этот вопрос был скрыт в переписке влюбленных, но Екатерина Николаевна перед смертью попросила дочь сжечь все письма. Когда та попробовала отговорить матушку, то услышала в ответ: «Мы любили друг друга горячо, и это была наша сердечная тайна. Пусть она и умрет с нами». Местные жители охотно верят в то, что Пушкин бывал в этих местах и каждый год проводит праздник поэзии, посвященный великому русскому поэту. В Никитском сохранилось старинное кладбище, на котором похоронены многие из рода Ушаковых. К сожалению, церкви, при котором оно находилось, уже нет. Ее разобрали перед постройкой Угличского водохранилища. Как напоминание о ней – скромная часовенка под голубой крышей. В связи с ее строительством вспоминается еще один Александр – Александр Алексеевич Колосов. В начале 1980 года он был директором дома отдыха Фанвизина. Но случилась беда, и сильный, энергичный человек оказался в инвалидном кресле. Несколько лет Александр боролся с болезнью, пытаясь встать на ноги. К сожалению, недуг оказался сильнее. Сильнее тела, но не духа. Взрослый человек стал учиться рисовать. Не один год прошел, прежде чем зрители увидели первые картины. В 1995 году открылась выставка, посвященная 50-летию Победы. Дальше были награды, конкурсы, персональная выставка в Москве «Тихая моя родина». Сияли на полотнах купола церквей, устремлялись в небо их изящные колокольни. Художник писал не только действующие, но и разрушенные храмы. Для этого он изучал старые фотографии. И вот на одной из них Александр увидел разрушенную Никитскую церковь. С этого времени зародилась в душе идея поставить в ее память часовенку. Каких сил стоило осуществить задуманное, можно только догадываться. Подключились местные жители, нашлись меценаты и в других городах. В 2003-м стала на берегу Волги маленькая часовня, как память не только о разоренных церквях, но и настоящем человеке – Александре Алексеевиче Колосове. Чуть позже поставили колокольню, и теперь с борта теплохода можно услышать плывущий над рекой колокольный звон. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
3: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: звучит четвертая кафизма. Вы слушаете псалтырь. Читает кафизму диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть мас, скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя, вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, из закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя, нога моя ста на правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся, Господь, защититель живота моего, от кого страшуся, внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти, изнемогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый Его, яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожег в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя, Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от мене, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь мне в душе стужающих ми, яко восташе на мя свидетели неправедние и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь тем, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сынове Божие, принесите, Господи, Сыны Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресицающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел Иси от ада душу мою, спас Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое, и бых смущен. К
Тебе, Господи, возвах, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не дай исповесться Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мне еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, буди мя в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище моей си Ты, и имени Твоего ради наставишь имя и препитаешь имя, изведешь имя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил меня иси, Господи, Боже истины, возненавидел иси хранящие суеты вообще. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко призвел иси на смирение мое, спасал иси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил иси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, и изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя смятошася от всех враг моих бых поношений, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты иси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал еси глаз молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготенами рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое Господеве, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же пойдешь и утвержу на Тя очи мои. Не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правее сердце.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несмь достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруми слезы умиления, едины блажи и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место им пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наши пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный. Благи, Господи, за неже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей я к Богу чуждему, не отрини оба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри, прозвучала четвертая кафизма, которую читал диакон Сергий Нежбарт.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.